0: центра. В столице Черноземья столбики термометров поднимутся до плюс 31 градуса. Это были новости региона.
1: Сделано в России.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с сенатором Владимиром Нетесовым, обсудив взаимодействие правительства области и Совета Федерации. Владимир Нетесов рассказал об итогах весенней сессии. Сенаторы рассмотрели более 300 законов социальной направленности, особое внимание уделив демографии, поддержке участников СВО и их семей. В 2026-м Воронежская область участвует в программе развития детского отдыха, охватив более 93 тысяч детей. Работает 30 стационарных, 668 дневных, 18 палаточных, 213 лагерей труда и отдыха. Планировано 157 профильных смен. Это время первых аэролета России. Александр Гусев и Владимир Нетесов также обсудили участие региона в реализации национальных проектов, федеральных программ, мероприятий, народные программы, партии «Единая Россия» и ряд других тем, касающихся развития региона. Рассашанский район с рабочим визитом посетили губернатор Дмитрий Маслов и депутат Госдумы Александр Сидякин. Они осмотрели капремонт драмтеатра «Рамс», который откроется в сентябре 2027-го. Открыли новую детскую площадку в парке «Юбилейный» и встретились с молодежным активом. Александр Сидякин отметил, против России действуют десятки стран, санкции более 30 тысяч. Но это цена суверенитета. Мы должны проявить силу духа, как и предки Великую Отечественную. В свою очередь Дмитрий Маслов обратился к молодежи. Вы наша опора, главный потенциал. Вам предстоит большая стройка и работа по защите технологического и информационного суверенитета. Также гости посетили Минудобрения, ДРСУ номер 1 и строящийся спортзал в селе Терновка. Делегация правительства Воронежской области приняла участие в возложении венков и цветов к памятному знаку «Воронежцы. Полные кавалеры. Знак отличия военного ордена святого великомученика и победоносца Георгия» на Терновом кладбище. Колонну возглавил губернатор Александр Гусев. Церемония состоялась накануне Дня памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне. Память солдат и офицеров, отдавших свои жизни за родину, почтили представители законодательной и исполнительной власти Воронежской области и областного центра, федеральных структур, правоохранительных органов, духовенства, а также члены молодежных и волонтерских организаций. В завершении церемонии военный оркестр исполнил государственный гимн Российской Федерации. Три остановки на улице Плехановской перенесут для реализации метробуса. Улица Фридриха Энгельса переместится ближе к созвездию. Дом архитектора к магазину одежды из Европы. Гостиница «Брно» к дому номер 13. Временно закроют остановку «Тюз» для замены плитки. Также ликвидируют часть парковочных мест в центральных районах. До конца недели отремонтируют ларьки на остановках «Тюз», «Никитинская», «Фридриха Энгельса» и «Брно». Мэр Сергей Петрин отметил: «Понимаю, что любые изменения вызывают неудобства. Хочу заранее рассказать, чтобы вы могли планировать маршруты». Последнее. В Воронежской области сегодня потеплее до плюс 33 градусов, существенных осадков не ожидается. Ночью воздух остынет до плюс 14, об этом сообщает актуальный метеобюллетень Воронежского гидрометцентра. В столице Черноземья столбики термометров поднимутся до плюс 31 градуса. Это были новости региона.
0: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже ясно. Температура воздуха днем плюс 29 градусов. Слабый западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места.

0: самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
1: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
3: Так звучит наше.

0: Америки.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с сенатором Владимиром Нетесовым, обсудив взаимодействие правительства области и Совета Федерации. Владимир Нетесов рассказал об итогах весенней сессии. Сенаторы рассмотрели более 300 законов социальной направленности, особое внимание уделив демографии, поддержке участников СВО и их семей. В 2026-м Воронежская область участвует в программе развития детского отдыха, охватив более 93 тысяч детей. Работает 30 стационарных, 668 дневных, 18 палаточных, 213 лагерей труда и отдыха. Планировано 157 профильных смен. Это время первых аэролета России. Александр Гусев и Владимир Нетесов также обсудили участие региона в реализации национальных проектов, федеральных программ, мероприятий, народные программы, партии «Единая Россия» и ряд других тем, касающихся развития региона. Рассашанский район с рабочим визитом посетили губернатор Дмитрий Маслов и депутат Госдумы Александр Сидякин. Они осмотрели капремонт драмтеатра «Рамс», который откроется в сентябре 2027-го. Открыли новую детскую площадку в парке «Юбилейный» и встретились с молодежным активом. Александр Сидякин отметил, против России действуют десятки стран, санкции более 30 тысяч. Но это цена суверенитета, мы должны проявить силу духа, как и предки Великую Отечественную. В свою очередь Дмитрий Маслов обратился к молодежи. Вы наша опора, главный потенциал, вам предстоит большая стройка и работа по защите технологического и информационного суверенитета. Также гости посетили Минудобрения, ДРСУ номер 1 и строящийся спортзал в селе Терновка. Делегация правительства Воронежской области приняла участие в возложении венков и цветов к памятному знаку «Воронежцы. Полные кавалеры. Знак отличия военного ордена святого великомученика и победоносца Георгия» на Терновом кладбище. Колонну возглавил губернатор Александр Гусев. Церемония состоялась накануне Дня памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне. Память солдат и офицеров, отдавших свои жизни за родину, почтили представители законодательной и исполнительной власти Воронежской области и областного центра, федеральных структур, правоохранительных органов, духовенства, а также члены молодежных и волонтерских организаций. В завершении церемонии военный оркестр исполнил государственный гимн Российской Федерации. Три остановки на улице Плехановской перенесут для реализации метробуса. Улица Фридриха Энгельса переместится ближе к созвездию. Дом архитектора к магазину одежды из Европы. Гостиница «Брно» к дому номер 13. Временно закроют остановку «Тюз» для замены плитки. Также ликвидируют часть парковочных мест в центральных районах. До конца недели отремонтируют ларьки на остановках «Тюз», «Никитинская», «Фридриха Энгельса» и «Брно». Мэр Сергей Петрин отметил: «Понимаю, что любые изменения вызывают неудобства. Хочу заранее рассказать, чтобы вы могли планировать маршруты». Последнее. В Воронежской области сегодня потеплее до плюс 33 градусов, существенных осадков не ожидается. Ночью воздух остынет до плюс 14, об этом сообщает актуальный метеобюллетень Воронежского гидрометцентра. В столице Черноземья столбики термометров поднимутся до плюс 31 градуса. Это были новости региона.
1: Наше радио. Так звучит наше радио.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: В связи с расширением Агроэко приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С и Е – заработная плата до 150 тысяч рублей. Агроэко гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды «Созидателей».
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

меня и думал, неужто почудилось мне. Мой Бог, а ведь это был я.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с сенатором Владимиром Нетесовым, обсудив взаимодействие правительства области и Совета Федерации. Владимир Нетесов рассказал об итогах весенней сессии. Сенаторы рассмотрели более 300 законов социальной направленности, особое внимание уделив демографии, поддержке участников СВО и их семей. В 2026-м Воронежская область участвует в программе развития детского отдыха, охватив более 93 тысяч детей. Работает 30 стационарных, 668 дневных, 18 палаточных, 213 лагерей труда и отдыха. Планировано 157 профильных смен. Это время первых «Орлята» России. Александр Гусев и Владимир Нетесов также обсудили участие региона в реализации национальных проектов, федеральных программ, мероприятий народной программы партии «Единая Россия» и ряд других тем, касающихся развития региона. Рассашанский район с рабочим визитом посетили губернатор Дмитрий Маслов и депутат Госдумы Александр Сидякин. Они осмотрели капремонт драмтеатра «Рамс», который откроется в сентябре 2027-го. Открыли новую детскую площадку в парке «Юбилейный» и встретились с молодежным активом. Александр Сидякин отметил, против России действуют десятки стран, санкции более 30 тысяч. Но это цена суверенитета, мы должны проявить силу духа, как и предки Великую Отечественную. В свою очередь Дмитрий Маслов обратился к молодежи. Вы наша опора, главный потенциал, вам предстоит большая стройка и работа по защите технологического и информационного суверенитета. Также гости посетили Минудобрения, ДРСУ номер 1 и строящийся спортзал в селе Терновка. Делегация правительства Воронежской области приняла участие в возложении венков и цветов к памятному знаку «Воронежцы, полные кавалеры, знака отличия военного ордена святого великомученика и победоносца Георгия» на Терновом кладбище. Колонну возглавил губернатор Александр Гусев. Церемония состоялась накануне Дня памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне. Память солдат и офицеров, отдавших свои жизни за родину, почтили представители законодательной и исполнительной власти Воронежской области и областного центра, федеральных структур, правоохранительных органов, духовенства, а также члены молодежных и волонтерских организаций. В завершении церемонии военный оркестр исполнил государственный гимн Российской Федерации. Три остановки на улице Плехановской перенесут для реализации метробуса. Улица Фридриха Энгельса переместится ближе к созвездию. Дом архитектора к магазину одежды из Европы. Гостиница «Брно» к дому номер 13. Временно закроют остановку «Тюз» для замены плитки. Также ликвидируют часть парковочных мест в центральных районах. До конца недели отремонтируют ларьки на остановках «Тюз», Никитинская, Фридриха Энгельса и «Брно». Мэр Сергей Петрин отметил: «Понимаю, что любые изменения вызывают неудобства. Хочу заранее рассказать, чтобы вы могли планировать маршруты». Последняя в Воронежской области сегодня потеплее до плюс 33 градусов, существенных осадков не ожидается. Ночью воздух остынет до плюс 14, об этом сообщает актуальный метеобюллетень Воронежского гидрометцентра. В столице Черноземья столбики термометров поднимутся до плюс 31 градуса. Это были новости региона.

Момент откровения, тайна, энигма, прикосновение Бога, союз восторга и испуга. Я столько раз пытался, но в этот самый миг мой камень летит в воду, и вот ведь всегда в центр круга. Пытался кидать с юга, с запада, на закате дня, с утра под разными углами, камнями разных пород, другой рукой, в прыжке, вслепую, какая-то западня, все равно попадаю в центр круга, который год.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже ясно. Температура воздуха днем плюс 29 градусов. Слабый западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: 255? 45? 55!
6: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
8: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды, ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
11: Так звучит наше.
12: Асфальту и проседи в небе под ним.

сказал ух. Верится и не верится. Все, что случилось, не вдруг.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с сенатором Владимиром Нетесовым, обсудив взаимодействие правительства области и Совета Федерации. Владимир Нетесов рассказал об итогах весенней сессии. Сенаторы рассмотрели более 300 законов социальной направленности, особое внимание уделив демографии, поддержке участников СВО и их семей. В 2026-м Воронежская область участвует в программе развития детского отдыха, охватив более 93 тысяч детей. Работает 30 стационарных, 668 дневных, 18 палаточных, 213 лагерей труда и отдыха. Планировано 157 профильных смен. Это время первых «Орлята» России. Александр Гусев и Владимир Нетесов также обсудили участие региона в реализации национальных проектов, федеральных программ, мероприятий народной программы партии «Единая Россия» и ряд других тем, касающихся развития региона. Рассашанский район. С рабочим визитом посетили губернатор Дмитрий Маслов и депутат Госдумы Александр Сидякин. Они осмотрели капремонт драмтеатра «Рамс», который откроется в сентябре 2027-го. Открыли новую детскую площадку в парке «Юбилейный» и встретились с молодежным активом. Александр Сидякин отметил, против России действуют десятки стран, санкции более 30 тысяч. Но это цена суверенитета. Мы должны проявить силу духа, как и предки Великую Отечественную. В свою очередь Дмитрий Маслов обратился к молодежи. Вы наша опора, главный потенциал. Вам предстоит большая стройка и работа по защите технологического и информационного суверенитета. Также гости посетили Минудобрения, ДРСУ номер 1 и строящийся спортзал в селе Терновка. Делегация правительства Воронежской области приняла участие в возложении венков и цветов к памятному знаку «Воронежцы полные кавалеры» знака отличия военного ордена святого великомученика и победоносца Георгия на Терновом кладбище. Колонну возглавил губернатор Александр Гусев. Церемония состоялась накануне Дня памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне. Память солдат и офицеров, отдавших свои жизни за родину, почтили представители законодательной и исполнительной власти Воронежской области и областного центра, федеральных структур, правоохранительных органов, духовенства, а также члены молодежных и волонтерских организаций. В завершении церемонии военный оркестр исполнил государственный гимн Российской Федерации. Три остановки на улице Плехановской перенесут для реализации метробуса. Улица Фридриха Энгельса переместится ближе к созвездию. Дом архитектора к магазину одежды из Европы. Гостиница «Брно» к дому номер 13. Временно закроют остановку «Тюз» для замены плитки. Также ликвидируют часть парковочных мест в центральных районах. До конца недели отремонтируют ларьки на остановках «Тюз», Никитинская, Фридриха Энгельса и «Брно». Мэр Сергей Петрин отметил: «Понимаю, что любые изменения вызывают неудобства. Хочу заранее рассказать, чтобы вы могли планировать маршруты». Последняя в Воронежской области сегодня потеплее до плюс 33 градусов, существенных осадков не ожидается. Ночью воздух остынет до плюс 14, об этом сообщает актуальный метеобюллетень Воронежского гидрометцентра. В столице Черноземья столбики термометров поднимутся до плюс 31 градуса. Это были новости региона.
0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Александр, я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

течению дней жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот, так за годом год.

по течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не правда?

0: Наша реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным ГИСМИТИО, сегодня в Воронеже ясно. Температура воздуха днем плюс 29 градусов. Слабый западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компаний и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
3: 255? 45? 55!
4: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: радио. Так бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с сенатором Владимиром Нетесовым, обсудив взаимодействие правительства области и Совета Федерации. Владимир Нетесов рассказал об итогах весенней сессии. Сенаторы рассмотрели более 300 законов социальной направленности, особое внимание уделив демографии, поддержке участников СВО и их семей. В 2026-м Воронежская область участвует в программе развития детского отдыха, охватив более 93 тысяч детей. Работает 30 стационарных, 668 дневных, 18 палаточных, 213 лагерей труда и отдыха. Планировано 157 профильных смен. Это время первых «Орлята» России. Александр Гусев и Владимир Нетесов также обсудили участие региона в реализации национальных проектов, федеральных программ, мероприятий народной программы партии «Единая Россия» и ряд других тем, касающихся развития региона. Рассашанский район. С рабочим визитом посетили губернатор Дмитрий Маслов и депутат Госдумы Александр Сидякин. Они осмотрели капремонт драмтеатра «Рамс», который откроется в сентябре 2027-го. Открыли новую детскую площадку в парке «Юбилейный» и встретились с молодежным активом. Александр Сидякин отметил, против России действуют десятки стран, санкции более 30 тысяч. Но это цена суверенитета. Мы должны проявить силу духа, как и предки Великую Отечественную. В свою очередь Дмитрий Маслов обратился к молодежи. Вы наша опора, главный потенциал. Вам предстоит большая стройка и работа по защите технологического и информационного суверенитета. Также гости посетили Минудобрения, ДРСУ номер 1 и строящийся спортзал в селе Терновка. Делегация правительства Воронежской области приняла участие в возложении венков и цветов к памятному знаку «Воронежцы. Полные кавалеры. Знака отличия военного ордена святого великомученика и победоносца Георгия» на Терновом кладбище. Колонну возглавил губернатор Александр Гусев. Церемония состоялась накануне Дня памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне. Память солдат и офицеров, отдавших свои жизни за родину, почтили представители законодательной и исполнительной власти Воронежской области и областного центра, федеральных структур, правоохранительных органов, духовенства, а также члены молодежных и волонтерских организаций. В завершении церемонии военный оркестр исполнил государственный гимн Российской Федерации. Три остановки на улице Плехановской перенесут для реализации метробуса. Улица Фридриха Энгельса переместится ближе к созвездию. Дом архитектора к магазину одежды из Европы. Гостиница «Брно» к дому номер 13. Временно закроют остановку «Тюз» для замены плитки. Также ликвидируют часть парковочных мест в центральных районах. До конца недели отремонтируют ларьки на остановках «Тюз», Никитинская, Фридриха Энгельса и «Брно». Мэр Сергей Петрин отметил: «Понимаю, что любые изменения вызывают неудобства. Хочу заранее рассказать, чтобы вы могли планировать маршруты». Последнее. В Воронежской области сегодня потеплее до плюс 33 градусов, существенных осадков не ожидается. Ночью воздух остынет до плюс 14, об этом сообщает актуальный метеобюллетень Воронежского гидрометцентра. В столице Черноземья столбики термометров поднимутся до плюс 31 градуса. Это были новости региона.
0: Наше радио. Так бьется сердце. Наше радио. Сделано в России.

0: Реклама на 107 FM.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

надеждам и верой долг. Ты шел по дороге и просто немного продрог. Но если поверить, откроются двери и станет дышать хорошо.

0: Квартиру сниму на суточный арендный. 6+.
1: Когда ты нашел своих, все меняется. И вот уже не одна кружка, а много. Не личная история, а целая песня. Не один день, а ночи напролет. Чувство, которое ни с чем не сравнить. Наше радио. Когда знаешь, что ты не один. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже ясно. Температура воздуха днем плюс 29 градусов. Слабый западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: морскими в руках.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13. Имеют противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Павел Рыжиков, здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с сенатором Владимиром Нетесовым, обсудив взаимодействие правительства области и Совета Федерации. Владимир Нетесов рассказал об итогах весенней сессии. Сенаторы рассмотрели более 300 законов социальной направленности, особое внимание уделив демографии, поддержке участников СВО и их семей. В 2026-м Воронежская область участвует в программе развития детского отдыха, охватив более 93 тысяч детей. Работают 30 стационарных, 668 дневных, 18 палаточных, 213 лагерей труда и отдыха. Запланировано 157 профильных смен. Это время первых орлята России. Александр Гусев и Владимир Нетесов также обсудили участие региона в реализации национальных проектов, федеральных программ, мероприятий народной программы партии «Единая Россия» и ряд других тем, касающихся развития региона. Рассашанский район. С рабочим визитом посетили губернатор Дмитрий Маслов и депутат Госдумы Александр Сидякин. Они осмотрели капремонт драмтеатра «Рамс», который откроется в сентябре 2027-го. Открыли новую детскую площадку в парке «Юбилейный». Встретились с молодежным активом. Александр Сидякин отметил, против России действуют десятки стран. Санкции более 30 тысяч. Но это цена суверенитета. Мы должны проявить силу духа, как и предки Великую Отечественную. В свою очередь Дмитрий Маслов обратился к молодежи. Вы наша опора, главный потенциал. Вам предстоит большая стройка и работа по защите технологического и информационного суверенитета. Также гости посетили Минудобрения, ДРСУ номер 1 и строящийся спортзал в селе Терновка. Делегация правительства Воронежской области приняла участие в возложении венков и цветов к памятному знаку «Воронежцы полные кавалеры» знака отличия военного ордена святого великомученика и победоносца Георгия на Терновом кладбище. Колонну возглавил губернатор Александр Гусев. Церемония состоялась накануне Дня памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне. Память солдат и офицеров, отдавших свои жизни за родину, почтили представители законодательной и исполнительной власти Воронежской области и областного центра, федеральных структур, правоохранительных органов, духовенства, а также члены молодежных и волонтерских организаций. В завершении церемонии военный оркестр исполнил государственный гимн Российской Федерации. Три остановки на улице Плехановской перенесут для реализации метробуса. Улица Фридриха Энгельса переместится ближе к созвездию. Дом архитектора к магазину одежды из Европы. Гостиница «Брно» к дому номер 13. Временно закроют остановку «Тюз» для замены плитки. Также ликвидируют часть парковочных мест в центральных районах. До конца недели отремонтируют ларьки на остановках «Тюз», Никитинская, Фридриха Энгельса и «Брно». Мэр Сергей Петрин отметил: «Понимаю, что любые изменения вызывают неудобства. Хочу заранее рассказать, чтобы вы могли планировать маршруты». Последняя в Воронежской области. Сегодня потеплее до плюс 33 градусов. Существенных осадков не ожидается. Ночью воздух остынет до плюс 14. Об этом сообщает актуальный метеобюллетень Воронежского гидрометцентра. В столице Черноземья столбики термометров поднимутся до плюс 31 градуса. Это были новости региона.
1: Наше радио. Так бьется сердце. Наше радио. Сделано в России.
2: Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Анна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Вот так вот уходишь в июле, да, а приходишь в августе. И, казалось бы, пропасть, а всего 3 дня. Вот. Что касается относительных вещей в этом мире, их, конечно, много, вот, и мы о них говорить сегодня не будем. Сегодня 3 августа, сегодня, да, 3.08. Сегодня понедельник, новая рабочая неделя, до 27 градусов тепла обещают нам синоптики. Здесь, в Москве, ясную погоду, хотя вот льют периодически где-то дожди, где-то вчера просто капнуло, тьфу, а где-то прям пролило. Вот и задумайтесь над тем, кому капнуло, и тем, кому пролило. Что вы сотворили? Доброе утро, мои коллеги.
3: Доброе утро, дорогие друзья.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Ну, давайте расскажите, как у вас настроение.
4: Ну, во-первых, давайте скажем спасибо всем тем, кто был в Старице в эти выходные. И спасибо всем за прекрасный фестиваль клоунов, уличных театров, мимов под названием «Карандаш-фест», который мы вели. Получилось ярко, весело, жарко и незабываемо, безусловно.
3: Сколько же у нас талантливых людей! Я такое получила удовольствие, это просто что-то невероятное было. Ну, настолько крутейший просто артист приехали, я думаю, что все, кто был на фестивале, со мной согласятся, мы все стали чуточку счастливее.
4: А согласись, да, что вот представление о клоунах меняется. То есть вот если ты представлял себе клоуна всегда как просто персонажа с красным носом, то ты увидел, какими они бывают разными, талантливыми и интересными.
2: Ну, с красным носом, давайте будем честны, все-таки людей хватало.
4: Хватало. Даже у Янки был красный нос.
2: Кстати, я бы, вот, ты знаешь, я показал одному ребенку.
3: Испугался меня? И сказал, что тетя дура.
2: Он не говорит, ребенок этот.
3: Ты внучке показал? Она заплакала? Что? Ну что, не томи.
2: Да, Янка.
3: Заплакала?
2: Вот, и... Да я шучу, конечно. Ну, да, вы знаете, на самом деле, я такого душевного фестиваля... Ну, я вообще никогда не был на душевных фестивалях. Я имею в виду в том смысле...
4: Сейчас обижаешь.
2: Сейчас не хочу никого обидеть. Я просто ни одной пьяной физиономии я не увидел. Я вот в этом смысле. Настолько тут что-то... Какие-то разговоры шли. То есть ты ведешь... Ну, у каждого, понятно, у нас свой стиль. Там Янка танцевала со зрителями, когда мы с ней поменялись на сцене, мне сказали: Александр, тяните, если хотите время, если хотите, мы вам поставим Макарену. Я говорю, это вот с прошлой ведущей. Говорю, у меня другое. Вот. И вот таких вот разговоров со зрителями, которые вообще участвовали во всех интерактивах, как-то вот так вот, короче говоря, не было вот этой четвертой стены, да, как бы зритель был такой расслабленный и готовый ко всему. Вот. Поэтому...
3: А и детей сколько было? И собак сколько было?
2: Собак было очень много.
4: Очень много. Погода была просто очень жаркой.
2: Одна маленькая собачка даже ехала с нами в автобусе, которое было очень плохо. Вот, поэтому собачников было очень много, и мы, ну, конечно, со всеми фотографировались. Я фотографировался с собакой, ну там грифон был, ну грех было с ним не сфотографироваться. Вот, спасибо всем, дорогие друзья. Очень было много было гостей из Москвы.
3: Да.
2: Очень
3: из
2: много.
3: Разных городов приехали
2: из
3: люди.
2: Из разных городов, ну на самом деле недалеко, что-то 3 часа.
3: Даже из Мурманска мы встретили
2: гостей. Из Мурманска. Женщина притащила ребенка, да. Из
3: Мурманска. Ну, это круто же.
4: Ну что, еще
3: раз. Мех объединяет.
4: Спасибо. Мы начинаем. Если хотите с нами пообщаться, наш.ру, пожалуйста, пишите. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
5: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-77-007-08-03.
6: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в Мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в Мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в Мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 19 минут в столице. Ян, кто сейчас сказал, что сегодня день арбуза, я вспомнил, что я в этом году еще арбуз не ел.
3: Я ел.
4: Ел и ел вкусный арбуз. А наши коллеги тут купили в ближайшем магазине арбуз «Черный принц», по-моему. Ну, должны были
2: черный
4: купить.
2: Принц
4: «Черный принц» такой. Без косточек, по-моему, да. Разрезали, а он оказался с косточками. Они пошли ругаться? Да, и вернули деньги.
2: Что это не черный принц?
4: Что это не черный принц. Они говорят, уберите тогда еще и ценник. Ну, надпись, что это черный принц.
2: Потому а черный что... принц может быть?
4: Может быть, это какой-то... Я допускаю, что он может быть, наверное. Их же столько сортов арбузов. Но тот самый черный принц, которого мы знаем...
3: А это был почти черный принц.
4: Да, выглядел он похоже. Вот, но внутри были косточки. А я хотел поговорить, знаете, о чем? Ведь люди совершенно по-разному, ну, мало того, что разрезают арбуз, еще и едят арбуз. Мы сейчас не будем говорить про то, как кто их моет, там, с мылом, без мыла и так далее. Но вот Саша как-то мне показал, что он ест его ложкой. Просто разрезает напополам и ест ложкой. Я никогда арбуз ложкой не ел.
3: У меня сын старше так делает.
4: Я слышал, как арбуз, не разрезая, накачивают через толстую иголку крепким напитком. И потом его едят.
3: Это уже ну,
4: взрослые, да. Видел в интернете ролики, как делают небольшое такое отверстие, засовывают туда блендер и ну, все там перемешивают, и потом, соответственно, пьют его.
2: Знаешь, я сейчас...
4: Ну, как раз арбуз без косточек.
2: Обратился к...
4: Как смузи.
2: К Алисе. И она сказала, что может быть.
4: А, ну, не, я же говорю, допускаю. Ну,
2: их просто немного, очень мало. Но может быть. Не как в обычном арбузе.
4: Кто-то арбуз ест с хлебом.
2: Я раньше ел с хлебом, вот, да.
3: Слушайте, возвращаюсь к Александру. С белым или с черным, Саша?
2: Ну, я белый вообще не ем. Я могу есть с любым хлебом, даже с каким-нибудь диетическим. А я объясню, у меня все детство было желание есть арбуз ложкой. Я один раз так сделал, и мама меня очень сильно ругала, потому что она говорила, что я не единственный в семье, нужно резать там и так далее, чтобы хватило всем. И сейчас, когда все выросли у меня, дети, я арбуз ем только так. Я наслаждаюсь вот этим ложкой. Выкручиваешь, а еще там же получаются красивые. Я как-то на одном фуршете видел, как ребята, значит, которые ну, накрывали на стол, они специальной такой ложкой для
3: мороженого.
2: Для мороженого она,
3: ну, круглая быть, такая, да?
2: Они делали круглые шарики на шпажках вот, да. Вот арбуза. Это очень вкусно.
4: Поэтому еще...
2: Это правильно, когда вы едите ложкой.
4: Буквально на днях была новость о том, что покупать разрезанные арбузы опасно. Ну, знаешь, когда там половинки продают или дольки продают.
2: Да, но видно за то, что он красный.
4: Ну, может быть, но не видно, сколько он лежал.
2: Ну да, но их обычно...
3: Ну, он обветривается обычно, если он лежит долго, обветривается.
2: Нет, его пленкой заворачивают, да. И я обычно подхожу и говорю, а когда вы его разрезали? Они говорят, только что! И я-то, значит, в этим глазам...
3: Веришь?
2: Верю.
4: Просто была новость, вот буквально на прошлой неделе ее многие обсуждали.
2: Просто
4: звучала она, как покупать разрезанные арбузы опасно. Не обязательно, что все они опасны.
2: Я согласен. Конечно, опасно.
4: Но хотелось бы поговорить о технике поедания разных продуктов. Необычной технике поедания продуктов. Вот как ложка арбуз. Может быть, для кого-то это естественно. И с детства вы так ели и не понимаете, что здесь необычного. Но в целом, да, как-то мы привыкли разрезать его там напополам и потом на дольки уже.
2: Да.
4: Хотя, опять же, техника, как разрезать красиво арбузы и быстро тоже миллион в интернете.
2: Ну да, я дыню как вы режете. Я вот ее режу пополам. Ну, допустим, торпеду возьмем, да? Торпеду режешь пополам, потом засовываешь туда руку. Так... Вот это все.
3: Косточки вытаскиваешь.
2: Вытаскиваешь косточки.
3: Семечки.
2: Это семечки, это пополам. И так вот дольками режешь, и все, и раздаешь.
3: А я обязательно, вот если дыню, отрезаю, ну, вот эту вот кожуру.
2: Только пополам разрезаю. Я разрезаю не вдоль, а подожди, как получается, поперек, да? Ну, перпендикулярно.
4: А кубики делаешь?
2: То есть, получается,
4: из дольки?
2: Могу, да, можно кубики сделать. Ну, ее так есть удобнее, вот так вот надрезы сделал, и она раскрылась вот так вот.
3: Да.
2: Потому что если есть вот так вот, то у тебя вся рожа, как у Джокера, будет. Вот, о, извините, лицо.
4: Техника поедания, необычная техника поедания разных продуктов. Вот о чем мы поговорим. Если вы такой человек или рядом с вами такой человек, то, пожалуйста, напишите, чем вы удивляете окружающих.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты.
1: Подробнее на t-bank.ru. А у Т-банк 0+.
2: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
5: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ОАО 7 и поддержке ПАО Банк ПСБ. С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
7: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
9: и Игорь Паньков.
8: Подъемники на нашем радио.
10: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Давайте почитаем ваши сообщения.
11: Сегодня день арбуза, и мы тут заговорили о продуктах, которые вы необычно, по мнению большинства или окружающих, едите. Доброе утро, подъемники. Разрезаю арбуз пополам, потом внутри арбуза на одной стороне режу параллельные и перпендикулярные надрезы и по кругу. Потом сантиметров на 5-7 отступаю вниз и срезаю круг от арбуза и сдвигаю в большую тарелку. Ну, то есть кубиками, я так понимаю.
12: Ну да.
11: Получаются квадратики, которые удобно есть вилкой.
12: Понятно. А я тоже в последнее время распробовал ложечную или ложковую технику.
10: Ложковую технику.
12: Поедание арбуза. Какой кайф. Я понял, что меня напрягало всю жизнь при поедании дольками. Также последние лет 5 ем ложкой яблоки, выедая мякоть. Остается идеальный сосуд с кожурой. Дальше уже доедаю его в последнюю очередь.
13: Нет, какое яблоко должно быть?
12: Ну, да. Вот я думаю, ложкой как яблоко? Оно же твердое.
11: Ну вот киви, многие написали,
12: киви, да.
11: Зрелый, мягкий, ем ложкой чайной. Срезаем шапочку ножом и потом как яйцо пашот выковыриваю. Но вот с киви, да, я видел.
12: Я тоже ложкой ем киви.
11: А вот яблоко. Дед знакомый наливал первое блюдо, второе и чай в одну тарелку, приговаривая, все равно в животе перемешается. Но таких сообщений у нас много в разные темы было. О том, что люди смешивали первое, второе и третье. Ну, третье не знаю, а вот насчет первого, второго, да.
13: Да.
12: С детства обожаю помидоры с сахаром. В детстве всегда мама ругала, потому что макаешь помидоры в сахарницу, а потом сахар слипается в комок.
10: Конечно, потому что нужно сыпать на
12: сверху
10: на
12: посыпать.
10: Помидор.
12: У меня бабушка любила помидоры с сахаром.
11: Они и так раньше
12: сахаром.
11: Были такими сладкими, не понимаю, зачем сахар.
10: Знаешь, этот вкус вот у меня до сих пор стоит. Я помню, мою бабушка всегда так делала.
11: Я помню, мы яблоки...
10: На бычье сердце сахар и так как.
12: Да,
10: это
12: да,
10: вообще
12: да,
10: красота.
12: Да.
11: Яблоки зеленые, которые еще не созрели, вот небольшие прям, мы с солью ели.
12: Яблоки с солью?
11: Да, и ты вот когда посыпаешь, оно становится сладким. Кислое яблоко... С солью становится сладковатым.
10: Эти ваши рецепты брянские,
11: знаменитые.
10: А ты
11: видел в интернете вот много роликов, когда разные продукты пытаются вместе есть, не пытаются, а едят. И они дают какой-то необычный вкус.
10: Ну, типа яблоко с конфетой?
11: Ну, это распространенно. Я сейчас вот тебе не
10: вспомню. Вот зеленое яблоко с конфетой очень вкусно. Да. Это правда.
12: Зеленое яблоко с конфетой?
10: Ну да. Ты ешь, скажем так, кислое яблоко с конфетой. Это очень вкусно. Берешь, я не знаю, там, ласточку, например, и яблоко у тебя лежит.
12: Техника поедания яблок до палочки. До сих пор не знаю, можно ли так, однако огрызка не остается. Ну, мы все так, я думаю, многие, нет, по крайней мере, все. Многие так делали я, в детстве.
10: Наоборот, я вообще зашуганный в этом смысле человек, потому что я боюсь, что у меня где-то вот здесь вот эта штучка застрянет. Вот там же есть такие, как они, коконы для семечек. Вот да. От них такие, как пленки, что ли. Ну, я видел, как многие едят, вот гарь, по-моему, ест, не оставляет
12: Гарри,
10: ничего.
12: Гарри, я так ела, да, много раз. Когда да, огрызка не остается.
10: Грушу я могу так съесть, а вот яблоко нет.
12: Ну, грушу вообще само собой. А что там
11: я
12: оставлять-то?
11: Я яблоко с огрызком ем.
10: А?
11: С огрызком
10: ну, я вот про это и говорю.
12: Зеленый лук макаю в сахар. А яблоки в детстве мама выскребала. Получалось пюре. Апельсин или мандарин на печеньке.
11: Ждем ваше сообщение, пожалуйста, наш.ру. На главной странице есть два бота. Бот в Максе и бот в Телеграме. Пишите, через который вам удобно. Если вы давно нам не писали, то нужно подтвердить, будет внутри бота согласие на обработку персональных данных. Это один раз нужно сделать, и можно продолжать с нами общаться.
4: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Давайте почитаем ваше сообщение.
3: Вот,
2: давайте.
3: Я говорил про вкусовые иллюзии. Самый яркий пример – это огурец, обычный свежий огурец с сахаром. И по вкусу это будет как арбуз. Вот что люди говорят.
2: То есть говоришь ребенку, закрой глаза, сейчас будем есть, представь арбуз и открывай рот.
3: Виноград с арахисом – шоколад, яблоко плюс апельсин – киви. Апельсин плюс ананас, манго. Ну и вот самый распространенный огурец плюс сахар. Это по вкусу как арбуз. Можете попробовать.
4: С детства люблю мармеладные конфеты в шоколаде. Ем их только так. Сначала надо обгрызть всю шоколадку сверху, потом уже рассосать саму мармеладку. И, кстати, с пивком очень вкусно. А с рафинадом еще вкуснее. Такая пенка во рту собирается.
3: Обожаю есть фрукты, нарезанные кубиками, типа для канапе, только одной зубочисткой. Удобно, когда вечером различные маски косметические делаешь на лицо и руки.
4: Свежие огурцы с медом, соленые огурцы со сметаной, тоже тема.
3: С детства обожаю есть капусту соленую, моченую, с пюрешкой, именно смешивая по отдельности...
4: Смешиваем.
3: По отдельности не то. Муж сначала с отвращением смотрел на меня, сейчас уже может спросить, если еще не успела смешать, чего я жду. Но я тоже, кстати, вот пирожку люблю смешать вот с мясом и так далее.
4: Да, или...
2: Ну да. Еще мне нравится этот сложный гарнир, когда тоже подмешиваешь.
4: А мне нравится салат, вот огурцы-помидоры со сметаной, и вот эта вот сметанка, она отделяется в тарелке у тебя, вот ее вмешивать в пюрешку.
3: Очень одна известная сеть супермаркетов, Саша, любимая сеть, другая, продает салатную жижу.
4: Да?
3: Вот просто в бутылках. Салатная жижа.
4: От салата помидоров.
3: Ну,
4: вкусно.
3: Салатная жижа.
4: А я в детстве любила есть яблоки белый налив со сдобными булочками.
3: Года в 4 бабушка мне в борщ накрошила хлеба, чтобы не так горячо было есть. Мне уже 50, борщ ем только так. Я тоже в детстве ел, но не для того, чтобы горячо было или не горячо, а когда вот хлеб уже твердый, чтобы его не выбрасывать.
4: Когда сухарики почти
3: сухари,
4: получается.
3: Да, бросали. Или просто окунаешь, или бросаешь туда.
2: Папа мне всегда так, до сих пор так делает.
4: И я так очень любила в детстве. И сальца еще кусочек, чесночка, зубчик. Ой, красотища. Ну, борщ приобретает.
2: Не аристократично, Лукьянова.
4: Слушай, ну, зато вкусно, Саш. Очень вкусно есть бутерброд с маслом с икрой, с красной или черной, и соленой красной рыбкой в прикуску. С конфетой маска или каракум?
3: Это что-то на богатом. Из всего этого у меня есть только масло и конфеты.
4: Белый хлеб.
3: 7.50 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
5: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже ясно. Температура воздуха днем плюс 29 градусов. Слабый западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронежа 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
1: Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
2: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
3: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
4: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Ленинский проспект, 117, телефон 260-60-50.
5: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

увядших лилий аромат. Мои мечтания легкие туманит, мне лилии о смерти говорят. О времени, когда меня не станет, о времени, когда меня не станет, о времени.

0: это навсегда.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Россия предупредила Ирландию о последствиях в случаях актов пиратства. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол России в Ирландии Юрий Филатов. При этом он добавил, что возможности и ресурсы ВМС Ирландии ограничены. В составе ирландского флота числится 8 патрульных кораблей, однако из-за острого дефицита личного состава одновременно в море могут выходить не более 2-3 судов, сообщала местная пресса. Ирландским военным ранее разрешили высаживаться на морские суда по предлогам борьбы с нарушением санкций против России. Это самая популярная новость.

0: этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Дональд Трамп определился с ответом для Канады за смог от лесных пожаров. О каких именно мерах идет речь, президент США не раскрыл. Ранее Трамп обвинил власти Канады в недостаточном уходе за своими лесами. По его словам, дым от канадских пожаров обходится бюджету США в миллиарды долларов. Он также предложил добавить эти расходы к уже введенным пошлинам на импорт. По данным канадского межведомственного центра по борьбе с лесными пожарами, на июль в стране было зафиксировано более 800 действующих пожаров. Дым от них достигал в том числе Нью-Йорка. Доля вакансий с навыками ИИ на российском рынке труда увеличилась за последние два года в 5 раз. Такие данные приводит Центр макроэкономических исследований Сбербанка в преддверии Восточного экономического форума. Эксперты проанализировали 40 миллионов вакансий и выяснили, что рынок труда входит в фазу структурной перестройки. Спрос работодателей смещается от привычных навыков к компетенциям в области ИИ. А сами вакансии все чаще требуют не только автоматизации отдельных операций, но и умения усиливать работу человека с помощью ИИ. Таяние мерзлоты обнажило кости древних китов и оленей на земле Франца и Иосифа. Их обнаружили участники экспедиции «Арктический плавучий университет». Впервые они зафиксировали на архипелаге 39 точек с вытаившими из вечной мерзлоты костными останками. Среди находок – кости китов, тюленей и рога северного оленя. Часть материала лежала на значительном удалении от современной береговой линии. Ученые отобрали образцы для радиоизотопного датирования и выделения древней ДНК. Северных оленей на земле Франца и Иосифа нет уже несколько тысяч лет, отметили специалисты. 16-летняя теннисистка Кристина Лютова выиграла дебютный турнир WTA. Он прошел в американском Мемфисе. Это первый турнир в карьере спортсменки. В финале Лютова обыграла чешку Дарью Ведьманову со счетом 1-6, 6-1, 6-3. Игра продолжалась 2 часа 1 минуту. Призовой фонд турнира составляет 283 тысячи долларов. Лютовой 16 лет, она стала первой теннисисткой, родившейся в 2010-х годах, которой удалось победить в финале турнира WTA. В мировом рейтинге она занимает 229-е место. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 8 минут в столице. Сегодня 3 августа. Сегодня понедельник, новая рабочая неделя. Начало августа будет достаточно жарким в Москве. Теплым до 26-27 градусов обещают нам сегодня синоптики. Ясную погоду. Вот так вот. Ну и хотим, конечно, с прошедшим праздником поздравить с днем ВДВ.
3: Да, всех десантников.
2: Всех десантников. Никто, кроме вас.
3: Давайте вот сыграем в кинопробы. Мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы. Вы пытаетесь угадать, что это. Сегодня, я не знаю, даже простое или сложное задание. Я вот смотрю на название и не понимаю.
2: Ну ты хоть видишь название, я вообще не помню, что мы записываем.
4: Задание сложное, 100%.
3: Сегодня мы принимаем третий правильный ответ, разыгрываем.
4: Мы продолжим фестивалить, друзья, фестивальное лето. Два билета на музыкальный рок-фестиваль «Легенда», который состоится 29 августа в Горбушке, пройдет уже в четвертый раз.
3: Ну, давайте попробуем.
5: Ты знаешь, о чем я сейчас думаю? Когда у них родится мальчик, это будет новая веточка на нашем родословном дереве.
6: А если родится не мальчик?
5: Не мальчик? А кто?
4: А кто?
3: Картавить у тебя не получается.
4: Получается, по-моему, шикарно у него получилось. Я буду это, да, защищать. Не, классно, классные фрагменты, классные музыкальные фильмы.
3: Музыкальный фильм,
4: тебе может, кто смотрел. Фильм
2: советский, наверное, достаточно старый.
4: Старый.
2: Да.
4: Старый, добрый, классный, музыкальный.
3: Ну, фильм. Давайте попробуем. Ждем третий правильный ответ. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио.
7: Реклама на 107 FM.
8: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
9: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-08-03.
10: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
11: Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
12: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
13: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 15 минут в столице. Давайте еще раз послушаем.
3: Ты знаешь, о чем я сейчас думаю? Когда у них родится мальчик, это будет новая веточка на нашем родословном дереве.
4: А если родится не мальчик?
3: Не мальчик? А кто?
2: Так, ну давайте, кто?
4: Летучая мышь. Монстры на каникулах, Дон Сезар де Базан, Рио и другие неверные ответы. Мы загадывали фильм «Сильва».
2: Музыкальный фильм «Сильва». Какого он года?
5: 81-го.
4: 81-го года, ой, да, мюзикл-комедия. Наш старый добрый фильм. Если не смотрели, посмотрите. Получите удовольствие, мы уверены. Ну, а два билета на музыкальный рок-фестиваль «Легенда», который состоится 29 и 30 августа в Горбушке, пройдет уже в четвертый раз. Получает сегодня человек с номером телефона 937-188-32 и так далее.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
6: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
7: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
8: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
9: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
4: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
10: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
11: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
12: О, Т-моб. Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл. Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
13: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
14: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
15: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-00. 1-90-68. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
16: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
17: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
3: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
18: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
19: и Игорь Паньков.
18: Подъемники на нашем радио.
20: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте.
21: Сейчас увидели ролик в интернете. Специалист по этикету рассказывает, если вы услышали звуки, когда ваши помощники достают посуду из посудомойки, которая закончила свою работу, а звуки такие, ну, знаете, когда там...
20: Дзынь-дзынь.
21: Да-да-да. То, значит, они что-то делают неправильно. Ну, и, естественно, полезли в комментарии почитать, что ему там пишут. Ну, про помощников все, конечно...
22: Возмутились?
21: Нет, про детей начали писать, что мои помощники с таким звуком именно и достают. И самое главное, что то, что достают. Но многие начали писать, что, в принципе, звуки, закончившие работу посудомойки, если она есть у человека, или стиральной машины, все-таки стиральная машина у многих есть, они раздражают, потому что нужно будет разбирать либо посуду, либо белье, которое отстиралось, и развешивать его.
0: Мне кажется, я бы согласилась на любых помощников. Просто чтобы они были.
21: Нет, мы тут...
0: И неважно, уже издают они звуки или нет.
21: Больше даже вообще про звуки, которые вас раздражают. Вот люди некоторые годами просыпаются под один и тот же будильник.
0: Да.
21: И он, конечно, вызывает у многих тревогу. Особенно если в выходной день, если срабатывает. И даже есть специалисты, которые считают, что звуки будильника нужно менять периодически, как раз чтобы избавиться от этих тревожных
2: мыслей и симптомов. Слушай, у меня будильник, ты его можешь запрограммировать. То есть ты можешь написать, вот все, что ты напишешь, он тебе скажет.
21: Голосом.
2: Да, он тебе говорит голосом. И для меня это мотивирующий...
21: А, ты записываешь?
2: Ну, у меня записан текст, и он мне говорит: Александр, вставай.
21: А говорит твоим голосом?
2: Нет, ну не моим. Робот, робот говорит.
0: А что тебе говорят?
2: Можно сказать? Это не важно, Ян.
0: Это очень интимно,
2: да? Это личное.
0: Личное.
21: Но это какая-то мотивационная
2: речь? Мотивационная, да, речь.
21: С матом?
2: Нет, без мата.
0: Ваше Величество, Александр Анатольевич.
2: Я не хочу, чтобы все-таки мой день...
21: Вы самый красивый, лучший, да?
2: Я не хочу, чтобы мой... Что-то в этом роде. Не хочу, чтобы мой день начинался с мата, потому что его и так достаточно в жизни. А вот, поэтому я как бы так...
21: Какие звуки раздражают вас, дорогие друзья? Именно не пугают, а раздражают. Про пугающие звуки все мы хорошо знаем, и давайте их сейчас не будем лишний раз повторять, а вот раздражающие звуки.
2: Да, ты знаешь, я вот когда тут, ну, сейчас лето, окна открыты, и я вот периодически выхожу и слышу, как с моим выходом срабатывают несколько будильников в доме. Они у всех, видимо, я сразу понимаю, что это айфоны, потому что у них там классический какой-то такой, ну, дурацкий звук. У меня у жены он стоит, и он как вообще выбешивает меня, этот звук. И вот, ну, я слышу эти звуки.
21: Мне кажется, один из самых летних раздражающих звуков, когда ты уже ложишься спать, выключил свет, и где-то над ухом комар.
0: Ой, это ужас. Да, согласна.
2: И потом... все очень просто. Нужно сделать... Я всегда жду, его заманиваю. Он, как только он садится, я его не хлопаю, ничего. Я просто вот так вот рукой размазываю. Вот так вот.
21: Но это если ты почувствовал, что он...
0: Втираешь.
2: Я его втираю, чтобы потом не сбрасывать.
21: Раздражающие звуки. Вот о чем мы будем в ближайшее время говорить. Поэтому, если есть у вас такие, а уверен, что у каждого человека найдется хотя бы один звук, который его раздражает, напишите нам, мы почитаем и вместе обсудим. 8:37 в Москве. Ждем.
22: Подъемники на нашем радио.

0: красиво.
1: Наша реклама.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве – плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. Давайте почитаем ваше сообщение о том, какие звуки вас раздражают.
3: Очень раздражает, когда на дороге кто-нибудь на нервах начинает бибикать. Это просто неприлично по отношению к другим.
2: Ну, знаете, есть вот дружественное бибикание, такое бип, а есть вот это бип. Это, конечно, недружественное.
3: Раздражает однообразная болтовня на Ютьюбе, которую смотрит муж. Ладно бы что-то интересное, но по кругу одна и та же муть в любое время дня и ночи. А из звуков умею абстрагироваться от всего. Не слышу ничего, даже Ютьюб, но звук тошнящей кошки поднимает на раз. И когда дверцы шкафа громко хлопают.
4: Детский плач вызывает тревогу и даже панику.
3: Раздражает звук работающего мессенджера Skype. Значит, будут отвлекать от моего ритма работы всякими вопросами или запросами.
4: Раздражает, когда пес вылизывает по утрам, да еще и причмокивает.
2: Да ладно, вы что, это же так классно. Ну, я не знаю, может быть, у вас датский дог, то может быть.
3: Самый раздражающий звук – это газонокосилка коммунальных служб в выходной день, когда решаешь, наконец, отоспаться, а она жужжит под окном. И окно не закрыть, так как жарко.
4: Чавканье раздражает до безумия.
3: У меня всю семью раздражает, когда собака вылизывает лапы. Жену раздражает все бытовые звуки, любое чавканье, хлюпанье и подобное. Меня раздражает звук оживленной автомагистрали, когда я за рулем. Поэтому я езжу всегда с закрытыми окнами и работающим радио.
2: А как раздражает? Собака может там зализывать себе ранку. Вы лучше подойдите да посмотрите. Раздражает его.
4: Звук, когда кошки закапывают горшок.
2: А то, что им его... Как еще поступать? Это у них в инстинктах.
3: А почему раздражает? Знаете, что нужно идти убирать? Но многие из-за этого раздражаются. Раздражает хруст суставов на пальцах рук или ног, когда выгибают их.
2: Да.
3: Вот это. Некоторые специально делают, показать, да, как они...
2: Могут.
4: А тиканье часов. Уснуть невозможно.
2: Слушайте, раньше я только вот этот будильник, который механически за бабушкой, за дедушкой заводили, они его ставили. Вот я помню, как сейчас у меня картина стоит. Они спят, дед храпит, и вот так. И луна в окно светит. Ну
3: вот есть громкие тишина, часы, и секундная стрелка именно раздражает.
4: Недалеко от домов построили какое-то производство, и оно теперь гудит по типу трансформатора и днем, и ночью. Особенно ночью. Этот гул сводит с ума.
2: А сколько вам...
3: Мне кажется, вам привыкаешь.
2: Уже гудит. Может быть,
3: я как-то пора был привыкнуть. У друга, он живет во Внуково, и я говорю, как вы вообще здесь живете? Самолеты постоянно, ну, стекла трясутся, ну, и гул этот самолетный. Он говорит, привыкаешь через неделю буквально, и вообще не обращаешь внимания. Ну, адаптируется мозг-то. А очень многих раздражают мотоциклы, машины без глушителей и питбайки. Прям самое распространенное сообщение.
4: Утренние соловьи. Работа дворников летом метут по мозгам, а зимой скребут по мозгам.
3: Бедные коммунальные службы. То не убрано, их ругают. То косят траву, их ругают. Когда им работать, я имею в виду? Рано нельзя.
2: Слушай, я не знаю. Но вот ты идешь, там я смотрю на мамочек вот в парке, в детском парке. Они время там 12 часов, 13 часов. Дети вот в этот момент засыпают. Они вышли, чтобы они поспали наконец-то. И вот
3: это... А когда? Утром, значит, всех будет. И раздражает.
2: Ну, почему?
3: Вечером мешает отдыхать после работы. Ну,
2: с днем вот дети спят. Косите.
4: Это вот их маленькая месть за то, что ты спишь, и они бедные работают.
3: 8:50 в Москве.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
5: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже ясно. Температура воздуха днем плюс 29 градусов. Слабый западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
7: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
8: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
9: Реклама не оферта. ООО «Альтрон». Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1217-0038-9598. Подробности на сайте freshauto.ru.
10: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
11: Внимание! 8 августа. Группа «Комната культуры» в усадьбе Скорнякова-Архангельская. Хиты «Поезда», «Самолеты», «Море» и другие треки. Под открытым небом на живописном лугу у реки Дон. Атмосфера живого звука и искренних эмоций. 8 августа. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьбанадону.ру.
12: Без возрастных ограничений. 2026 год.
13: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» – это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
14: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле. Современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
15: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
16: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с сенатором Владимиром Нетесовым, обсудив взаимодействие правительства области и Совета Федерации. Владимир Нетесов рассказал об итогах весенней сессии. Сенаторы рассмотрели более 300 законов социальной направленности, особое внимание уделив демографии, поддержке участников СВО и их семей. В 2026-м Воронежская область участвует в программе развития детского отдыха, охватив более 93 тысяч детей. Работает 30 стационарных, 668 дневных, 18 палаточных, 213 лагерей труда и отдыха. Планировано 157 профильных смен. Это время первых орлята России. Александр Гусев и Владимир Нетесов также обсудили участие региона в реализации национальных проектов, федеральных программ, мероприятий, народные программы партии «Единая Россия» и ряд других тем, касающихся развития региона. Рассашанский район с рабочим визитом посетили губернатор Дмитрий Маслов и депутат Госдумы Александр Сидякин. Они осмотрели капремонт драмтеатра «Рамс», который откроется в сентябре 2027-го. Открыли новую детскую площадку в парке «Юбилейный» и встретились с молодежным активом. Александр Сидякин отметил, против России действуют десятки стран, санкции более 30 тысяч. Но это цена суверенитета. Мы должны проявить силу духа, как и предки Великую Отечественную. В свою очередь Дмитрий Маслов обратился к молодежи. Вы наша опора, главный потенциал. Вам предстоит большая

0: перестройка и работа по защите технологического и информационного суверенитета. Также гости посетили Минудобрения, ДРСУ номер 1 и строящийся спортзал в селе Терновка. Делегация правительства Воронежской области приняла участие в возложении венков и цветов к памятному знаку «Воронежцы. Полные кавалеры. Знак отличия военного ордена святого великомученика и победоносца Георгия» на Терновом кладбище. Колонну возглавил губернатор Александр Гусев. Церемония состоялась накануне Дня памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне. Память солдат и офицеров, отдавших свои жизни за родину, почтили представители законодательной и исполнительной власти Воронежской области и областного центра, федеральных структур, правоохранительных органов, духовенства, а также члены молодежных и волонтерских организаций. В завершении церемонии военный оркестр исполнил государственный гимн Российской Федерации. Три остановки на улице Плехановской перенесут для реализации метробуса. Улица Фридриха Энгельса переместится ближе к созвездию. Дом архитектора к магазину одежды из Европы. Гостиница «Брно» к дому номер 13. Временно закроют остановку «Тюз» для замены плитки. Также ликвидируют часть парковочных мест в центральных районах. До конца недели отремонтируют ларьки на остановках «Тюз», Никитинская, Фридриха Энгельса и «Брно». Мэр Сергей Петрин отметил: «Понимаю, что любые изменения вызывают неудобства. Хочу заранее рассказать, чтобы вы могли планировать маршруты». Последнее в Воронежской области. Сегодня потеплее до плюс 33 градусов. Существенных осадков не ожидается. Ночью воздух остынет до плюс 14. Об этом сообщает актуальный метеобюллетень Воронежского гидрометцентра. В столице Черноземья столбики термометров поднимутся до плюс 31 градуса. Это были новости региона.
1: Наше радио. Так бьется сердце. Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Это навсегда.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 9 часов и 7 минут в столице. Сегодня 3 августа, сегодня понедельник. Мы все втроем вместе в добром здравии, слава богу. До 27 градусов обещают синоптики сегодня. Местами, наверное, будет даже 28.
3: Давайте погадаем. Наше книжное гадание, гадалки не ходи. Вы отправляете свои проблемы, мы выбираем проблему утра, выводим автора в эфир. Называете номер страницы, номер строчки, мы читаем и вместе решаем, что бы это значило. А большинству... гадаем в экспресс-режиме. Ян, по какой книге сегодня?
4: По Вадиму Панову сегодня будем гадать.
3: Собираемся в выходные с женой в Геленджик на машине. Как там с бензином? Очень переживаем. Мы были в Старице в эти выходные и ездили на машине. Ну, понятное дело, это не Тверская Геленджик. Область и не Геленджик, но проблем с бензином я лично не наблюдал. Там вот в сторону юга, наверное, могут быть ограничения. Причем мы ехали туда на такси, и водитель останавливался один раз заправиться. Вообще очереди не было, но были...
2: Это был платник,
3: наверное. Да, нет, это было бесплатно. Бесплатная дорога. Были ограничения, но 50 литров. Ну и не каждая машина 50 литров себя
4: вместит,
3: да, вот в Тверской области. Ну конкретно на той заправке, где мы останавливались.
2: Ну, наверное, для грузовиков эти ограничения сделаны.
3: Ну, не знаю.
4: А с другой стороны, скорее а вот всего. Как тогда грузовой машине? Ну, вот если у них же баки огромные, а вот для человека это работа. Вот он стоял, например, если это очередь 2 часа, потом вот как? Может быть, наоборот, для грузовых нет ограничений, нет?
2: Я вот... Ты сейчас, тебе говорят, есть ограничения, а про то, что может быть, давай мы не будем говорить. Ян, ну ты чё?
3: Но в регионах сохраняется. Каждый день приходят новости. Где-то отменяют лимиты, где-то потом опять возвращают.
2: Он был в Геленджике, 31-го вернулся. С бензином все хорошо, езжайте.
3: Ну, вот вам ответ от наших слушателей, которые были. Думаем завести собаку. Квартира относительно большая, 100 метров. Ну, это не относительно большая, это большая квартира. Выбираем собака. Маленькую, среднюю или большую?
2: Ну, большую, конечно, ваша квартира будет маленькая. Зачем вообще больших собак заводить в квартире? Я не знаю. Только если есть какие-то безвыходные ситуации, бывают такие, когда приютили и не смогли отдать.
3: Ну, если ты гуляешь, есть возможность гулять по несколько часов в день.
2: Там не только гулять надо, там прыгать, бегать надо. Нет, само... Вы можете завести хоть слона. Я тут, слушайте, главное, чтобы позволяли законы. А это ваше дело.
4: Мне кажется, когда достаточно времени для прогулок, вот как Гарри говорит, если у человека там есть пару часов утром, пару часов вечером, и днем есть, может быть, возможность кому-то погулять.
2: Почему? Слушай, а если тебе только нравится спортивная собака, это безумие.
3: Причем просто спортивная? Вот, тут говоря, речь о большой.
2: Я тебе говорю, вот большая спортивная собака, там, малинуа, она тебе нравится, там, самые умные собаки в мире и так далее. Если ты с ней не будешь заниматься, ей нужны занятия. Иначе она тебя будет занимать.
3: Не, я просто к тому,
2: и
3: что...
2: твою квартиру.
3: Неважно, в большом доме ты живешь, если собака в доме именно живет, или в квартире, ну, у нее есть место, она лежит, спит.
2: Не знаю,
3: не носится же по всему дому.
2: Алабаю будет.
3: Ну, про алабая тут речи не идет.
2: Ну, про что-то я просто не знаю.
4: Но это большая собака.
3: Но это уже огромная собака.
4: Где большая, там огромная.
3: Большая собака, я думаю, человек имеет в виду там лабрадор.
2: А у вас как бы разброс такой, я просто не понимаю, завести маленькую, среднюю.
4: Лабрадор не большая собака.
2: Ну, как бы лабрадор большая собака.
3: Большая собака.
2: Ян, ну лабрадор большая собака.
3: Если ты сравниваешь с чухуахуа.
2: Не, если сравнивать с этим, с алабаем, наверное, да, средняя собака. Но лабрадор это даже не средняя собака, это большая.
4: Мы не можем
2: определить. Как овчарка. Ну, по размерам. Я так вот смотрю сейчас визуально на наших лабрадоров в подъезде.
3: Ждем ваши большая проблемы. Она. Пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229 0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 16 минут столица.
3: Ждем ваши проблемы, гадать будем по Ян.
4: Сегодня гадаем по Вадиму Панову.
3: Еду в управление, работаю в МЧС. С сегодняшнего дня перевожусь на новое место. Есть проблема, не успел оформить все необходимые документы, так как начальник на прежнем месте работы подписал приказ о переводе, а мне об этом не сообщили вовремя. Есть риск, что на новом месте могут не принять, а на прежнем я уже переведен. Погадайте, как все пройдет на новом месте. Сегодня надо все успеть. Ну, я думаю, что вы там с этой бюрократией-то разберетесь, справитесь. Уверен, не вы один сталкиваетесь с подобным, и если уж вас ждут на новом месте, то придумают, как вас оформить.
5: Да, правильно. Если вы им нужны, то, наверное.
3: Работаю в фармкомпании 12 лет. За это время несколько раз менялось руководство, и вот опять поменялось. Начинается ассисмент. Устала от постоянного оценивания не только профессиональных качеств, но и каких-то личных. Придираются к мелочам. Погадайте, искать новую работу или дальше подстраиваться под новую метлу?
5: Слушайте, вы знаете, вот есть у нас один коллега на одной радиостанции. Он там работал с самого ее основания. И вот даже когда туда пришли мы, и после, когда мы ушли, там, и вот он всегда говорил одну и ту же фразу – начальство тут менялось постоянно, а я вот постоянно остаюсь на этом месте. Он всегда подстраивался под то или иное руководство. Всегда. Там люди вылетали даже те, кто, как, казалось бы, там застолбил себе место навечно. Их даже убирали. А вот он... Привет тебе,
3: ну,
5: Костя.
3: Тут нужно таким человеком быть просто. Погадайте, пожалуйста, планируем поменять машину. Нашли отличный вариант, но проблема, чтобы ее купить, это БУ машина. Нам надо продать нашу машину. Успеем ли мы продать нашу, чтобы ту, которую хотим, не продали? Бронировать нельзя.
5: А много денег на новую машину? Которую, ну, бэушную.
3: Перезанять у кого-то?
5: Ну, либо перезанять, если не у кого, перезаймите в банке. Ну да, переплатите. Но вы, раз вы нашли то, что нужно вам прямо здесь и сейчас. А потом, когда продадите, я думаю, максимум у вас уйдет на это полгода.
4: Ну или по знакомым, чтобы без процента.
5: Ой, не берите по знакомым. Лучше почему? У банка. Что, никому ничем не обязан. Через два месяца тебе скажут, а когда отдадите? И начнут ныть. Смотри, какие знакомые, конечно.
3: Безумно люблю белую одежду. Летом предпочитаю ходить исключительно в белом, но часто из-за своей неаккуратности пачкаюсь. Это создает неудобство. Но отказать в любви к белому не могу. Как быть?
4: Терпеть.
5: Удивительно. У меня дочь такая вот, ну, в подростковом возрасте, мы с женой сели и сказали, слушай, ну у тебя, как тебе поприличнее сказать, в общем, ну, ты хрюша. И белое тебе носить просто нельзя. Ты вот все время будешь... Нет, ты готова стирать, но вещи получаются застиранными. И все. Я удивляюсь, когда девчонка идет в белых штанах, а на улице там дождь, грязь и так далее. Меня это всегда удивляет. И она прям как хрюша. И ей плевать. Я вот девушка, которой плевать, и мне вот всегда поражает.
3: Если вам нравится,
5: носите. Это мое личное
3: носите.
5: Мнение. Да, но если вам... Конечно, если... Я вообще не понимаю, что вы тут...
3: Ну, спачкали, постираете.
5: Вопросы задаете.
3: Сейчас тоже... только, кстати, этих средств, я, правда, ни разу не проверял, но мне часто ролики попадаются в интернете, какие-то фантастические, волшебные там крема или спреи. Посадил себе пятно, вот, например, вином или кофе на белую футболку. Да. Пшикнул, буквально несколько секунд, и все, тряпочкой влажной протер.
5: Слушай, есть,
3: и уходит.
5: Есть,
3: я не знаю, насколько разные... это действенные все.
5: У меня вот белые майки, я на велосипеде, грязь отстирывается с трудом, чего только нету. А вот бывает, знаешь, такие салфетки от пятен на одежде, знаешь? Ну, я сейчас
4: для обуви знаю.
5: Нет, для одежды. Просто okay. Протираешь, и все, и нет у тебя на кепке разводов или еще чего-то. Вообще удивительно.
3: 9:20 в Москве. Доброе утро. Ждем ваши проблемы. Пожалуйста, пишите по Вадиму Панову сегодня гадаем.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наше радио.
1: Для чего человек, я спросил своего визави, стоб, как ник до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

если так, где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

может и видеть не надо. Ни ребенку в слезах, ни писателю в пятнах чернил. Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя

0: Наша реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
3: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-968. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
9: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО «Т-банк» на tbank.ru.
10: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
11: и Игорь Паньков.
10: Подъемники на нашем радио.
12: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 34 минуты в столице.
13: Тут ситуация, давайте проблемы почитаем еще. Человек 100 тысяч рублей перевел, ну, ошибся в номере телефона и перевел другому. И пытается вернуть, потому что люди не хотят возвращать, кому он перевел. Уже выяснили, кто это. Думают, что это мошенники. Уж не знаю, как они там через мессенджеры банка общаются.
12: А подожди, если мне пришли деньги, они вообще по закону мои?
13: Ну,
12: или нет? Ну, допустим, хорошо,
13: Саш,
12: ошибочно.
13: Я сейчас не хочу вводить в заблуждение людей, я думаю, вряд ли. Это же незаконное обогащение.
12: То есть мне, но я могу, понимаешь, я не знаю, кто мне прислал и кому я сейчас переведу, да? И мало ли, что они мне пишут. Я могу сказать, давайте так, я пишу в банк, вы пишете в банк, пусть они сами разбираются, это вообще не мои деньги, это не моя забота.
13: У меня было такое, мне перевели 50 тысяч и написали, вот тут же мне пришло, причем не на основной банк, вот, которым я пользуюсь, и пришло сообщение в мессенджер, типа, здрасте, мы вот тут переводили что-то, и случайно вам отправили, переведите на, ну, и другой номер дают, не с того, которого отправили.
12: А я вижу, ну, с которого, с кого,
13: ну, последние цифры там, может, видишь, наверное, не помню, как там было, но мне там прям писали, вот с этого номера вам перевели, такой-то, такой-то человек. И, ну, ты что сразу думаешь? Конечно, мошенники. Сколько таких схем у мошенников разных, особенно сейчас, да? И я написал просто в поддержку банка, говорю, вот тут перевод, люди мне пишут, говорят, ошиблись, я ничего с этими деньгами делать не буду, вы сами там разбирайтесь, блокируйте их, возвращайте обратно.
14: Что хотите.
13: Что хотите, но...
14: И у тебя в итоге их забрали?
13: Никаких вопросов ко мне.
12: Чтобы не было ко мне.
13: Да.
14: Ну, у тебя в итоге их забрали?
13: Да. Угу.
14: У меня, к счастью, не было такой ситуации. Я надеюсь, не будет, потому что я... Во-первых, я могу не заметить.
12: Слушай, я вот точно знаю...
13: Ну, все от суммы зависит. Я, конечно, не знаю,
14: нет, что если бы большую сумму...
12: Нет, вот, но если бы большую перевели, я бы заметил. Если бы мне перевели большую сумму денег, со мной было бы очень тяжело договориться, потому что я просто себя знаю.
13: Ну, ладно, тебя быстро бы запугали, что сейчас заявление в полицию напишут.
12: Ну, ты... хорошо, пишите. Я с банком только буду разговаривать и со своими юристами.
13: Сейчас вот со всеми этими переводами, чужими деньгами нужно быть максимально осторожным и лучше знать, конечно, все свои права и механизмы действия в такой ситуации.
14: Но мне кажется, иногда действительно это может быть очень сложно сделать, потому что тебе же надо доказать, что ты их перевел случайно, а не там, например, ты был должен человеку и перевел, а теперь хочешь их вернуть назад каким-то нечестным способом. Такое же тоже, наверное, может быть.
13: В случае с переводами возврат только через банк. Ну вот нам пишут. В приложении любого банка есть кнопка «Вернуть деньги». Никуда ходить не надо. Не знаю, как насчет вернуть деньги.
12: А где кнопка «Вернуть деньги»? Надо сказать, чтобы мне ее отключили.
13: Ждем ваши проблемы. Пожалуйста, пишите. Наш.ру.
10: Подъемники на нашем радио.
1: Так устать может только бездельник, телефон отключив в понедельник.

0: минут.
1: Александр Бон, Яна Лукьянова
2: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
3: Дорогие друзья, всем доброе утро. Давайте гадать. Что гадаем по Вадиму Панову сегодня?
4: Проблема. На протяжении многих лет жена мечтает выиграть в лотерею 30 миллионов. Постоянно покупает лотерейные билеты. Четко знает, на что его потратит. Но волшебный момент все еще не наступил. Выиграет ли? Роман нам написал. Роман, доброе утро.
5: Доброе утро.
4: А
5: доброе
4: почему утро. Такая сумма? Не миллион, не два, а 30 миллионов. Откуда
6: конкретная.
4: Такие фантазии, да? На что она хочет потратить?
5: Она, у нее есть четкий план. Она знает то, что если она выиграет 30 миллионов, первым делом она соберет всех своих друзей, отвезет их в отпуск. Уже это все спланировано. Знает, куда поедет, сколько человек поедет. Плюс жизненные наши моменты, которые необходимо, скажем так, закрыть.
3: На втором плане.
4: Удивительно, что друзья на первом, да.
5: Да, это прям очень важный момент, и она заветные цифры ставит, которые ей сказали люди. Если этот человек, если эти цифры выиграют, то этот человек получит еще плюс миллион.
4: Какой... И сколько лет она играет уже?
5: Порядка 5.
3: А сколько проиграли уже? Вы считали?
5: Нет, на самом деле, проиграли не очень много, это прям не фанатично,
3: покупает
5: лотерейка, которая стоит немного денег, плюс есть еще соцсети, в которых разыгрываются лотереи, без рекламы.
3: А она работает?
5: Конечно.
4: Но просто понять, если один билет в неделю, как бы это одна сумма, а если там по 100 билетов, это уже другая, даже если они и недорогие.
5: Это, грубо говоря, есть маркетплейс, на котором есть бесплатные бонусные лотерейки. И вот она на нем играет, там, при достаточном количестве она их тратит.
3: А вообще, кто-нибудь вам говорил уже? Вы кому-нибудь об этом рассказывали?
5: Многие.
3: И
5: наши друзья об этом знают.
4: Все друзья ждут.
3: Конечно. Крутят у виска, нет?
5: Многие говорят, что это детские мечты. Ну, она в это верит, и она верит, что обязательно выиграет.
6: А друзей много у вас? Вот сколько человек вы планируете увезти в отпуск?
5: Порядка 8 человек точно.
6: 8 человек.
5: С нами.
3: Можно дешевле, кстати, свозить.
5: Можно. Ну, хотелось бы как запланировано.
3: Понятно.
5: С полным размахом.
4: А сколько ей лет, и вам тоже так просто понимать, в каком возрасте это наступает?
5: Ей 44.
3: Но она понимает, вообще отдает себе отчет в том, что этого может не произойти? Надеюсь.
5: Наверное, да.
3: Наверное, нет.
5: Наверное, вы правы. Она все-таки в волшебство верит.
4: Ну, не будем тогда ее расстраивать. Давайте пусть книга сделает,
3: да.
4: Номер страницы, номер строчки.
5: Страница 30, строчка 8 сверху.
4: На протяжении многих лет жена мечтает выиграть в лотерею 30 миллионов. Постоянно покупает лотерейные билеты. Четко знает, на что его потратит, но волшебный момент все еще не наступил. Выиграет ли?
3: Королева покачнулась. Ярость баронов ужаснула ее. Вот. Может быть, это речь идет о сумме, которую она выиграет. И она покачнется от этого.
4: От счастья.
3: От счастья, да.
4: Ну, в любом случае, желаем удачи.
3: Того, что ничего и не выиграет.
4: Это же хорошо, что человек верит.
3: Слушай, да я считаю, что вообще каждый человек может верить во что угодно. Кто-то в лотерею, кто-то в высшие силы и так далее. Лотерея — это тоже такая, как финансовая религия своего рода.
6: Ну, мы желаем удачи.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. Понедельник станет шестым тридцатником в Москве с начала года. 3 августа ожидается очередной день с температурой выше плюс 30 градусов. Он станет шестым тридцатником в столице с начала года. В городе также ожидаются кратковременные дожди, как и вчера. А в выходные станет немного прохладнее. Воздух прогреется до 23-25 градусов. Пиковое значение это всего лишь сутки двое, а затем произойдет понижение температуры, но не слишком сильное.
3: В целом, не знаю, у меня максимум погода сегодня 28.
2: У тебя это где?
3: Ну, у меня. У меня это у меня.
4: Просто обозначь, где будешь ходить, чтобы мы ходили в другом месте, где будет теплее, Саш.
2: А что будет, если...
3: И что в том-то и дело.
2: Больше 30 будет. Можно усомниться в твоих прогнозах.
3: Слушай, вот в Европе сейчас выше 40. Поверьте мне, в городе, где
4: это
3: нет...
4: Это тяжело, да.
3: В большом городе, тем более в таком городе, как Москва, это просто переноситься будет очень тяжело. Не дай бог нам такую жару. Она вообще не нужна, такая жара. Тем более при таком строительстве здесь еще, дорог и так далее, это просто ужас будет.
4: Это действительно тяжело в больших городах. Я согласна, Саша.
3: Ну, спасибо за согласие. Я, конечно, его не просил, но спасибо. Согласна.
2: Получил, Ян. Поэтому лучше с ним не согласна быть.
4: Чудовище.
2: Вот. А ты согласилась, стала на его сторону. И вот тебе благодарность.
3: Так я не ради этого выступаю
2: здесь. Больше 30 будет сегодня.
4: Никто не говорит, что ради этого, Саша.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
5: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже ясно. Температура воздуха днем плюс 29 градусов. Слабый западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: руках.
1: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

ждем прощения, сами прощаем и просто прощаемся. Раз от раза горим, но воскрешаемся вновь.

0: Ваше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Трое жителей погибли, двое ранены в результате ночной атаки ВСУ на Крым. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Подробности он не привел. А число пострадавших при атаке БПЛА на склад Wildberries под Владимиром выросло до двух. Губернатор Владимирской области сообщил, что пострадал молодой мужчина. Его отправили в больницу. Позднее он добавил, что ранена также женщина из соседнего населенного пункта. Госпитализация ей не потребовалась. Кроме того, пострадал еще один мужчина. Из-за аварии на сетях более 30 тысяч жителей Владивостока остались без света. Как сообщает прокуратура Приморья, проводятся аварийно-восстановительные работы. С утра без света остались жители домов на нескольких улицах. Прокуратура начала проверку. Крупнейшие торговые сети обсуждают с поставщиками возможность развозить товары в магазины и на распределительные центры собственными силами последних. Об этом пишет газета «Коммерсант». Таким образом, ритейлеры купируют риски в случае атак дронов на свои объекты. Однако издержки на логистику вырастут, а следом и отпускная цена товаров. Такую схему с поставщиками обсуждают «Магнит» и «Х5». А торговая сеть «Красные и белые» вообще хочет снять с себя обязанность расплачиваться за уничтоженный товар в случае форс-мажорных обстоятельств, тем самым переложив ответственность на поставщиков. Власти Таиланда поручили принять дополнительные меры для обеспечения безопасности туристов после убийства двух молодых россиян в Паттайе. В МИД страны отметили, что правительство признает ущерб этого инцидента для имиджа королевства, сообщает ТАСС. Глава ведомства и премьер-министр позвонили российскому послу в Таиланде, чтобы выразить соболезнования. Полиция уже задержала двух жителей королевства, подозреваемых в убийстве брата и сестры. Первому было 17 лет, второй – 22 года. Мужчины признали, что хотели украсть у них мотоцикл.

0: Однако молодые люди оказали сопротивление. В Приангаре расследуют причину массовой гибели пчел. Они погибли в мае в Куйтунском районе, где жители традиционно занимаются пчеловодством. Пасечники винят в произошедшем сельхозтоваропроизводителей, которые опыляют посевы пестицидами. Управление Россельхознадзора проводит расследование причин гибели пчел. Гигантские медузы-корнироты пришли в Амурский залив к берегам Владивостока. Об этом рассказал президент Федерации подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин. Он отметил, что пока их мало, миграция только началась. Диаметр купола таких медуз составляет около 35 сантиметров. Но встречаются и более крупные экземпляры, порядка 70 сантиметров. Эксперт добавил, что опасности для человека корнироты не представляют, но голыми руками трогать их не стоит. Они обладают токсином, хотя и очень слабым. Медуза появляется в Приморье, когда становится тепло. Течением их заносят в закрытые бухты Владивостока, где они скапливаются. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 8 минут в столице. Сегодня 3 августа, сегодня понедельник.
3: День арбуза сегодня мы с этого начали. Всех причастных поздравляем. Если еще
4: пора открывать
3: не
4: сезон.
3: Ели, да, можно уже открыть, но аккуратно. Началась первая экспедиция Христофора Колумба 3 августа 1492 года. Александр.
2: Арбуз. Давайте арбуз, арбуз.
4: Может, кто умеет выбирать против тех, кто не умеет?
3: Ну, ой, я или те, кто любит, против тех, кто не любит. Способы, как по цвету выбрать, как
2: сейчас,
3: по звуку
2: очень
3: выбрать.
2: Много в интернете.
3: Да, мальчик, девочка, по хвостику. И никогда не угадываю.
2: Желтое
3: всегда.
2: Пятно, желтое пятно, да. Белое пятно.
4: А как-то вот еще же надо нажать, и он должен как-то хрустеть, да? Есть такое?
3: Ну, там много разных.
2: Можешь
4: или меня обмануть.
2: Можешь нажать.
3: А главное, ямка. Что когда ты покупаешь на рынке, ну, или вот с развалах этих арбузных, и ты же, естественно, просишь сладкий. И он еще там что-то выбирает. Один взял, постучал, второй, третий. Вот, самый сладкий будет.
4: А я всегда говорю честно, что я не умею выбирать. Говорю, помогите мне, пожалуйста, выбрать. Так, говорю, так, чтобы вот мне было вкусно, я к вам еще вернусь.
3: А с другой стороны, вот люди, когда покупают арбуз, они, ну, зачем должны выбирать? Ну, то есть они же его покупают в надежде, что он будет сладкий.
2: Поэтому арбуз нужно покупать в сезон. Сейчас сезон. Пора есть. Я все, сегодня буду открывать сезон арбуза.
3: Ну, давайте.
4: Да, я тоже куплю
3: те,
4: сегодня.
3: Те, кто разбирается, умеет против тех, кому вечно не везет с арбузами и постоянно покупаете...
2: Черного принца с косточками.
3: Не сладкий.
4: И мы продолжаем фестиваль, друзья. Два билета на 10-й юбилейный фестиваль «Жи-фест», который пройдет 15 августа в Национальном ночном парке «Русь». И один купон на розыгрыш автомобиля. Вот такой шикарный подарок.
3: Ничего себе. Ждем ваши заявки.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
5: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, давайте играть. Кто у нас на связи?
3: Ну, начинаем с тех, кто выбирать не умеет. Валерий у нас на связи. Доброе утро.
4: Валерий, доброе утро.
5: Добрый день. Ну, у нас уже день. Ну, доброе утро, добрый день.
3: А вы откуда, Валер?
5: Из Новосибирска.
3: Ох, привет вашему городу.
5: Хорошо.
3: Давайте играть.
4: Да, тема у нас арбузы. Выбирать не умеете, но, может быть, знаете какие-то интересные факты.
2: Сегодня нечетное число, потому что поэтому преимущество на вашей стороне. В эпоху какого русского правителя арбузы стали не редкостью, а заметным продуктом на ярмарках и рынках южных губерний? Александра Первого, Петра Первого или Екатерины Второй?
5: Наверное, Александра Первого.
2: При Екатерине II южной территории империи активно осваивались, развивалось сельское хозяйство, и арбузы стали привычным сезонным товаром на ярмарках. Спасибо Екатерине. Или баба Катя, как ее называли многие крестьяне. Самый маленький арбуз из семейства карликовых – это мексиканский. Мексиканская мелотрия. На вкус он похож на огурец. В элитных ресторанах его используют для салатов. А на что он похож внешне? Кумкват, крыжовник или киви?
5: Наверное, киви.
2: Крыжовник.
5: Эй, ё-моё.
2: Генетики вывели гибрид под названием ковбуз. С чем их скрестили арбуз? С тыквой, с кабачком или с дыней?
5: Ну, давайте с тыквой тогда.
2: Обречен, сказали вы. Да, это тыква. Цвет мякоти достался от тыквы, а вкус и сочность от арбуза. У вас один правильный ответ. Это значит, что вашему сопернику нужно ответить на два вопроса.
3: Да, потому что сегодня у вас преимущество. Ждем, друзья, тех из вас, кто умеет выбирать арбузы.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. Доиграем дальше.
3: Ну и клуб арбузных знатоков представляет сегодня Виктор. У нас Вить, доброе утро. Виктор.
4: Спасибо. Спасибо, Янка.
5: Перезванивай пока Виктору, Ян. Мы пока с Александром обсудим арбузную тему. Тут говорят, что окрошку делают на арбузном соке. Вместо кваса, вместо минералки, вместо кефира, вместо воды с уксусом делают арбузную жижу. Вот, пробивая в блендере арбуз. И потом все основные ингредиенты с колбасой и так далее добавляют в окрошку.
6: Ужас, что можно сказать? Кошмар.
3: Так, и вот, собственно, Виктор.
5: Виктор.
3: Которого я вам обещала. Доброе утро.
7: Доброе утро.
5: Давайте сразу к вопросам, Виктор.
4: Так, давайте. Как называется густой сироп из арбузного сока, который традиционно делают в некоторых регионах? Нардек, мелассо или патока?
7: Нардек, я думаю.
4: Нардек. Его еще называют арбузным медом. Получают путем выпаривания сока арбуза до густого сиропа. Его используют как сладость и ингредиент для выпечки. Вам нужно ответить на два вопроса, чтобы победить. Что буквально означает персидское слово «харбуза», от которого произошло русское «арбуз»? Козий плод, зеленая тыква, ослинный огурец.
7: Зеленая тыква.
4: Это ослинный огурец. Однако важно понимать, что в иранских языках, к которым относится персидский, слово «хар», то есть «осел», в составе сложного слова не означает прямого подчинения или принадлежности, а служит усилительным, увеличительным элементом, если вы понимаете, о чем я. И самым дорогим сортом арбуза является выведенный в Японии дансуке. Или дансуке, наверное, да? В чем его особенность? Черная кожура и полное отсутствие семечек. Белая кожура и желтая мякоть, или красная кожура и белая мякоть?
7: А отсутствие семечек, темная кожура.
4: Черная? А, черная, да. Черная кожура и отсутствие семечек. Да, абсолютно верно, мы вас поздравляем.
3: Вы наш победитель сегодня. Поздравляем вас,
4: так
3: Виктор, с победой. И
4: спасибо.
3: Вручаем, как обещали, два билета на 10-й юбилейный фестиваль «Жи-фест», который пройдет 15 августа в Национальном конном парке «Русь». И один купон на розыгрыш автомобиля.
5: Ну, Александра Бона, мы отпускаем сегодня пораньше.
4: Спасибо, спасибо.
5: Устал, Саша, работать просто.
4: Прошу
5: решил, что в понедельник он будет уходить пораньше, потому что нельзя начинать
3: потому
5: неделю
3: нечего,
5: сразу
3: да.
5: с 4 часов.
4: Спасибо.
5: Да.
4: Не, прошу,
5: бережем
4: не,
5: его.
4: Не снижать темп.
3: До свидос.
5: До свидания, Александр.
4: Спасибо.
5: 10:23 в Москве.
4: Вас.
5: Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Ставите лайфхак от семейку Каяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
5: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
3: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
6: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru.

0: квартиру сниму на суточно. 6
1: плюс.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 10:34 в Москве. Доброе утро. Понедельник. Сегодня 3 августа. Продолжаем с помощью Алисы AI объяснять себе и вам значение песен наших артистов. Иногда не песни целиком, а отдельных фраз. Вот так слушаешь песню. Она даже может быть любимой, но никогда не задумывался, о чем она. Вот «Тулула» старинная, теперь уже можно сказать, старинная, известнейшая, любимая многими песня. Мне кажется, ни одного корпоратива не проходит, чтобы не включили эту песню или там кавер-группа не спела эту песню. Очень танцевальная. Но о чем же эта песня? Мы поставили задачу Алисе AI объяснить смысл песни. И вот что получили. Песня «Тулула» родилась спонтанно. Припев из простого вокализа. Правильно же?
3: Наверное.
2: Появился на саундчеке в тюменском клубе «Белый кот». А куплеты добавились позже. По словам Юлии Чичерины, изначально это была раздолбанная панк-роковая вещь. Энергичная, дерзкая, без выверенного сюжета. В тексте отражено состояние растерянности и эмоционального ступора. Строки про обрыв замкнуло в голове, и пение того, что ветром надуло, передают момент, когда остается только отдаться потоку чувств. Абсурдные детали вроде рыжей женщины хромой усиливают ощущение хаоса, но поданы с иронией. Сама артистка называла песню «хулиганской». И подчеркивала, что ее сила в порыве и энергии, а не в глубоком смысловом каком-то потоке и нагрузке. Трек работает как способ выплеснуть эмоции и встряхнуться. Вокализа, правильно же. Да, спасибо большое, что поправляете нас. Но мы тут... небольшие специалисты, но теперь чуть вокалист, больше узнали о песне. Вы, кстати, тоже можете воспользоваться услугами и дать задачу Алисе AI разобрать ту или иную песню, спросить, как правильно, вокалис или вокализ. И
3: вокальная миниатюра для голоса.
2: Свои ответы на свои вопросы. Вот такие дела. 10:36 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро, дорогие друзья. 10 часов 48 минут в столице. Всем прекрасного дня, отличного настроения.
3: Да, обещают нам сегодня до 30 градусов, даже больше в столице. Говорят, шестой раз с начала года так балует нас погода.
2: Летняя.
3: Летняя. Но на то оно и лето.
2: Вообще обещали, собственно говоря, всю вторую половину августа, по-моему, да, такую жаркую.
3: Ну, не то знаю, есть вот сейчас эти вот обещания перебои. Я им уже не верю. Еще зимой говорили, что лето будет сухим и жарким, аномально жарким. Ну, местами, да, действительно жарко, но вот так, чтобы все лето, ну, такого не было.
2: Ну, в любом случае, осталось не так много, друзья. Одна треть у нас с вами вот этого безудержного счастья, поэтому если вы что-то планировали на лето и до сих пор не сделали, надо поспешить. В любом случае. У тебя есть какие-то невыполненные пункты?
3: Я в речке не купался еще, по-моему.
2: Ты купался, ты говорил, что ты на велике куда-то ездил.
3: А, ну это озеро было, это не считается.
2: А, это не считается?
3: Да.
2: А тебе надо все водоемы затронуть, да?
3: Нет, я самый любимый водоем, это обычная речка.
2: Какая-то конкретная?
3: Небольшая, маленькая речушка в деревне. Всем до завтра, хорошего дня и берегите себя.
2: Не скучайте.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже преимущественно ясно. Температура воздуха днем плюс 29 градусов. Слабый западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: нам.
1: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь. В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
2: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
3: В Забайкале действуют сотни очагов.
2: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
4: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с сенатором Владимиром Нетесовым, обсудив взаимодействие правительства области и Совета Федерации. Владимир Нетесов рассказал об итогах весенней сессии. Сенаторы рассмотрели более 300 законов социальной направленности, особое внимание уделив демографии, поддержке участников СВО и их семей. В 2026 году Воронежская область участвует в программе развития детского отдыха, охватив более 93 тысяч детей. Работают 30 стационарных, 668 дневных, 18 палаточных и 213 лагерей труда и отдыха. Запланировано 157 профильных смен. Это «Время первых» и «Орлята России». Александр Гусев и Владимир Нетесов также обсудили участие региона в реализации национальных проектов, федеральных программ, мероприятий народной программы партии «Единая Россия» и ряд других тем, касающихся развития региона. Рассашанский район с рабочим визитом посетил заместитель губернатора Дмитрий Маслов и депутат Госдумы Александр Сидякин. Они осмотрели капремонт драмтеатра «Рамс», который откроется в сентябре 2027 года. Открыли новую детскую площадку в парке «Юбилейный» и встретились с молодежным активом. Александр Сидякин отметил, против России действуют десятки стран, санкции более 30 тысяч, но это цена суверенитета. Мы должны проявить силу духа, как предки в Великую Отечественную. В свою очередь, Дмитрий Маслов обратился к молодежи. «Вы наша опора, главный потенциал. Вам предстоит большая стройка и работа по защите технологического и информационного суверенитета». Также гости посетили Минудобрение, ДРСУ номер 1 и строящийся спортзал в селе Терновка. Три остановки на улице Плехановской перенесут для реализации метробуса. Улица Фридриха Энгельса переместится ближе к созвездию, дом архитектора к магазину одежды из Европы, гостиница «Бурно» к дому номер 13. Временно закроют остановку «Утюз» для замены плитки, также ликвидируют часть парковочных мест в Ленинском и Центральном.

0: районах рассматривают варианты компенсации. До конца недели демонтируют ларьки на остановках ТЮЗ, Никитинская, Фридриха Энгельса и Брно. Мэр Сергей Петрин отметил: «Понимаю, что любые изменения вызывают неудобства. Хочу заранее рассказать, чтобы вы могли планировать маршруты». Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над одним из районов Воронежской области были обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших разрушений нет. И в завершении выпуска: в Воронежской области сегодня потеплеет до плюс 33 градусов. Существенных осадков не ожидается. Ночью воздух остынет до плюс 14. Об этом сообщает актуальный метеобюллетень Воронежского гидрометцентра. В столице Черноземья столбики термометров поднимутся до плюс 31 градуса. Это были новости региона.
1: Вы слушаете наше радио Воронеж. 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио-кафе.
2: Американский разработчик искусственного интеллекта извинился за то, что предложил соискателям пройти собеседование без очереди, если те всего лишь навсего сделают себе тату с логотипом компании.
3: Да какой умничка!
2: Забавно. Насчет искусственного интеллекта мы не знаем, но с естественным у нас больших проблем не обнаружено.
3: Пока.
2: Да, поэтому без всяческих очередей и каких-то татуировок приглашаем всех в эфир Радио Кафе Маяковский. Двери уже открыты. Заходите, присаживайтесь. Лена Полиханова.
3: Карина Баринова. Всем привет.

0: Реклама на 107FM.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
3: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: День такой.
1: Третий день, уже третий день августа. Как такое может быть-то?
2: Да как вот так?
1: Это третий месяц лета, третий день августа.
2: Я вам говорю, зуб, конечно, давать не буду, слишком дорогое удовольствие, естественно. Но будет супер теплый сентябрь. Мы вообще, хоть и говорят, Илюша там понычудил, да, в воскресенье уже, кажется, с рекой.
1: Мне нравятся твои предсказания, мы их берем в работу, как
2: мы теперь принято говорить. Но мы только начнем купаться, плавать, загорать, вообще оттянемся жестко с лета. Летним вайбом перевожу для всех тех, кто постарше.
1: Будет осенний летний вайб.
2: Залихватски отдохнем, да.
1: С хорошим настроением. Таким речным, лесным.
2: Припеваючи через И, через Е.
1: Ну вот школьным, к сожалению.
2: Уже, да.
1: Поэтому так себе будет отдых, омраченный действительностью.
2: А так эти, кому нужно учиться, они нас вообще не интересуют. Мы разговариваем с людьми, которые уже работают. Да, все остальные вы нам не нравитесь. Иждивенцы. По-другому их уже и не назвать. Так, давай быстро по запрещенкам. Сегодня без пустословия.
1: Да, потому что Ануфрий молчаливый. О. Он так и называется. Ануфрий молчаливый.
2: Что бы это ни значило.
1: Ну, значит то, что надо побольше молчать. Не наш, короче, праздник. Говорить только по делу и не давать воли лишним обещаниям. Иначе, типа,
2: как вот я сейчас вам, да, про лето рассказала в сентябре.
1: Кстати, да. Все, Кариночка, ты попала.
2: Чудненько.
1: В Ануфрия молчаливого.
2: Пойду-ка я, наверное, какой-то антидот приму. И, значит, лениться и бездельничать нельзя. С этим мы разобрались. Все.
1: Как всегда. Вы предупреждены. Сегодня день арбуза. Чтобы вы понимали. Понимали, что уже я еще ни разу в этом году не ела арбуз.
2: У меня было.
1: О, все.
2: Выходные.
1: Один раз у меня было.
2: Однажды. Я тоже всегда до последнего оттягиваю, потому что до конца я не знаю, что такое нитрат. Не, ну что такое нитраты? Я знаю, ну как они работают.
1: И внутри арбуза живут.
2: И в какой момент они из арбуза уходят, и почему, вот этого я не знаю. Но ранее августа не-не.
1: Да, какое-то есть вот внутреннее предубеждение, что нельзя, да?
2: Да. Вы их везите, вы их режьте. Я сама не ем и никому не разрешу. Вот вижу человека незнакомый на улице. Метет его из рук на в землю. Он говорит, что вы делаете? На вы, причем ко мне уважительно, потому что я высокая. Я говорю, да я спасаю тебя, несмышленыш.
1: А тебе говорят, графиня, что вы арбуз не кушаете? Да ну его, нухи пачкает.
2: Как-то вот это абсолютно мой случай. Когда ты в своей голове немного графини, но тебе ухи пачкает.
1: Да.
2: Короче, я ела очень вкусно.
1: Вкусно,
2: и дыни, и арбуз уже можно.
1: А косточками плевались, кто дальше плюнет?
2: Нет,
1: пока не дошло. Как знаменитое соревнование. По плевкам косточками это арбузы.
2: Я больше черешни люблю.
1: Ребенок у тебя просто не знает этих конкурсов, поэтому ты еще не приучена к ним.
2: Поэтому у меня чистые стены дома пока что. Наверное, не буду ему рассказывать. Лен, а мы как-то будем отмечать день поцелуя в зеркало? А?
1: Ух ты, господи, боже мой. Я почему-то представила попугая, который все время разговаривает с зеркалом, и клювиком его так чвяк-чвяк-чвяк. Ну, не чвяк, какой этот звук издается. Ну, клоц-клоц.
2: Клоц-клоц. Чвяк-чвяк. Попугаи, они знамениты своими чвяк-чваком. Кошки своим кукареку. Собаки постоянно то хрюкают, то визжат. Я вообще не знаю. Дальше лисички, спички, море подожгли, и что-то случилось. Но я думаю, что сегодня нужно вставать к нему, и как в фильме делала Муравьева, вот это я самая обаятельная и привлекательная, все мужчины без ума от меня, у меня стройная фигура, красивые ноги.
1: Целовать-то зачем надо? Слов недостаточно?
2: Ну как? Ну вот ты пока такое признание делаешь, мне кажется, нет-нет, да и сорвешься.
1: Тебе просто несет уже во все тяжкие.
2: Конечно. Но если
1: так, дальше не углубляемся в эту тему. Что после поцелуев происходит с тобой с зеркалом, оставим, так сказать, в тайне.
2: Пульверизатор берешь и начинаешь его отмывать от этих подтеков всяческих. Все, мы пошли слушать песню. Пошли, пойдем.
1: Радиокафе «Маяковский».

0: Маяковский.
1: Ну и что же, мы уже сегодня, кажется, говорили чуть про арбузы, да, что можно начинать есть наконец-то. А знающие люди, если конкретно, то те, которые работают в Роскачестве, говорят нам, вы-то ешьте, пожалуйста, сколько хотите, но не покупайте разрезанные. С трещинкой, с дырочкой, с вмятинкой, ну и самое главное, те, которые
2: напополам. За это?
1: А логично все. Говорят, вот арбуз разрезали, и, пожалуйста, открыли портал, настоящий прямой путь для бактерий в сладкую важную среду.
2: Ой, ну не знаю, среду. Короче, внутрь организма.
1: Сладкий влажный четверг.
2: Сладкий влажный арбуз, поналезли бактерии с ножа, и все, и потом они проникли в вас. Ужас, ужас, просто хоррор какой-то.
1: Да, а вот Лен говорит, а мне никогда не нужен целый арбуз.
2: Зачем мне? Ну это какой-то либо маленький, который проще посолить, чем съесть, они обычные не сладкие.
1: Бабулькин безвкусный, зато натуральный.
2: А крупные, кроме меня, никто в принципе, арбуз в семье не ест.
1: Да еще и донеси его.
2: Да, отдельная история. И очень удобно, когда там в центр торги продают четверть арбуза или там, ну, какой-то кусок. Ты взял, купил, один раз съел, все, до
1: свидания. А теперь вся ситуация, Дэн, остается без выхода.
2: Сразу начинаешь думать, сколько микробов туда пролезло, сколько там осталось, сколько проникнет в тебя.
1: Сейчас же все в этих в чатах домовых состоят. Ну, покупайте один арбуз на лестничную клетку, конечно. И режьте уже сами под присмотром.
2: Вдруг на всей лестничной клетке точно так же не найдется любитель арбузов.
1: Такого не бывает.
2: История вообще страшная. Страшная.
1: Ну, звоните мне.
2: Ты знала, что арбуз – это не ягода, как
1: что это?
2: Мы всегда уже привыкли к тому, что это фрукт, что это ягода, это тыква. То есть
1: арбуз тыква.
2: Да, он из семейства тыквенных. Угу. Но обрати внимание, у него есть толстая кожа, да, внутрь мякоть такая мягкая.
1: А мякоть, кто мягкая. Его к ягоде тогда приписал?
2: Злые люди.
1: Я всегда думала, что глупость какая-то. Ну, про факт-чекинга зачем он
2: мне нужен?
1: В общем,
2: из семейства тыквенных, знаете, я не знаю, зачем нам эти знания. Не, но они
1: интересно.
2: Теперь есть.
1: Я сейчас пойду проверять, что туда еще кто входит. Кабачок.
2: Да, конечно.
1: Пожалуйста. Все, реклама.
0: Радио кафе «Маяковский». Наша реклама.
3: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
5: Наши новости.
6: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Делегация правительства области приняла участие в возложении венков и цветов к памятному знаку в Воронежце полной кавалеры знака отличия военного ордена святого великомученика и победоносца Георгия на Терновом кладбище. Колонну возглавил губернатор Александр Гусев. Церемония состоялась накануне Дня памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-18 годов. Память солдат и офицеров, отдавших своей жизни за Родину, почтили представители законодательной и исполнительной власти Воронежской области и областного центра, федеральных структур, правоохранительных органов, духовенства, а также члены молодежных и волонтерских организаций. В завершении церемонии военный оркестр исполнил государственный гимн Российской Федерации. Губернатор Александр Гусев встретился с сенатором Владимиром Нетесовым, обсудив взаимодействие правительства области и Совета Федерации. Владимир Нетесов рассказал об итогах весенней сессии. Сенаторы рассмотрели более 300 законов социальной направленности, особое внимание уделив демографии, поддержке участников СВО и их семей. В 2026 году в Воронежской области участвует в программе развития детского отдыха, охватив более 93 тысяч детей. Работают 30 стационарных, 668 дневных, 18 палаточных и 213 лагерей труда и отдыха. Запланировано 157 профильных смен. Это «Время первых» и «Орлят России». Александр Гусев и Владимир Нетесов также обсудили участие региона в реализации национальных проектов, федеральных программ, мероприятий народной программы партии «Единая Россия» и ряд других тем, касающихся развития региона. Росташанский район с рабочим визитом посетил заместитель губернатора Дмитрий Маслов и депутат Госдумы Александр Сидякин. Они осмотрели капремонт драмтеатра «Рамс», который откроется в сентябре 2027 года. Открыли новую детскую площадку в парке «Юбилейный» и встретились с молодежным активом. Александр Сидякин отметил, против России действуют десятки стран, санкции более 30 тысяч, но это цена суверенитета. Мы должны проявить силу духа, как предки в Великую Отечественную. В свою очередь Дмитрий Маслов обратился к молодежи. Вы наша опора, главный потенциал. Вам предстоит большая стройка и работа по защите технологического и информационного суверенитета. Также гости посетили Минудобрение, ДРСУ номер один и строящийся спортзал в селе Терновка. Власти в Воронежской области утвердили фиксированные выплаты за повреждение или утрату авто из-за атак ВСУ. 100 тысяч рублей за повреждение, 400 тысяч рублей за полную утрату. Правила действуют с 1 января 2026 года в Воронеже, Борисоглебске, а также Анинском, Бобровском, Богучарском, Поворинском, Росташанском и Хокольском районах. Выплата за утрату или повреждение легкового автомобиля производится однократно на одно транспортное средство. При этом Воронежская гордума установила повышенные выплаты для жителей областного центра до 200 тысяч рублей за частичные повреждения и до 1 миллиона рублей за полную утрату автомобиля. Это были новости региона.

0: Да, бесит, когда у нас, как вы поняли, наша любимая понедельничная рубрика, потому что что? Не приходит понедельник один, он обязательно с какой-нибудь приходит, ну, не то чтобы хороший, какой-нибудь вот непонятной хренью. Не побоюсь этого слова.
1: Не, ну, хорошо, что не побоялась. Вот Ленка, она действительно смельчачка.
0: Есть такое?
1: Я тоже не побоюсь этого слова.
0: Сказать это
1: смельчачка.
0: Сказать это слово.
1: А даже если вы вот... Тот человек, который максимально благостный, смиренный вообще во всех своих восприятиях. Ну, есть же у вас какая-то червоточинка. Хотя бы жажда к халяве.
0: Да.
1: Это я к чему веду? Ну, к тому, что, конечно, за ваши комментарии, за самый лучший, на наш субъективный взгляд исключительно, вы можете получить билет сегодня на шоу «Люмисфера», хиты при свечах. А для этого что нужно? Написать, ну, о каком-то вашем негодовании.
0: Что выбесило вас за прошедшую неделю? Может быть, страшно сказать, за целый месяц соберете информацию, как выдадите на гора, будет там целых, я не знаю, 100-500 предложений, как у Льва Толстого, на 4 тома.
1: Вот хоть бы. Как раз хотелось какого-то чтения.
0: И будем читать их до
1: эфира.
0: Следующего вообще дня.
1: Нет, тогда
0: просто
1: имейте в виду.
0: Не покладая языка.
1: Да, мы начнем сокращать ваш текст, и,
0: да.
1: возможно,
0: краткое
1: мысль
0: изложение
1: автора будет немножечко потеряна.
0: Да. И все. Ой, да. На самом деле, сложно сказать, вот что лично меня выбесило за прошедшую неделю. Наверняка же было, но надо было записывать, чтобы не упустить мысль. Теперь пойди вспомни. Все же плохое благодаря нашей защитной психике уходит, а хорошее остается. Хорошего тоже, в общем, не сильно что было, если честно уже говорить.
1: У меня есть на что пожаловаться.
0: Да?
1: Да, конечно. Я вот опять каталась на сапах, значит, по воде.
0: В выходные?
1: Да. В этот раз...
0: Вода холодная?
1: Вода, да, нормальная.
0: Бесит когда-то. Вода холодная.
1: Ну, вода такой температуры, что ты вот так... Ох, закаляли, бодрит, как освежает.
0: Я, пожалуй, побежала.
1: Да. Но, в общем-то, можно уже купаться.
0: А ты видела в Питере заплыв на сапах прошел? Костюмированный.
1: Массовый какой-то.
0: Да, костюмированный.
1: Не видела, не хочу.
0: Это очень круто. Это вообще шедеврально. То есть по каналам там какой-то круг сделали, они маршрут круговой. Плывут в различных нарядах. Кого там только не было. Начиная от клоунов на сапе, таких прям очень ярких. Барышни какой-то ванны такая, ну, какая-то, не знаю, из папье машины, из чего там была эта ванна на сапе, и она внутри этой ванны. Да, ну, вряд ли сапа выдержал.
1: Чугун.
0: Вот. Джокеры, там кого только не было, какие-то домики, какие-то
1: настоящий,
0: принцессы.
1: Настоящий, в общем, карнавал.
0: Это их много.
1: А что, разрешают нынче?
0: Ну вот, прошел, собственно, выходные был. Картинки просто, фотографии совершенно чумовые, очень яркие, и очень прикольно разглядывать этих героев. То есть, насколько люди творчески подходят. Вот это мне это напомнило, конечно, косплеи всякие. Вот анимешники любят тоже подойти прям так мощно.
1: Все серьезно, да.
0: Серьезно, так и эти, которые саповцы.
1: Ну, дело в том, что каждый, кто бывал в Петербурге, он знает, что, скорее всего, люди там к карнавалу не готовились. Это они просто... Просто так выглядят.
0: Живут.
1: Да,
0: просто
1: да.
0: Так живут.
1: Они там такие творческие. Не все, конечно, но в большинстве своем, что... Ну,
0: что ж, немножечко городские сумасшедшие.
1: Ну да, Валера Джокер. А что, обычный человек, житель своего двора, колодца. Все. Заходим, пишем, что вам не понравилось, начиная со слов «Бесит когда» в сообществе нашего радио Воронеж в ВК.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже преимущественно ясно. Температура воздуха днем плюс 29 градусов. Слабый западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
5: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10, ОГРН 1217003839598. Подробности на сайте freshauto.ru.
6: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. Люмисфера приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
7: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
8: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
10: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. 3 человека погибли в Геленджике при падении обломков БПЛА. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Еще 13 человек пострадали. Глава региона уточнил, что трагедия произошла в селе Архипо-Осиповка. Атака, по его словам, велась на гражданскую инфраструктуру. На местах падения работают оперативные и специальные службы. Первый серийный, полностью импортозамещенный самолет МС-21 выполнил первый полет. Как сообщили в объединенной авиастроительной компании, полет продолжался около 1,5 часов на высотах до 6000 метров и приборных скоростях до 600 км в час. Проверена устойчивость и управляемость самолета в разных конфигурациях и работа отечественных систем самолета. В Ростехе отметили, что успешный полет серийного борта позволяет констатировать готовность производственных цепочек для серийного выпуска машин этого типа. В Минтруде подтвердили сохранение семейной выплаты при смене работы. Обратиться за выплатой можно, даже если человек еще не нашел новую работу, при условии наличия официального дохода от трудовой деятельности в прошлом, уточнили в ведомстве. Новую семейную выплату могут получить работающие родители двух и более детей, если средний душевой доход семьи соответствует установленным критериям. Размер выплаты определяется путем перерасчета по ставке 6% уплаченного от зарплаты НДФЛ за прошлый год. Спасатели нашли двух туристов, пропавших на горе в Дагестане. Медицинская помощь им не понадобилась, сообщили в пресс-службе МЧС республики. В воскресенье в ведомство поступило сообщение о пропаже двух туристов в районе горы Шалбуздак. К месту происшествия была направлена поисково-спасательная группа. Когда наступила темнота, поиски временно приостановили, а сегодня ранним утром возобновили, и мужчина и женщина были обнаружены. А у подножья Авачинского вулкана на Камчатке погиб 39-летний турист из Москвы. Гид сообщил, что мужчине внезапно стало плохо на маршруте. Убийство двух молодых россиян в Паттайе подрывает туристический имидж Таиланда, заявил журналистам на брифинге в Бангкоке министр иностранных дел страны. Гендиректор Артур Дмитрий Арутюнов рассказал НСН, что Таиланд – страна небогатая, много бедных людей, готовых на преступления даже из-за недорогой вещи.
2: В туристических местах абсолютно безопасно, если вы не собираетесь искать себе на одно место приключений. Если попадаете в такую компанию или там находитесь в неподобающем месте, в неподобающее время, то, конечно, это все небезопасно, тем более, что россиян во многих странах стали воспринимать уже как таких состоятельных, такие денежные мешки ходячие. Почему наши люди любят еще Азию? Потому что она недорогая. А что за этим стоит? Что люди зарабатывают очень мало. Это велик соблазн, что какой-то не очень, по нашим понятиям, стоящий того предмет, тебя просто могут ограбить, убить.
1: Власти Таиланда пообещали усилить меры безопасности в королевстве после громкого происшествия. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: слушаете наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу Радио Кафе Маяковский.
1: До 50 тысяч рублей в год россиянки тратят на маникюр. Более половины делают процедуру минимум раз в месяц, 32% ходят еще чаще, а отказаться от процедур готовы лишь 2% россиянок. Ну, что хочешь сказать, маникюр, педикюр, спортзал, косметолог, парикмахер, еще техосмотр у врачей. Это вообще все не вышепчешь, жизнь вообще дорогая штука. Но есть и хорошие новости. В нашем радиокафе для всех все абсолютно бесплатно. Располагайтесь, осваивайтесь. Тем более, что у нас нет дресс-кода, к нам можно и без маникюра. Всем привет! Привет!

0: Реклама на 107FM.
1: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
2: 255? 45? 55! Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Мы собираем все, что вас вывело из себя, раздражает немного или очень сильно в сообществе нашего радио Воронеж. В ВК вы пишете свои комментарии, начиная со слов «бесит», когда мы их зачитываем, и в конце выбираем, кому же подарить билеты на
1: концерт
0: «Люмисфера», мировые хиты в парке.
1: Да при свечах!
0: Ой!
1: Как говорят, что да, вечер при свечах, ночь при огнетушителях. Но это другая история, мы не будем о грустном.
0: Это совершенно другая история.
1: Да, там свечи, как сказать, с условно живым огнем.
0: Условно живым.
1: Такой.
0: Условно живые свечи. Полуживой. В общем, сами придите и увидите, что мы вам тут должны рассказывать.
1: Ну, красиво.
0: Вот Маргарита пишет: бесит, когда будильник звонит раньше, чем я высыпаюсь. И это происходит постоянно. И ведь как бы банально это ни звучало, ведь же на самом деле каждый понедельник он этим и бесславен.
1: Одно из первых, что тебя встречает утром, это именно будильник.
0: Чёрлюм.
1: И ты думаешь, да что ж такое-то, да что ж. У меня, как всегда, четыре с разницей через 10 минут. Иначе все, не видать удачи, я не встану.
0: Называют таких, как ты, мазохисты. Ну, это же нравится вам растягивать вот это удовольствие, слушать будильник много-много раз.
1: Ну, кстати, это
0: раз.
1: Же проявляется в характере, мне кажется, в принципе, да? Вот как ты заходишь в воду, в речку, когда заходишь, как ты сразу туда прыгаешь или потихоньку?
0: Сразу.
1: А я вот потихоньку. Да, то есть я сначала омочу ножки, зайду там по щиколотку, по колено.
0: В общем, прибавляю по 5 сантиметров.
1: Да, фарватер, или как там это называется, по фарватеру.
0: Что-то.
1: По вот это вот место. Ну и так дальше, причем для меня еще отдельная история — погрузить руки, то есть ты уже как бы зашел так по пояс.
0: А плечики еще держатся,
1: и руки у меня все время наверху. И знаешь, надо опустить, опять это начинается, кисти опустить.
0: Нет, это слишком постепенно.
1: Вот, да, тот самый мазохизм. Но, видимо, что-то и с будильниками точно так же работает.
0: Там ноги уже могут отмерзнуть, пока ты всю остальную часть тела
1: погрузишь
0: в
1: воду.
0: Вот, по крайней мере, в температуру воды, которая сейчас, ну, так заходить нельзя.
1: Видимо, это осторожность, вот это, как ты говоришь, девья, да, ну, которая по жизни, то есть тебе надо сначала привыкнуть к вот этому, к вот этому.
0: Освоиться, разобраться.
1: Освоиться, не бросаться в воду с головой. И тоже я не могу встать с кровати вот так вот просто, хоп, как Ванька, встань-ка. Нет, я буду там лежать, тянуться, не знаю. Но будильник зло.
0: Таких, как ты видела в фильмах. Не знаю, как это происходит.
1: Счастье, конечно, это когда нет чего? Будильников, начальников и понедельников.
0: Ников.
1: Это аксиома.
0: О, круто.
1: Записывайте, запоминайте.
0: Запомните.
1: Но это только в отпуске.
0: Светлана нам пишет. Бесит, что после отдыха нужен отдых. А еще бесит вода. Просто зверюги какие-то.
1: Ой, да-да-да. Светлана, а вода — это
0: собаки
1: просто
0: бешеные.
1: Какие-то нереальные
0: вообще
1: звери. Вот
0: из тех ругательств,
1: звери,
0: которые можно применить в
1: сутулые,
0: нашем эфире.
1: Я,
0: да,
1: бы сказала.
0: Собаки сутулые. Абсолютно. Понимаешь, они почему так себя ведут, как из фильма вот этот «Безумный Макс. Дорога ярости». Вы зачем летите? Вы почему такие агрессивные? Вам вообще что нужно? Ну ладно бы, мы как-то способствовали вашей жизнедеятельности. Они просто бездумно кусают. Идите домой, найдите корову. В конце концов.
1: Коров тоже жалко. Они отмахиваются от них, отмахиваются.
0: Жалко, но у нее есть шерстка, и она рождена для того, чтобы...
1: Ее кусали
0: вода. Ели корову. Мы ели корову.
1: Бедная корова.
0: Все ели корову. Кроме
1: сейчас
0: тех,
1: веганы,
0: у кого нас...
1: тебя закидают просто не знаю чем.
0: А у них низкий гемоглобин. Я вот их
1: не боюсь.
0: Не боюсь.
1: Не доброся.
0: Он у них, ну, какой-то слабый.
1: А комары, как тоже самое, вылупились, озверели. Они как будто вылезли. Я понимаю, что для них, видимо, произошел какой-то второй
0: виток?
1: Да, да. То есть тепло и влажно. Для них просто счастье какое-то, и они налетают табуном.
0: С этими тут у нас хоть есть пшикалки, всякие какие-то дулки.
1: Маме говорю, пшикайся, что ты? Она говорит, меня сожрали комары просто вот сюда, основание. Я говорю, у тебя же есть вот эти все штучки, пожалуйста, пшикайся. Они к ним уже привыкли, они адаптировались.
0: Да. Может и такое быть. Но меняем, значит, на натуральное. Полынью себя оббиваем и все. Согласна. А вода бесит, жутко неприятные штуки. Мы на песню, наверное, прервемся и потом вернемся.
2: Маяковский.

0: Опять понедельник?
1: Вот, наконец-то, меня не бесит, а я рада, что я впервые за сегодня включила подходящий джингл. Вот до этого все выходы меня бесили.
2: Попала.
1: Конечно, вместо понедельника чего там только не было, а его не было.
2: Ну ладно, ничего, добрались до понедельника. Так, Светлана рассказывает. Бесит, что планы на отдых уже были, билеты куплены, чемодан почти собран, я душой лежу на пляже, но... В последний момент отпуск отменяется. Тут должны сирены вот просто включиться.
1: Да? Отврат, отврат.
2: Вот. Галя, у нас отмена. Вот, по причине работы я остаюсь дома. Все, видимо, вместе со Светланой остаются дома. Уставшие, без долгожданного теплого моря с пляжем.
1: Облом вселенского характера.
2: Да.
1: По-другому
2: Кстати,
1: не скажешь.
2: Кстати, надо вообще устроить обсуждение, что делать. Надо собрать мнение наших.
1: Такие моменты?
2: Да, что делать в такие моменты. Вот прям завтра и замутим. Вот если были планы на отпуск, так, а он по каким-то причинам отменился, да, ну вот ну что-то там произошло, неважно, там работа, еще что-то, вот что делать, как себя вообще вытаскивать за волосы из всей этой истории?
1: Да ну никак, ну делаешь куклу Вуду человека, который является главным организатором отмены. Конечно, усиленно ее кыляешь там всеми иголочками, и как-то морально легче, ну а сам уже плетешься на эту работу, если, ну не можешь совсем скандал устроить, ее потерять. Если где-то в договоре там у тебя прописано, что из отпуска тебя могут подтянуть.
2: Слушай, но по нашим временам, мне кажется, Светлана, опять тоже, это с одной стороны, знаете, есть работа, это уже хорошо.
1: Это хорошо.
2: Будем себя успокаивать вот таким вот образом, да, что это тоже уже полдела.
1: Но я бы куклу Вуду...
2: Это не отменяет куклу Вуду.
1: Не отменяет, конечно. И вещь прикольная, знаете, и руки как-то занимает. И вообще на душе становится...
2: Успокаиваешься, пока шьешь.
1: Конечно.
2: А ты, кстати,
1: легче.
2: Думаешь, что ее надо шить?
1: Мне
2: или...
1: кажется, ее надо валять.
2: Воять. Ее надо валять, как а его, потом бросать.
1: Как и этого нехорошего человека. Его будет валять где-то, а потом бросить. Я ни к чему не призываю, просто высказываю свое личное мнение по данному счету. Так, давай еще один коротенький комментарий, и потом уйдем на перерыв. Маргарита нам пишет. Бесит состояние апатии, которое никак не проходит. Просто не хочется никуда идти и ничего делать.
2: Так. Что-то у вас фальстарт, Маргарита. Осень еще не наступила.
1: Конечно, мы до нее доберемся. Если это...
2: Что за состояние апатии? Отставить
1: не
2: состояние апатии.
1: Депрессия, то все, выходим, отменяем. Да?
2: Да, погода прекрасная, солнце, энергией заряжаемся. Не знаю, какие еще аргументы провести? Сверчки поют по вечерам,
1: Это главное. Я вот если не знала, за что зацепиться, то, конечно, за поющих сверчков. Ну, чудо не иначе. Все, мы на рекламу, вы оставайтесь с нами, пишите комментарии в сообществе нашего радио Воронеж ВК.
3: Радио кафе Маяковский. Наша реклама.
4: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
5: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
6: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
7: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
8: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
9: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
10: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
11: Наши новости.
0: студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Делегация правительства области приняла участие в возложении венков и цветов к памятному знаку в Воронежце полной кавалеры знака отличия военного ордена святого великомученика и победоносца Георгия на Терновом кладбище. Колонну возглавил губернатор Александр Гусев. Церемония состоялась накануне Дня памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-18 годов. Память солдат и офицеров, отдавших свои жизни за Родину, почтили представители законодательной и исполнительной власти Воронежской области и областного центра, федеральных структур, правоохранительных органов, духовенства, а также члены молодежных и волонтерских организаций. В завершении церемонии военный оркестр исполнил государственный гимн Российской Федерации. Губернатор Александр Гусев встретился с сенатором Владимиром Нетесовым, обсудив взаимодействие правительства области и Совета Федерации. Владимир Нетесов рассказал об итогах весенней сессии. Сенаторы рассмотрели более 300 законов социальной направленности, особое внимание уделив демографии, поддержке участников СВО и их семей. В 2026 году Воронежская область участвует в программе развития детского отдыха, охватив более 93 тысяч детей. Работают 30 стационарных, 668 дневных, 18 палаточных и 213 лагерей труда и отдыха. Запланировано 157 профильных смен. Это «Время первых» и «Орлят России». Александр Гусев и Владимир Нетесов также обсудили участие региона в реализации национальных проектов, федеральных программ, мероприятий народной программы партии «Единая Россия» и ряд других тем, касающихся развития региона. Росташанский район с рабочим визитом посетил заместитель губернатора Дмитрий Маслов и депутат Госдумы Александр Сидякин. Они осмотрели капремонт драмтеатра «Рамс», который откроется в сентябре 2027 года. Открыли новую детскую площадку в парке «Юбилейный» и встретились с молодежным активом. Александр Сидякин отметил, против России действуют десятки стран, санкции более 30 тысяч, но это цена суверенитета. Мы должны проявить силу духа, как предки в Великую Отечественную. В свою очередь, Дмитрий Маслов обратился к молодежи. Вы наша опора, главный потенциал. Вам предстоит большая стройка и работа по защите технологического и информационного суверенитета. Также гости посетили Минудобрения, ДРСУ номер один и строящийся спортзал в селе Терновка. Власти в Воронежской области утвердили фиксированные выплаты за повреждение или утрату авто из-за атак ВСУ. 100 тысяч рублей за повреждение, 400 тысяч рублей за полную утрату. Правила действуют с 1 января 2026 года в Воронеже, Борисоглебске, а также Анинском, Бобровском, Богучарском, Поворинском, Россошанском и Хокольском районах. Выплата за утрату или повреждение легкового автомобиля производится однократно на одно транспортное средство. При этом Воронежская гордума установила повышенные выплаты для жителей областного центра до 200 тысяч рублей за частичные повреждения и до 1 миллиона рублей за полную утрату автомобиля. Это были новости региона.

0: какой ты нафиг танкист?
1: Опять понедельник?
2: Мне кажется, в рубрике в нашей понедельничной «Бесит когда» Петр тоже подозревает кого-то. Ну, якобы мягко пишет о том, какой ты нафиг водитель. Возможно, про определенного человека.
3: Про песню, которая только что отзвучала.
2: Да.
3: Какой ты нафиг танкист?
2: Он говорит, здрасте, девочки, мальчики тоже не болеть. Бесит водитель без знаний по ДД. Но еще больше бесит пешеходы, которые, не зная правил ДД, считают себя бессмертными. И вообще бесит люди. А вас я люблю. Ой, Петр уже тоже к вам прикипели.
3: Да, однако вольстец. Но мы это любим, мы не будем это скрывать.
2: Нам это нравится, это приятно.
3: Нам это нравится, мы это не скрываем, опять же. Так, Екатерина рассказывает. Всем привет, бесит, что до конца отпуска еще... Что? А, до отпуска. Господи, я прочитала до конца
2: отпуска 28 дней и споткнулась на личной зависти.
3: Да, думаю, что же бесит Екатерину до конца отпуска 28 дней. Это 28 дней спустя сразу фильм. Вот, а тут, оказывается, до отпуска еще 28 дней написано. А надо отдохнуть прямо сейчас. Очень хочется. Да, тем более, что погоды-то стоят какие, да? Прям вот реально хочется. Согласна.
2: Это, мне кажется, нужно просто брать и делать. По-другому не бывает. Я недавно вспоминала какой-то кусок своего детства и пришла к тому, что мои родители лето не упускали никак. Хотя работали, как все, до самого вечера. И вот уже практически под ночь, как только была возможность, мы ехали на речку, на пикник, на чем-то
3: заводные
2: плыть. Да-да-да, что-то жечь.
3: Что-то кого вышло,
2: да, и не всегда это были выходные. То есть это были и будни тоже зачастую. Поэтому надо все устраивать отдых тогда, когда получается. Так, Елена нам пишет. Бесит, когда ставишь будильник на 7:00. Просыпаешься сам в 6:58, закрываешь глаза на овечку посчитать и бац, на часах уже 8:15. Жизнь сломана. Ты уволен. А начальник звонит прямо в твой сон. У меня тоже такое бывает.
3: Какое-то прям кинематографическое мышление у Елены. Сразу целая драма нарисовалась.
2: Это же на самом деле самое подлое.
3: Не хэппи-энд.
2: Самому проснуться немножечко до и потом, когда случается момент самого крепкого сна.
3: И
2: я вообще редко просыпаю, но вот так что-то подобное было. Угу. Так, ну и что ж, я предлагаю прерываться. Ненадолго совершенно. Мы сейчас про какой-то портрет кого-то послушаем.
3: Дориана Грея?
2: Да, да. И потом вернемся и будем продолжать.

0: Маяковский.
1: Так, с двух джинглов смогли.
2: Следующий комментарий, по-моему, прекрасен. Татьяна говорит: бесит, когда у друзей неправильная фотокамера. Вот купила новый купальник, надела, в зеркало смотришь, ой, ну красота, все подтянуто-утянуто. А потом друзья присылают фотки, а там вместо тебя какая-то тетка килограммов на 6 больше,
1: да,
2: чем та из зеркала. Да, и купальник не помогает. Что это за фигня такая? Это какие-то неправильные телефоны, которые делают неправильные фото. Да ладно бы только в купальнике, Татьян. Такая же история происходит.
1: Без. Конечно. Да, нет, ладно, такое бывает и в одежде. А еще такое бывает с зеркалами подлыми в торговых центрах. Примеряешь ты у них, думаешь, не, ну в этих
2: вроде симпатично,
1: штанах,
2: да,
1: просто не женщина, а богиня.
2: И попа не такая большая, да. И прям вот все как-то... Ага.
1: Домой
2: тут...
1: пришел, и магия разрушилась.
2: Да, да. Еще плохие люди вешают всякие зеркала на улицах. Вот, например, у нас там на проспекте Революции висит зеркало рядом с каким-то магазином. Я понимаю, для чего он там висит.
1: Магазин плохих людей.
2: Для привлечения внимания. Ты идешь, нет-нет, да сам в зеркало, значит, и посмотришь. И что ты там видишь? Вот это вот все, но только не в купальнике.
1: Подожди, зеркала. А улыбкой ты когда-нибудь оплачивала в торговом центре?
2: Свят, свят, свят.
1: Нет было такого? А у меня было. Ты просто ждешь, понимаешь, утро, касса, самообслуживание. Ничего не предвещает беды. Ты, ну, каким проснулся, чуть-чуть себя привел в порядок, все, поехал на работу. Она же близко к тебе. И ты видишь свою... Я не знаю, я думала, что мне придется обращаться к специалисту.
2: Оплакивать себя улыбкой. Это зло. Брось каку.
1: Да, я, наверное, больше не хочу. Так, давай, комментарий от Алексея. Говорит, вчера в магазине один покупатель прошел без очереди. Мысленно говорю, бесит. И прям легче стало. Как это работает? В автобусе я ожидал, что пассажир огромного роста и комплекции сядет на место рядом. Аккуратненько и спокойно. А он все сделал наоборот. Приземление я почувствовал ногами, спиной и выше. Такое не принимаю. Вечером в кафе. Здесь что может быть не так? Официант произнес: чаечку не желаете?
2: Ой, фу-фу-фу.
1: Чаечку! С меня хватит! Пишет Алексей. Хорошей недели.
2: Ой, Алексей, как я вас понимаю. Вот это вот, присаживайтесь за столик, сейчас мы вам стульчик придвинем, тарелочку принесем, салфеточку положим, чаечку нальем, пирожочки тоже поставим.
1: В щечки чмокнем, пойдете отсюда. Все залюбленные уменьшительно-ласкательными суффиксами и окончаниями. Так, значит, Наталья.
2: Ага, рассказывает, что бесит, что нахожусь далеко от наших, в 5000 километрах. Бесит, что никак не могу перейти на местное время. Разница 6 часов. Куда-то далеко Наталья забралась. 6 часов разница. У меня ребенок уехал в Южно-Сахалинск, и там 8 часов между нами разница. То есть Наталья где-то поближе, где-то Новосиб, наверное. Куда-то вот в ту сторону. Почему, интересно, я решила, что она двинула...
1: В эти направления?
2: Да, на север, я не знаю.
1: Ну, тебе так хочется думать.
2: Как-то в моей голове так сложилось. Да. В 12 часов ночи по-местному мне не спится, так как у наших всего лишь 6 часов вечера. Куда спать-то? А вот утром, когда по местному времени 9 утра, у меня внутри еще не звонит ни один будильник, так как сохраняется еще наше время, то есть 3 часа ночи. И вот хоть пушкой буди, я не встану. А в 12 часов дня по местному времени я только начинаю глаза открывать, и то с трудом, так как у нас-то в Воронеже 6 утра только. И меня еще так бесит, что получается, что я просыпаюсь еле-еле в эти 12 часов дня, и оказывается, что уже полдня-то прошло, а я не хочу, чтобы меня прошло полдня. Вот и бесит весь этот период моего организма, переход моего организма на местное время.
1: Я не до конца поняла, но мне тоже не понравилось.
2: Вообще. Да. Вот 6 часов – это много.
1: Чисто просто какой-то.
2: Но если вы, Наталья, на Байкале, то терпите.
1: То лизните его, у нас так иногда бывает принято. Может, давай кого-то выберем уже и уйдем встречать нашего гостя. Я не знаю, все комментарии хороши.
2: Давай.
1: Елене давай отдадим, который начальник звонит прямо в сон.
2: Прямо в сон, да.
1: Потому что стало не по себе. Елен, билеты на Люмисферу вам, как получить, мы обязательно скажем. А мы в следующем часе ждем. Ой, Алексея Нелюбова, который является руководителем Воронежского клуба салонных танцев. Собственно, про это и будем говорить. Если есть к нашему гостю какие-то вопросы, заходим. Пишем в сообществе нашего Радио Воронеж ВК. Все, в 13:03 мы с вами. Пока, ожидайте.
0: Радио Кафе.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже преимущественно ясно. Температура воздуха днем плюс 29 градусов. Слабый западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-0803.
1: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи и евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронежа 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
2: Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
3: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
4: Меня зовут Александр. Я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с сенатором Владимиром Нетесовым, обсудив взаимодействие правительства области и Совета Федерации. Владимир Нетесов рассказал об итогах весенней сессии. Сенаторы рассмотрели более 300 законов социальной направленности, особое внимание уделив демографии, поддержке участников СВО и их семей. В 2026 году Воронежская область участвует в программе развития детского отдыха, охватив более 93 тысяч детей. Работают 30 стационарных, 668 дневных, 18 палаточных и 213 лагерей труда и отдыха. Запланировано 157 профильных смен. Это «Время первых» и «Орлят России». Александр Гусев и Владимир Нетесов также обсудили участие региона в реализации национальных проектов, федеральных программ, мероприятий народной программы партии «Единая Россия» и ряд других тем, касающихся развития региона. Рассашанский район с рабочим визитом посетил заместитель губернатора Дмитрий Маслов и депутат Госдумы Александр Сидякин. Они осмотрели капремонт драмтеатра «Рамс», который откроется в сентябре 2027 года. Открыли новую детскую площадку в парке «Юбилейный» и встретились с молодежным активом. Александр Сидякин отметил, против России действуют десятки стран, санкции более 30 тысяч, но это цена суверенитета. Мы должны проявить силу духа, как предки в Великую Отечественную. В свою очередь, Дмитрий Маслов обратился к молодежи. «Вы наша опора, главный потенциал. Вам предстоит большая стройка и работа по защите технологического и информационного суверенитета». Также гости посетили Минудобрение, ДРСУ номер 1 и строящийся спортзал в селе Терновка. Три остановки на улице Плехановской перенесут для реализации метробуса. Улица Фридриха Энгельса переместится ближе к созвездию, дом архитектора к магазину одежды из Европы, гостиница «Бурно» к дому номер 13. Временно закроют остановку «Утюз» для замены плитки. Также ликвидируют часть парковочных мест в Ленинском и Центральном районах. Рассматривают варианты компенсации. До конца недели демонтируют ларьки на остановках «Тюз», Никитинская, Фридриха Энгельса и «Бурно». Мэр Сергей Петрин отметил: «Понимаю, что любые изменения вызывают неудобства. Хочу заранее рассказать, чтобы вы могли планировать маршруты». Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над одним из районов Воронежской области были обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. И в завершении выпуска: в Воронежской области сегодня потеплеет до плюс 33 градусов. Существенных осадков не ожидается. Ночью воздух остынет до плюс 14. Об этом сообщает актуальный метеобюллетень Воронежского гидрометцентра. В столице Черноземья столбики термометров поднимутся до плюс 31 градуса. Это были новости региона.

0: Ну вот мы в начале эфира ныли-ныли, мол, понедельник, день тяжелый, пишите свои гневные комментарии, а сейчас все, билеты разыграны, мы переходим к приятной части, да? Мы сегодня потанцуем
1: переходим
0: вместе.
1: Сразу к танцам, да?
0: Конечно, все, конечно, но в эфире.
1: И как-то, танцуют все.
0: И как-то словами с нашим гостем, с Алексеевым, с Алексеем Нелюбовым, который является руководителем Воронежского клуба салонных танцев. Алексей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте все, кто нас слушает, смотрит, и вам, конечно, большой привет.
1: А представляете, я знаю, что ваш клуб называется Alex and Fox, но почему-то у меня вот здесь вот написано Alex and Dance. Я сейчас это заметила, я не знаю почему, но видимо, вообще
0: это
1: есть какие-то...
0: Это у тебя проявилась суть.
1: Да, да, сразу, но почему...

0: нет? Почему лисы? Причем здесь лисы? Дэнс же все-таки ближе, мне кажется.
1: О, это долгая история, да, для тех, кто, может, еще не знает, первый раз знакомится. Есть такой танец фокстрот.
0: Вот. Mm-hmm. О, фокстрот,
1: никто не задумывался,
0: мне
1: одно слово, да? На самом деле подумала. Два слова, скачки лис, вот, ну, или лисий шаг, собственно. Фильм есть, на котором вся, в целом, идеология нашего клуба строилась, история Рена Верна Каслов, я про него уже говорил, но вдруг кто-то нас слушает впервые, да, вот если хочет познакомиться с эстетикой начала 20 века, с танцами. Вот история Рена Верна Каслов, собственно, танцевальная пара, благодаря которой многие танцы до сих пор живы. И вот там перевод наш, вот, вместо фокстрота перевели скачки лис. И нас так зацепило, что в какой-то момент, когда еще давно было, выступали, понадобилось название дуэта, вот как вас представить? Мы такие, скачущие лисы. И вот как-то лиса, оттуда пошла, и вот она в нашу...
0: А по-русски так... сначала говорили, да, именно скачущие лисы?
1: Это именно в одном фильме, но у нас это как, ну, мем, вот можно сказать, да, стало таким на слуху, что вот лисы, да, вот они скачут. Потому что фокстрот танец был популярен достаточно, мы его много исполняем. Вот оттуда и пошло, да.
0: Сколько лет клубу?
1: 5 в этом году исполнилось. Отметили в Рамонском дворце грандиозным балом, с живым оркестром.
0: Ух ты!
1: С костюмами и со всеми необходимыми атрибутами.
2: Так, какого времени был бал? Из какого исторического периода?
1: Бал был 910-х годов, то есть вот дореволюционный, ну, собственно, мое любимое время. Очень красиво, очень торжественно, много подарков надарили, некоторые до сих пор не открыл даже.
0: Нормально надарили.
2: Вот это у вас терпение.
0: Увезли хотя бы.
1: С трудом увез, это костровая чаша, мне надо под нее сделать место, вот она стоит.
2: Мне надо под нее купить дом, обычно бывает.
1: Дом уже есть. Это все же есть, вот осталось как бы под нее место приготовить, а для этого надо, конечно, согласовать, как мы говорим, с директором. Директор — это у нас жена, вот, чтобы, знаете, ну, мне надо у жены спросить, ну, как-то не солидно, а вот мне с директором надо согласовать. Да, вот мне надо согласовать с директором.
0: Директор по хозяйственной части.
2: Уже по-мужски как-то звучит.
0: Ведь наверняка же с прицелом подарили, что вы на эту чашу костровую будете собирать всех друзей, коллег и тех, кто ходит в клуб. То есть не просто так подарок чувствую.
1: Когда, собственно, задумывал клуб, идея была людей собрать, с которыми и там раз, два, три танцевать, костюмы, мероприятия. Конечно, люди — это первостепенное, вокруг чего все строится, да, собирать.
2: Как будто костровая чаша — это другая временная эпоха. И другие танцы.
0: Вокруг
2: это что, что-то не бальное, что-то не салон. Это туда куда-то. Иван Купала, но там, конечно, и без всякой чаши.
0: Ну, я так понимаю, что у вас помимо, собственно, отправная точка — это танцы, но есть еще какие-то мероприятия, где вы отходите от эстетики вот этой. Или нет?
1: Ну... В целом, да, танцы как основа, чтобы собрать людей, чтобы чем-то заниматься, потому что собрать людей, давайте поговорим про костюмы, ну, сегодня пришли, завтра не пришли, а танцы все-таки предполагают, что надо регулярно ходить, иначе быстро выпадешь.
0: Не, я знаете, что хотела узнать? Да. То есть, если вы соберете парней на плов сами, чтобы сделать
1: если,
0: его...
1: Да.
0: Ясен пень, что вы, наверное, не будете в шляпах, в смокингах, ну, то есть...
2: Смотря какой плов.
0: Да. Ну, то есть как-то по-простому будете одеты, вот как вы сейчас.
1: Да, да. Ну, собираемся, конечно, потому что клуб — это не только мы собрались, чтобы пойти на бал во фраках, но и просто живое человеческое общение, которого, бывает, не хватает. И, конечно, все его атрибуты, вот в том числе собраться у меня... усадьбе, можно сказать.
0: Усадьба, хорошо.
1: Просто там большой участок, пруд, лошади, лес, там, ну, рядышком.
0: Это все есть?
1: Рядышком.
0: Я думаю, нормально.
2: Как хорошо. Это же вот есть ощущение, да, что вам хотелось развиваться вообще в ту сторону. Не знаю, нравится определенная эстетика определенного времени, в вашей жизни многое подстраивается под нее. При этом это не какой-то фантазийный мир отдельный, а вы сами своими руками делаете так, чтобы вам было максимально интересно и комфортно. Это очень здорово, это как-то предмет для хорошей зависти.
1: И, конечно, вот собрания, как дружеские бывают, собственно, к теме нашей сегодняшней встречи, что как знакомиться. Вот познакомились, и вот компания в основном из клуба собирается. Прекрасные ребята, много лет все друг друга знаем. Была возможность, скажем так, безопасно пообщаться. То есть не так, что сегодня увиделись, завтра там в гости позвал, мало ли что за человек. Сначала пару лет на мероприятиях, где все друг у друга на занятиях. Да. Как человек проявляет интерес? Ну, бывает, кто-то за месяц уже, все понятно. Давай. Вот. И да, и собираемся и мужчинами, женщинами, и семьями, и с детьми. Периодически у кого вот уже появляется упар. В разных форматах, не только в костюмах.
2: Класс, мы сегодня просто должны сказать еще раз нашим слушателям, что будем говорить не только про танцы, про их виды и как все у Алексея в клубе организовано, но еще и попробуем рассмотреть эту тему как место дохождения новых контактов.
0: Причем разнополых контактов.
2: И любовных, романтических в том числе. Вы оставайтесь с нами, если есть какие-то вопросы, задать их можете в сообществе нашего радио Воронеж ВК. Мы пока прервемся на небольшую рекламу.
3: Радио кафе Маяковский. Реклама на 107 FM.
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66 201. Код города 47363. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: кафе «Маяковский».
1: Руководитель Воронежского клуба салонных танцев Алексей Нелюбов у нас в гостях. Знаете, что я подумала? Все-таки есть, наверное, там, в восьмом ряду какой-то слушатель, который не совсем может сейчас понять, кто, зачем мы здесь, почему мы...
2: За салонные танцы?
1: Что за салонные танцы? Давайте вообще короткое введение. Мы-то уже встречались, у нас, как говорится, было пару-па на эту тему. Но все-таки для человека непросвещенного.
3: Давайте, говорили уже про танцы, про костюмы. Еще раз напомню, что это у нас организация неформальная. Формальная, то есть это не моя работа, это хобби, где мы собираем всех желающих людей научиться танцам 19-20 века, раньше, позже, для того, чтобы в нарядных костюмах, в красивых локациях что-то сделать. Это могут быть балы, салоны, мастер-классы, лекции, велопрогулки наверняка видели.
2: Да, слышали. Велопрогулки даже я знаю, потому что, ну, во-первых, это красиво. Ну, вот, реально, да, когда дама в шляпке, в каком-то
1: прожить
2: платье,
1: какую-то историческую эпоху
2: на велосипеде,
3: да,
2: как будто по-настоящему.
3: Какой-то кусочек, да. В усадьбах, Веневите, на Рамонь, вот тоже регулярно бываем, что-то показываем в таком стиле, дополняем праздник, поэтому с высокой долей вероятностью, если вы видите людей в костюмах, это мы.
1: Скорее всего, это были мы. Это сейчас вот не зебра где-нибудь около площади Ленина, другие костюмы. Я когда-то встречалась, но в рамках какого-то фестиваля уже, честно говоря, не припомню. Да, это красивые исторические костюмы, в которые вкладываете много души, времени.
2: И средств, как я понимаю. Костюмы шьют сами или отдают, или у кого как получится, у кого насколько фантазии хватает, способностей и, опять же, финансов. Да, потому что, ну, шить платье тоже там начало 20 века, конечно, наверное, попроще, чем что-нибудь на крахмале, с корсетом и со всем прочим. Но тем не менее, это, во-первых, много ткани. Вот это же чем особенность этих платьев, и мужского костюма. Это своеобразная ткань, ты ее не сделаешь из, не знаю, искусственного чего-то. Да,
1: это
2: вот
1: фактура такого,
2: то, что блестит.
1: Многослойность.
2: Да, то есть здесь должна быть хорошая ткань, чтобы ее видно было издалека. Ее много должно быть, это не в оптигон там, а как-то вот все-все-все. То есть люди увлекаются и вкладывают свои как бы кровно заработанные в других местах деньги во все это. Для чего? И как опять... Как они сами это все делают, костюмы?
3: Ну, давайте начну чуть с другой стороны. Мужчинам проще. Наши китайские друзья с известного маркетплейса практически полностью закрывают нашу потребность во всех элементах. От тростей до цилиндров и фраков. То есть раньше фраки у них были очень такого посредственного качества. Сейчас, ну, вот прям не отличишь от оригинального.
2: Есть размеры нормальные?
3: Конечно.
2: Вот на вас подходят размеры?
3: Они сначала удивлялись, когда я прислал свои размеры, попросили перепроверить.
2: А, они даже сами как-то шли.
3: Ну, да, можно под кастом размер сделать.
1: А, они же таких не бывает.
3: Таких не бывает.
2: Да, но я тоже так думаю.
1: Что, а что у вас за двери в доме? По 3 метра.
3: Вот, мужчинам то есть сильно проще. Там в целом мода начала 20 века, она близка уже к нашей. Я не раз это говорю. А что касается девочек, либо шьют сами, либо, да, тоже где-то заказывают. Ну, вот представьте, да, в плане знакомства. Вот девочка, которая не один год... Да, целенаправленно, целеустремленно готовит все эти наряды, какая она, оказывается, да, серьезная, хозяйственная, да. То есть не так, что где-то там в прокате что-то раз-два, а вот который не первый год занимается, уже платье пошила, либо где-то заказала, это ж, ну вот, заслуживает доверия.
1: Пуговицу даже, пришьет, выходит, что так.
3: Да, и серьезная, то есть она не ветреная, она вот, если решил заняться, то занимается.
1: Ну, на самом деле, да, в этом тоже что-то есть. И вообще приятно, мне кажется, обрести в своем круге общения того человека, у которого есть занятие, хобби, которое искренне ему по душе. Да? Не то, чтобы это был только диван и телевизор, и как бы абсолютное пеняние на судьбу, что ничего вокруг не происходит. Да.
2: А сколько активных участников в клубе?
3: Сейчас лето, наверное, я один.
2: Нет, вообще, в принципе, не конкретно прямо сейчас.
3: Активно участвую в дачной жизни и в отпусках. От 30 до 50, наверное, можно прям вот смело сказать, что вот они выходят. Кто-то приходит, кто-то уходит, кто-то берет отпуск, скажем так, длительный, 2-3 года. Раньше я думал, все, прощай, мы больше не увидимся. Когда человек говорит, я вот, женился, да, я буду, опять же, в клубе, да, нашел себе жену.
2: Так, да, по идее, остаться должны
3: были. Так нет, надо же ремонт делать, к свадьбе готовиться.
1: Не потом, до танцев, да, уже становится. Там пока поиск платья, но другого.
3: Конечно. А потом раз, все, вот они это прошли период. А что у вас там, вы куда-то едете, мы тоже с вами, так приятно, так необычно. Взяли, поехали. Вот, поэтому как по сусекам поскрести, можно и больше людей подобрать. А так, ну да, где-то около 30, наверное.
2: А есть кто-то, кто прям вот все 5 лет уже вместе с вами?
3: Жена моя, да.
2: Вот, мы вместе встретились, вместе начали.
3: Есть ребята, кстати, они, у них пара, они встретились тоже на таком хобби, только это был русский кулачный бой. Я вот удивился. Ну, парень, понятно? Девушка пришла.
1: Я тоже не поняла.
3: Девушка пришла, и вот они там познакомились, вот. И вот они прям первый самый абонемент, я помню, вот им выписал, вот. И несколько человек, ну, да, ходят, ходят все 5 лет.
1: Ну, а есть у вас какой-то список, блокнот свахи, вот так вот, чтобы он хорошо назывался тайно, из тех, кто познакомился при помощи танцев?
3: Список, конечно, есть, ну, мы все друг с другом познакомились с помощью танцев, но, я так понимаю, интересуют пары, да?
2: Да-да-да, именно.
1: Романтическая направленность.
3: В целом считали, да, что статистику 2-3 пары в год, как следствие свадьбы, как следствие сейчас детки.
1: Так это очень много.
2: Вообще, красота.
3: Да,
1: 2-3 пары в год за 5 лет, вот и думайте.
2: Сколько семей уже Алексей организовал.
3: Ну, смотрите, да, давайте договоримся, что у нас, как помните, Москва слезам не верит, не вот этот, как это, не сайт знакомств.
1: Конечно, это совершенно другая история.
3: Ну, человек может подумать, вот я сейчас скажу, там на танцах знакомятся обязательно. Придет и такой, где тут мне невеста?
2: Да, как на дискотеке для тех, кому за 30. Но вы-то не помните. Я-то помню эти дискотеки, когда вот, да, вот она я, любим меня, Вера.
3: Вот, вот. Все-таки люди на танцы ходят, чтобы танцам учиться, чтобы, ну, на наши еще костюмы, эстетика. Больше, ну, в первую очередь за этим. А знакомство, ну, опять, у вас, вы пришли на что-то, на исторический танц, на салонные танцы. Вам, наверное, это интересно, да, или вы поняли в процессе, что вам это интересно. Другим людям это интересно. Значит, уже что-то общее. Вы занимаетесь полгода, год, у вас есть возможность безопасно, скажем так, про человека узнать. Да, узнать, как он себя ведет. Если поездки, путешествия, вообще замечательно. Есть какие-то посиделки, да, как-то посмотреть. Опять же, регулярность. Танцы, надо ходить регулярно, люди смотрят. И вот год-полтора – это прекрасная возможность присмотреться, узнать человека, и уже потом, да, как-то... Обратно, ну, как бы, при этом стоит помнить, что просто смотреть на человека не работает, чтобы вот начать дальше взаимодействовать ближе, скажем так, да, то есть бывает, что приходят люди с каким-то запросом, не только жениться, там, замуж выйти, ну, не знаю, я хочу стать принцессой на балу, и вот сидит, ждет, пока ее коронуют, пока ей бал организуют, но все-таки надо в эту сторону, да, под лежачий камень вода не течет, вот, но без, как сказать, без фанатизма.
2: Да, да.
3: Фанатизма.
2: То есть, чтобы быть принцессой, надо что-то для этого делать, а не просто
3: конечно,
2: так сидеть.
3: Конечно.
2: И ждать корону на голове. А почему девочки приходят? Ну, как-то нам понятно, да, опять же,
1: для
2: это
1: нашего
2: привлекает
1: менталитета
2: внешняя
1: это...
2: часть платья, шляпки и все прочее. Ну, такая какая-то побыть в необычном, в необычной обстановке, в необычной роли для себя, когда ты еще окунешься там в конец 19 века. Ну, как бы это такая история. Как приходят мальчики, как приходят парни, вот, ну, явно же они тоже не приходят для того, чтобы познакомиться. Вот не такая у них конечная, в смысле, конечная, может быть, и такая.
1: Мотивация, скорее
2: да,
1: всего,
2: но
1: другая.
2: Но скорее вот, что должно побудить молодого человека прийти на салонные танцы?
3: Ну, вернее, спросить, кто?
2: Кто?
3: Женщина.
2: Так кого же они ищут тогда, если
1: женщина.
2: Они со своей женщиной уже приходят?
1: Не все ищут.
3: Не обязательно его, не все же ищут, да. Коллега, то есть вот ходит девочка на танцы, мало партнеров, всегда.
1: Всегда мало то партнеров, есть... где бы ты ни был, профессиональный этот коллектив, и этот любительский, исторический, я не знаю, или народный, всегда мальчишек не хватает.
3: Ну, к сожалению,
1: помню.
3: Да. И вот на работе мальчик есть, который в целом подходит под танцы. Ну, пойдем, сходим,
1: давай
3: поможешь
1: попробуем.
3: Мне. То есть это, ну, опять же, да, не зовет его там на свидание или там куда-то с мамой знакомиться. Пойдем на танцы попробуем, там прикольно. Вот, ну, жена мужа, соответственно, тоже часто такое было, что либо ну, девушка парня, либо жена мужа, пойдем, поможешь мне, вот, очень мужчины упираются вначале, мы уже, опять же, да, говорили, почему это может быть там, и какие-то предустановки, предубеждения, что меня осудят, на меня не так посмотрят. Ну, ни разу не было, чтобы пришел мужик, мужчина, и все такие: «А-а-а, пришел на танцы». Наоборот, все это
1: пришел
3: хвала
1: на
3: и почет.
1: Танцы. С уважением. А вы вот не разбирали, простите, что прибило, с точки зрения, не знаю, может быть, какого-то исторического контекста, в какой момент случилось так, что мужчине стало стыдно танцевать? Ведь раньше, да, ну, если мы возьмем, не знаю, любое литературное произведение, кто плохо танцевал, наступал даме на ноги, на того, как бы посмотреть было стыдно. Это полное проявление своего, не знаю, бескультурия. Вот где все сломалось, и это стало постыдным?
3: Да, лично разбирал, да, и лично мне кажется, что это как раз поздний Советский Союз. То есть, когда совсем социальные танцы, вот парные социальные танцы, заменились на дискотеке. Вот, и вот на дискотеках еще, да, вот с девчонками это как-то уже...
1: Как оно фристайлер, рок-макафо, еще ничего.
3: И вот 80-е, 90-е это утверждение прям прорастало. Вот благодаря, не знаю точно чему, но раньше были вот после Великой Отечественной войны прям, кстати, танцевальные площадки там, вот мы в фильмах видим, после 60-х.
1: Да, как люди старшего поколения, у них есть 4, я не знаю, как называется этот танец, 4 движения, вот как-то назад, вперед, но они в нем так синхронизированы, и ты, когда видишь медленный танец на вот условно такой же нашей дискотеке, ты думаешь, ну это же просто потрясающе. А если мужчина умеет и вести в этом танце, да что же здесь стыдно, возьмитесь за голову, это, ну это здорово.
2: Вот это же все тоже элементы реконструкторских штук, да, вот почему парни идут на реконструкции боев, на, ну, всякие вот те же кулачные бои, там, богатырские бои, это же тоже костюмы, там, все-все-все, а танцы как-то вот, опять же, стесняются, что ли, или вот,
1: именно
2: да, не мужское это занятие, вот кулачные бои, да.
3: Именно так, да.
2: И то есть пока туда насильно, ну, условно говоря, как мотивируя, кто-то из коллег или друзей не приведет, получается, что тяжело перешагнуть.
3: Не, бывает, приходят сами, действительно, кто-то и познакомится, кто-то вот прям сидит такой, что-то я досиделся дома в этих интернетах, пойду общаться в свет, да, ну и вот приходит на танцы.
1: Ну, как устал, например, жить в компьютерной игре, хочется пожить в реальной, но при этом как-то свою реальность взять и изменить, в принципе.
2: Ну да, опять же, у нас действительность нынешнего дня это бесконечная удаленка. Есть очень много профессий, которые просто, вот все находится внутри этого жилого помещения, где сидит человек. Ему осуществляют доставку, он даже в магазин не выходит, чтобы на кассе где-нибудь там познакомиться. Он сам работает на удаленке, то есть фактически он вообще замкнут в каком-то своем вот этом пространстве, и ему, с одной стороны, там хорошо, а с другой стороны, ну, социологизироваться-то как-то надо. И где знакомиться молодым людям? Не выйдешь же на улицу с плакатом «Хочу познакомиться с приличной девушкой».
1: Да даже не с девушкой, а просто вот это. И мы ищем друзей. Тоже с таким плакатом не выйдешь. Это же не обязательно кому-то нужен мужчина или женщина. Просто люди, которые будут близки тебе по духу.
2: Поэтому хорошую штуку
3: идем на танцы,
2: придумали.
3: Да. Да. Ну, я не говорю, что обязательно на салонный исторический, потому что все-таки ну, есть особый склад темперамента, и просто на любые танцы как, походить, посмотреть, повыбирать. И там, где понравился коллектив, преподаватель, туда и идти.
1: Это здорово.
2: Расскажите про коллектив. Прости.
1: Да ничего.
3: У нас он очень разновозрастный, разной профессии. То есть не так, что только вот историки или там лирики, как это?
1: Лирики,
3: гуманитарии, вот только такие. Не, абсолютно, есть и профессор вуза, есть и каменщик, есть и тот, кто рисует, и айтишники, то есть, ну, и пенсионеры активные, и вот студенты, и вчерашние студенты.
2: А средний возраст это неправильно. Это все-таки разные. Основной костяк какого примерно возраста? Ну, чтобы было понимание, что ты, иначе ты придешь, а там вот прекрасные, бодрые пенсионеры танцуют.
1: Это хорошо.
3: Основной костяк это плюс-минус мой возраст, то есть 35-45. Вот, ну, потому что все-таки больше идут на преподавателя, на руководителя.
2: Как ориентируются на вас.
3: Ориентир, да. Вот, 35-45,
1: А вот. Это отличный возраст, он как раз находится в середине. То есть можно тогда
2: шаг влево, шаг вправо.
1: Тем, кто прилично младше, и тем, кто прилично старше. Да и вообще, мне кажется, в таком времяпрепровождении, как салонные танцы, возраст не сильно важен. Другое дело, когда ты придешь на уличную дискотеку вот в свои 35, а там всем 18. Вот это конфуз. Но это совсем другая история. Мы прямо сейчас прервемся на рекламу, вернемся, еще, я думаю, поговорим. Будет интересно затронуть тему балов, которые являются, ну вот лично для вас грандиозными, того, что уже, тема того, что уже было, и, возможно, того, что грядет. Да и не только. Есть вопросы, пишите в сообществе.
0: Маяковский. Наша реклама. Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Фрэнк Премиум Банкинг Эворд за 2025 год.
0: Наше. Наше. Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
7: Наши новости.
8: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Делегация правительства области приняла участие в возложении венков и цветов к памятному знаку в Воронежце полной кавалеры знака отличия военного ордена святого великомученика и победоносца Георгия на Терновом кладбище. Колонну возглавил губернатор Александр Гусев. Церемония состоялась накануне Дня памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-18 годов. Память солдат и офицеров, отдавших своей жизни за Родину, почтили представители законодательной и исполнительной власти Воронежской области и областного центра, федеральных структур, правоохранительных органов, духовенства, а также члены молодежных и волонтерских организаций. В завершении церемонии военный оркестр исполнил государственный гимн Российской Федерации. Губернатор Александр Гусев встретился с сенатором Владимиром Нетесовым, обсудив взаимодействие правительства области и Совета Федерации. Владимир Нетесов рассказал об итогах весенней сессии. Сенаторы рассмотрели более 300 законов социальной направленности, особое внимание уделив демографии, поддержке участников СВО и их семей. В 2026 году в Воронежской области участвует в программе развития детского отдыха, охватив более 93 тысяч детей. Работают 30 стационарных, 668 дневных, 18 палаточных и 213 лагерей труда и отдыха. Запланировано 157 профильных смен. Это «Время первых» и «Орлят России». Александр Гусев и Владимир Нетесов также обсудили участие региона в реализации национальных проектов, федеральных программ, мероприятий народной программы партии «Единая Россия» и ряд других тем, касающихся развития региона. Росташанский район с рабочим визитом посетил заместитель губернатора Дмитрий Маслов и депутат Госдумы Александр Сидякин. Они осмотрели капремонт драмтеатра «Рамс», который откроется в сентябре 2027 года. Открыли новую детскую площадку в парке «Юбилейный» и встретились с молодежным активом. Александр Сидякин отметил, против России действуют десятки стран, санкции более 30 тысяч, но это цена суверенитета. Мы должны проявить силу духа, как предки в Великую Отечественную. В свою очередь, Дмитрий Маслов обратился к молодежи. Вы наша опора, главный потенциал. Вам предстоит большая стройка и работа по защите технологического и информационного суверенитета. Также гости посетили Минудобрение, ДРСУ номер 1 и строящийся спортзал в селе Терновка. Власти в Воронежской области утвердили фиксированные выплаты за повреждение или утрату авто из-за атак ВСУ. 100 тысяч рублей за повреждение, 400 тысяч рублей за полную утрату. Правила действуют с 1 января 2026 года в Воронеже, Борисоглебске, а также Анинском, Бобровском, Богучарском, Поворинском, Россошанском и Хокольском районах. Выплата за утрату или повреждение легкового автомобиля производится однократно на одно транспортное средство. При этом Воронежская гордума установила повышенные выплаты для жителей областного центра до 200 тысяч рублей за частичные повреждения и до 1 миллиона рублей за полную утрату автомобиля. Это были новости региона.

0: Алексей Нелюбов у нас в гостях, руководитель Воронежского клуба салонных танцев. И остановились мы перед рекламой, музыкой и новостями.
1: На балах.
0: Да, на балах. На том, ну, хочется немножечко прикоснуться. Вот какие были из недавних, я не знаю, которые вам запомнились, и что еще грядет?
2: Самый запоминающийся, который я очень сильно переживал, это, ну, мы традиционно летом делаем как выпускной, ну, не как в школе выпускной, в плане у нас заканчивается занятие, мы на 3 месяца идем на каникулы, и вот перед этим...
1: Окончание сезона.
2: Окончание сезона, да. Вот те танцы, которые мы целый год учили, мы туда ставим, костюмы готовим. И тема это кринолины. Ну вот я как-то рассказывал, что это такой образ, на который, вау, я тоже так хочу, так красиво, обязательно к вам приду. Нет, ну, надеюсь... все-таки кто-то придет. Ну, то есть образ, который сразу хочется вот что-то...
1: Хочется сфотографироваться, да. Выложить во все социальные сети, потому что вот я могу вот так еще и танцую.
2: И обычно мы делаем где-то у нас здесь, а тут решили в усадьбу Скорнякова, это в Липецкой области, поехать. Там мы уже бывали несколько раз, там каждым годом все лучше и лучше, и вот как-то так договорились. То есть выездное мероприятие, я не знаю, что там вообще происходит, как, да, как... Как там люди будут, не будут, какой там зал, есть ли там раздевалки, ну, так, в общих чертах, кондиционеры, как там с доступом к, ну, к чему угодно. Очень много переживаний, потому что много неизвестных. Но все доехали, опять вот этот только с бензином в конце июня, вот беда случилась. Но все доехали, никто не потерялся, с других городов всех собрали, самовар довезли, там бал на Дону, да, с самоваром, в русском стиле. Цыгане приехали, вот давно хотел, чтобы цыгане, ну, из Липецка наши тоже друзья, которые занимаются.
1: Липецкие цыгане.
2: Липецкие цыгане, да. Выступили, все, самовар сделали, к Дону сходили, погуляли, петушков сахарных всем вручили, там поели, попили, икра, шампанское.
1: Потанцевать-то потанцевали?
2: Да, конечно, потанцевали, куда без этого, бал. Вот это прям, я вот, ну, долго к нему готовили, целый год, костюмы, все, вот мне, как организатору, максимально тяжело было. Ну, я потом, мы едем назад, говорю, у нас все получилось, ничего
1: эйфория
2: себе.
1: Эйфория такая,
2: эйфория,
1: да?
2: Эйфория, да, класс, просто.
1: Вот. Но еще это... место такое атмосферное,
2: ну,
1: и прям вообще...
2: Кстати, вот атмосферное место, у нас был перерыв как раз на чай, вот это все. Все, перерыв заканчивается, никого нету, с кем танцевать, все, второе деле. А все фотографируются, там что-то какие-то делают. Фотографов много было, как раз была возможность всех куда-то утащить. Вот это, пожалуй, самое запоминающееся, что вот за последние...
1: Это в мае вы говорили, да?
2: В июне, в конце июня.
1: А, в конце июня, да.
2: Да.
1: Ну, а впереди? Что впереди? Осень, новый сезон.
2: Осень, новый сезон. Я посмотрел вчера на календарь. Каждые выходные чем-то заняты. Вот, как-то вот.
1: У вас уже все распланировано?
2: Да, все распланировано до марта. Я недавно человеку пишу. Там в конце сентября мы снова в Скорняково едем. Говорит, как далеко планировать? Я так открою, мне до марта вот, все каждый день практически расписан. Говорит, да недалеко. Будет из интересного акция «Белый цветок». Мы участвуем. Это храм Ватрошки. У них, ну, они тоже любят историю. Там, причем отец Константин, он раньше у нас занимался историческими танцами, поэтому ему тема близка. И вот они про дореволюционную церковь, про вот в целом дореволюционные традиции, они много изучают. И нас зовут, чтобы мы поддержали вот акцию «Белый цветок». И прям советую. Там и ярмарка, красивый концерт, и вот прям интересно посмотреть. Поедем снова в Скорняково. Там будет фестиваль дворянской охоты. Это вот, да, то есть все связано про охоту. Вот что вы представляете про русскую дореволюционную охоту дворянскую?
1: Я только борзых представляю.
0: Я только что хотела сказать, да,
2: птички,
0: только борзых.
2: Птички, тир различный, джигитовка. Туда привозят воздушные шары, ну, в целом, в Скорняково часто. Мы там танцы показываем, там какие-то еще увлечения. Собачки, все можно, да, посмотреть. Вот.
1: И, кстати, о собачках можно превью? Вы в каком-то интервью говорили, что у вас есть animal dance такие,
2: да, animal
1: какие...
2: dances.
1: Вообще, что это такое? У меня сразу какое-то представление, знаете, на мохнатеньких утят все быть похожими хотят.
2: Кстати, да, есть про дак, так, да, есть про утку.
1: Что это?
2: И это вот, кстати, в тему нашей сегодня встречи по знакомству. Начало 20 века, побережье США, съезжается много людей из разных стран, работают, устают, собираются вечером, обниматься, вот прям близко-близко, а хочется после работы с женщинами пообниматься, как потанцевать, а нельзя, ходят все равно нравы того времени. Что они придумали? Они в близком объятии вот так вот пальцы растопырили и сказали, мы изображаем медведей.
0: Так.
2: Вот. У вас медведь тут гризли живет, вот это новый танец, вы ничего не понимаете. И вот под видом того, что мы изображаем медведя, появились, ну, танец медведя.
1: Медвежьи танцы.
2: Да, потом на День благодарения танец индюшки, танец там котиков, собачек, жирафов и прочего. И фокстрот, один из животных танцев, тоже вот.
1: То есть он вообще оттуда?
2: Да, из Америки, 1913 года, как раз подражение танцу лисы. Вот. Как вот закономерно. Просто мы, допустим, танец индюка, он самый популярный, его мало кто знает, арки-трот. А фокс-трот, пожалуйста, или там док-трот, тоже мало кто слышал.
1: Как я не представляю, как вот. На четвереньках, как индюк, он что, он головой трясти? Что это
2: индюк,
1: за танцы
2: он, такие? Я, кстати, смотрел, как индюк танцует, он так подпрыгивает то на одной ноге, то на другой, так вот, из стороны в сторону, и манера очень похожа.
0: Представляете, какие, ну, отчасти все времена прекрасны, но те, про которые мы говорим, особенно для того, чтобы мужчине с женщиной как-то друг к другу вообще приблизиться, нужно было изобрести специальный танец, который в рамках морали и нравственности того времени позволял это сделать, да? Сейчас, да. Так как у нас все в доступе.
2: Ну, я, кстати, тут не соглашусь, что в доступе. Вот подойдите, там, мужчины, ну, я, наоборот, антипример, не надо так делать, к незнакомой женщине обнять. Вот на улице, в автобусе. Сразу, а на танцах. Вот, почему я тому 10 минут, все, можно обниматься.
0: Да.
2: Вы размялись, становимся в пары. Пары, это что, объятия?
0: Объятия.
2: А если мы учим вот эти животные танцы, то вообще супер близко объятия.
0: Да. Но в рамках. Все в рамках приличия.
2: И уже, ну, есть у мальчиков, у мужчин молодых, да, страх касания с противоположным полом, даже за ручку держаться. Вот он прекрасно тут преодолевается и становится более свободный, более...
0: ну, не органичный,
2: да. Еще по планам хотел добавить, да, что вот Рамонь, мы туда всех приглашаем, регулярно там проводим. 10 октября бал в русском стиле. Это вот всем желающим можно попасть.
0: Какие танцы там будут?
2: Русский, славянский бальный, казачок, боярышня, кадриль какая-нибудь. Что еще? Что у нас русского? Русская тарантелла. Несмотря на то, что это изначально итальянский танец, его русский хореограф сочинил вот бальную тарантеллу. Ну, еще некоторые. То есть первое отделение я планирую сделать бал, вот как бальный, все торжественно, потому что у нас тоже много самобытных русских танцев было. А второе прям народное. Поискать, какие у нас народные были там.
0: Насколько я понимаю, что дресс-код для непросвещенных, он довольно легко исполним.
2: Да, да, то есть это нарядно, вот как вы представляете, нарядно. Для дам это всевозможные платья и костюмы, для мужчин это тройка, галстук. Ну и дальше уже, если есть что-то народное, то вот. И у нас, вот если уж говорить про более серьезную подготовку, да, куда надо ходить заниматься, мы будем делать бал по русским сказкам 7 ноября. У нас как-то в ноябрь всегда тематически, в тот раз был «Король и Шут», до этого «Алиса в стране чудес», тут русские сказки.
1: Ну, «Король и Шут», бал?
2: Бал по «Королю и Шуту», да.
1: Круто! У меня это в забу дыхание сперло. Как?
2: Ну, вот так, танцы исторические, под музыку соответственную.
1: Обалдеть!
2: И образы либо музыкантов, либо героев.
1: Не так я себе представляла салон.
2: Знаете,
1: танцы.
2: Кстати, «Король и Шут», кто первое место в конкурсе костюма взял?
0: Кто?
2: Ну, вот «Король или Шут»?
1: Нет, не знаю.
2: Да, ну, тут два варианта.
0: Горшок.
2: Кто на кого ставит?
1: Я на князя.
0: Но Шут.
2: Вот Шут, да, правильно, значит, да. Вот Шут первое место.
1: Обалдеть, а по русским сказкам это тоже ж, ну, что Баба Яга, Кощей Бессмертный будут танцевать с друг другом фокстрот?
2: Да. Да. В том числе.
0: А то есть колобок как... с лисой.
2: Вот, а лисы у нас много. У нас половина клуба лисы.
1: Да. Можно еще два слова? Вот у вас же есть еще какое-то занятие для детей.
2: Да.
1: Да, вот откуда берутся дети? В хорошем смысле этого слова. То есть как они к вам попадают? Их же не специально приводят. Но страшно представить, да, что кто-то из родителей говорит ребенку, ты пойдешь на салонные танцы.
2: Почему? Почему нет?
1: Да, не знаю. Как-то обычно родители куда ведут? На хоккей, там, еще куда-то. А тут и они или же это дети тех, кто уже сам занимается?
2: Вот, в первую очередь так, ну и просто тоже деток приводят, и мы прям активно всех приглашаем с сентября. Детки у нас больше выступают, потому что, ну, детский бал пока мы не набираем количество, но последнее время они вместе со взрослыми танцуют. Некоторые танцы простые прям дают фору некоторым взрослым. И схему лучше помнят, и двигаются активно. А там, ну, 5-7, 9 лет.
0: И суставы не болят. Конечно. Конечно, мы их понимаем.
1: Конечно, они лидируют.
0: Здорово, на самом деле. Алексей, спасибо, что пришли. Мы желаем вам и нового сезона, когда он начнется, такого массового, с большим количеством людей и невероятным количеством
1: хороших
0: баллов.
1: Людей.
0: Да.
2: Спасибо. Ну, люди – это наше все, поэтому если кто слушателей, зрителей как бы одинок, да, хочет или расширить свою компанию, танцы, любые танцы – это прекрасная возможность для того, чтобы это сделать. Так что занимайтесь, приходите.
0: Алексей знает, о чем говорит.
1: Алексей Нелюбов у нас сегодня был в гостях. Спасибо большое.
0: Руководитель Воронежского клуба салонных танцев. Мы на сегодня тоже с вами прощаемся. Завтра в 11:00 на том же месте. Всем пока.
1: Пока-пока.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже преимущественно ясно. Температура воздуха днем плюс 29 градусов. Слабый западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Внимание! 8 августа. Группа «Комната культуры» в усадьбе Скорнякова-Архангельская. Хиты «Поезда», «Самолеты», «Море» и другие треки. Под открытым небом на живописном лугу у реки Дон. Атмосфера живого звука и искренних эмоций. 8 августа. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьбанадону.ру.
1: Без возрастных ограничений. 2026 год.
2: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
3: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компаний и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
4: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
5: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

здесь столько.

я великая штука, тишина всей земли.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Число погибших при атаках ВСУ в Крыму выросло до 4. Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил о 3 погибших жителях и 2 раненых в результате ночной атаки на полуостров. Подробностей он не привел. Также до 4 увеличилось число погибших в Геленджике при падении обломков БПЛА. Там ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщал о 3 погибших и 13 пострадавших. Трагедия произошла в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком. Политик Борис Надеждин объявил, что уехал из России. Он записал видео на фоне Эйфелевой башни в Париже и сообщил, что жив и находится на свободе, но пока не в России. Позднее он пообещал написать о своих планах подробнее. В июне Надеждин выдвинулся кандидатом на выборы в Госдуму, а в начале июля Минюст внес политика в реестры на агентов. Таким образом, участвовать в выборах, согласно закону, он бы не смог. Позднее его обвинили и оштрафовали за демонстрацию экстремистской символики. Ему также запретили выезд из России. OpenAI выявила побег еще нескольких ИИ-агентов из тестовых сред. Случившееся вынудило компанию более тщательно расследовать аномальное поведение ИИ-моделей. Эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации Артем Геллер рассказал НСН, что в дальнейшем таких случаев стоит ожидать все больше.
3: Все новые технологии сначала мучительно пытаются прижиться в мире, в среде, в которой они дальше будут работать. Подобное число разных случаев, утечки информации, взломов, оно будет только активно расти. Причем не только потому, что выходят все более и более новые версии, но и в том, что все большему количеству там сотрудников компании это для них становится инструментом. Если уж мы выпустили в мир ИИ, то сейчас мы вот на каком-то таком практическом опыте вынуждены собирать все эти ошибки. Будем надеяться, что там не будет критических, связанных там со здоровьем людей.
2: Рейтер подчеркивает, что контроль над ИИ перестал быть проблемой одной компании. Специалисты по безопасности выражают растущую обеспокоенность тем, что темпы разработки ИИ значительно опережают возможности по обеспечению его безопасности. Герой России Владислав Головин рассказал о комплексной поддержке ветеранов. По его словам, важную роль в помощи играет фонд «Защитники Отечества». Он оказывает поддержку в самых разных вопросах – от оформления бумаг до поиска работы. Эффективной мерой стала и кадровая программа «Время героев». Она помогает участникам программ подготовиться к работе на руководящих должностях. Головин подчеркнул, что помощь должна быть доступна каждому, независимо от места проживания. В России могут разрешить автоматически выписывать штрафы по данным с беспилотников. Такую инициативу рассматривают Минтранс и МВД. Дроны предлагают использовать для фиксации выезда на встречную полосу, обочину и других нарушений ПДД без участия инспектора. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
1: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107FM.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня узнаем, какая сказка вдохновила группу Settlers и как Васса Железнова обновила песню, написанную еще в школе. Группа Settlers представила новую песню под названием «Летучий корабль». По словам лидера команды Яны Шелпаковой, сингл стал продолжением песни «Светлое чувство». «Летучий корабль» — песня про силу и про то, что каждый человек может быть для кого-то спасением.
2: Всем привет! Хочется рассказать вам про песню «Летучий корабль», которая вышла спустя аж 3 года после своего написания. И мне кажется, что эту песню вполне можно писать одной строчкой. Это детская песня для взрослых, потому что вдохновлена она сказкой, она о спасении, о любви.

0: Группа Settlers выпустила клип на свой новый сказочный сингл. Видео сняли в красивейших природных локациях Дагестана. Васа Железнова выпустила новый сингл «Я ТНЛ». Первая версия песни появилась, когда артистке было 15 лет. С тех пор многое поменялось, изменился и текст. Этим летом песня обрела новое звучание, новые слова и новый смысл.
1: Основная загвоздка выпуска этой песни была в том, что человека, который написал эту песню, уже не существует. Да, мне было 15 лет, и, безусловно, я изменилась. И когда-то эта песня рассказывала о симптомах любви, а сейчас, уже спустя годы, мне захотелось, чтобы она рассказывала об ее износе. Так будет честнее. И я немного переписала текст. Получился такой куплет про сравнение любви с парком аттракционов, где еще вчера светились миллионы гирлянд, а сегодня фонтан шумит прошлогодней водой, экран кинотеатра разбит, а колесо обозрения признано аварийным. Основная мысль была в том, что иногда чувство становится воспоминанием еще до того, как отношения заканчиваются.

0: Послушать новый релиз можно на любой удобной цифровой площадке. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наша.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: любить.
1: Наше радио.
2: И вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так.
3: Ты просто одинок.
2: Так вот, и тут я совершаю телефон.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже преимущественно ясно. Температура воздуха днем плюс 29 градусов. Слабый западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
5: Реклама не оферта. ООО «Альтрон». Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1217-0038-9598. Подробности на сайте freshauto.ru.
6: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
7: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
8: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
9: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
10: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси. Цемент, ОСП, утеплитель. Кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир. Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
11: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
12: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Я здесь один на дне реки.

0: наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с сенатором Владимиром Нетесовым, обсудив взаимодействие правительства области и Совета Федерации. Владимир Нетесов рассказал об итогах весенней сессии. Сенаторы рассмотрели более 300 законов социальной направленности, особое внимание уделив демографии, поддержке участников СВО и их семей. В 2026-м Воронежская область участвует в программе развития детского отдыха, охватив более 93 тысяч детей. Работают 30 стационарных, 668 дневных, 18 палаточных и 213 лагерей труда и отдыха. Планировано 157 профильных смен. Это «Время первых» и «Орлята России». Александр Гусев и Владимир Нетесов также обсудили участие региона в реализации национальных проектов, федеральных программ мероприятий, народной программы партии «Единая Россия» и ряд других тем, касающихся развития региона. Рассашанский район. С рабочим визитом посетили заместитель губернатора Дмитрий Маслов и депутат Госдумы Александр Сидякин. Они осмотрели здание театра «Рамс», которое откроется в сентябре 2027-го. Открыли новую детскую площадку в парке «Юбилейный» и встретились с молодежным активом. Александр Сидякин отметил, против России действуют десятки стран, санкции более 30 тысяч. Но это цена суверенитета. Мы должны проявлять силу духа, как предки Великую Отечественную войну. В свою очередь Дмитрий Маслов обратился к молодежи. Мы наша опора, главный потенциал. Вам предстоит большая стройка и работа по защите технологического и информационного суверенитета. Гости также посетили мину удобрения, ДРСУ номер 1 и строящийся спортзал в Терновке. В Воронеже идет мониторинг летнего отдыха детей. Председатель комиссии по образованию и науке Общественной палаты Воронежской области Наталья Хван посетила лагерь «Маяк». После реконструкции в лагере появились новые корпуса, спортплощадки и зоны для мероприятий. Есть комнаты для детей с ОВЗ. Вожатые, молодые, инициативные, отдых ребят получается насыщенным. По итогам проверки подготовят рекомендации по улучшению детского отдыха. Родители могут поделиться мнением в онлайн-опросе Общественной палаты. А власти Воронежской области утвердили фиксированные выплаты за повреждение или утрату авто из-за атак ВСУ. 100 тысяч рублей за повреждение, 400 тысяч рублей за полную утрату. Правило действует с 1 января 2026-го. В Воронеже, Борисоглебске, а также Анинском, Бобровском, Богучарском, Поворинском, Рассашанском и Хохольском районах. Выплата за утрату или повреждение легкового автомобиля производится однократно на одно транспортное средство, независимо от количества легковых автомобилей в собственности. При этом Воронежская гордума установила повышенные выплаты для жителей областного центра до 200 тысяч рублей за частичное повреждение до 1 миллиона за полную утрату автомобиля. Среднемесячная заработная плата жителей Воронежской области в мае 2026-го составила 83 272 рубля. Это на 12% выше, чем год назад, сообщает Воронежстат. Тройки лидеров по уровню дохода – работники водного транспорта. Они получают в среднем 184 тысячи рублей в месяц. Следом идет сфера информации и связи. Там платят 130 тысяч рублей. Замыкает список финансовый сектор – 112 тысяч. Аутсайдерами оказались швеи и курьеры. Первые зарабатывают всего 32 тысячи рублей. Это почти в 6 раз меньше, чем у работников водного транспорта. Вторые 47 тысяч. Это были новости региона.
0: Наше радио сделано в России.

0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
3: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
4: 255? 45? 55! Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

было и прошло. Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный малек. Утренний

0: Наше радио.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже преимущественно ясно. Температура воздуха днем плюс 29 градусов. Слабый западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-0803.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
2: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Ленинский проспект, 117, телефон 260-60-50.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Как утащил глава Кубани, дрон упал в поселке Архипово-Осиповка на пляж. По поручению губернатора туда направили специализированную бригаду медицины катастроф. Кондратьев выразил соболезнования родным и близким погибших. Власти окажут материальную помощь им, а также семьям пострадавших. На месте падения обломков беспилотника работают сотрудники оперативных служб. Уровень воды в реке Тура на территории Тюмени, где сохраняется сильный паводок, за сутки снизился на 1 сантиметр и опустился до отметки 895 сантиметров, сообщил губернатор Александр Муор. Критическая отметка опасного явления для Тюмени 850 сантиметров. Паводок также наблюдается на реке Тавда в селе Нижняя Тавда. Река Пышма за сутки прибыла еще на 11 сантиметров до 610. Это выше отметки неблагоприятного явления на 10 сантиметров. Как уточнил губернатор, судя по отметкам выше по течению Свердловской области, рост скоро прекратится. Летний паводок вызвали обильные дожди в Свердловской и Тюменской областях. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Тюмени и Тюменском районе. Герой России Владислав Головин рассказал о комплексной поддержке ветеранов. По его словам, важную роль в помощи ветеранам играет фонд «Защитники Отечества». Он оказывает поддержку в самых разных вопросах – от оформления бумаг до поиска работы. Эффективной мерой стала и кадровая программа «Время героев». Она помогает участникам программ подготовиться к работе на руководящих должностях. Головин подчеркнул, что помощь должна быть доступна каждому, независимо от места проживания. В России впервые выдали сертификат для выполнения коммерческих воздушных перевозок на свободном аэростате. Как сообщила Росавиация, документ получила компания, которая работает под брендом «Открытое небо». Первым воздушным судном, допущенным к таким перевозкам, стал аэростат производства российской компании «Росбал». Он рассчитан на 5 пассажиров. Кроме того, Росавиация сообщила о сертификации еще одного аэростата, который планирует использовать для коммерческих полетов над Республикой Алтай. Звезды классической музыки записали композицию в честь столетия оперной певицы Валентины Левко. Это современная версия песни о любви Марка Фраткина на стихи Николая Доризо из фильма «Простая история», более известной по своим первым строчкам «На тот большак». Авторами музыкального приношения стали солистка Мариинского театра Екатерина Лукаш и ансамбль. Аранжировку для 6 инструментов и арфы вместо фортепиано написал композитор Валерий Кикта. Премьера клипа и сингла состоится на всех цифровых площадках 13 августа, в день столетия певицы. Валентина Левко прославилась как одна из величайших контральта 20 века. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.nsn.
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Сделано в России.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в 10-бальное шоу.
2: Теперь смотрите, кто приехал. Андрей Германович, здравствуйте.
1: Я ехал и приехал. Здравствуйте,
2: дорогой
1: Игорь Владимирович, здравствуйте.
2: Ну что, мы по тебе соскучились за те две недели, которые ты... Долго будет Карелия сниться?
1: Да я думаю, долго, да.
2: Долго.
1: Да, я тоже скучал, хотя лукавить не буду.
2: Да ладно, не ври.
1: Не очень сильно.
2: Кто ж в здравом уме-то по работе скучает?
1: Не, ну ты знаешь, иногда, конечно, чего-то не хватало. Вот как-то жизнь, она настроена всегда на определенный распорядок, и когда он меняется. Но ты знаешь, я не сильно расстраивался. Ладно, без демагогии. Я очень рад, что я вот сегодня уже здесь сижу за пультом с напарником, и мы все вместе с вами.
2: Но ненадолго. Ребят, мы недельку поработаем сейчас.
1: Недельку мы поработаем вдвоем вот эту.
2: Вдвоем, потом... до сентября я в отпуске.
1: Я еще буду недельку после этого с вами, да. А потом...
2: Ну, в общем, ребят, август такая пора,
1: поэтому
2: когда...
1: Поэтому ловите эти деньки.
2: Когда то одного, то другого шоу. Ну, в общем, как-то будет... У нас же вот наши дневные коллеги в отпуске, Алиса Михайловна и Дмитрий Сергеевич. Если где-нибудь встретите в подмосковном лесу в районе Одинцова...
1: Вот этого вот грибника, который...
2: Грибника, заросшего как... такого, лохматого. Вы ему так это мить-мить-мить-мить-мить.
1: А если откликнется, значит он.
2: Значит, Ленский.
1: Так, мы же не будем, напарник, нарушать сегодня
2: никогда,
1: традиции.
2: Никогда.
1: Да.
2: Для начала мы проверяем созвучность наших камертонов и начинаем 10-бальное шоу с такой музыкальной головоломки, где доказываем, что... Суть которой доказать, что вся наша молодость, детство прошли на одних и тех же музыкальных композициях. Я зачитываю вам, или Андрей Германович, зачитываем вам какие-то стихи
1: в виде
2: поэзии, а вы нам присылаете через сайт наш.ру или через наших мессенджеров свои версии, что это за песня.
1: Непростое, кстати, сегодня задание, мне кажется.
2: Да, ну, конечно.
1: Ну, давай, зачитывай.
2: Ну, стихи действительно в виде поэзии.
1: Я подберу чуть-чуть.
2: Нет, еще не рассвет. И губы твои мне тихо шепчут сладкий бред. Прости и отпусти, я скоро вернусь к тебе, ты только не грусти. Ну, то есть, понимаете, да? Рифма уровня кеды-полукеды.
1: Нормально.
2: Итак, ребята, о какой песне сегодня идет речь? Можете название, кусок припева.
1: Ну, или продолжение.
2: Чего угодно,
1: вот
2: продолжение. Через сайт наш.ру, певца, группу, все, что вам придет в голову, пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
1: Ну и заселяемся на ближайшие 4 часа в ваши радиоприемники.
3: Реклама на 107 FM.
4: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеется противопоказание, необходимо консультация специалиста.
6: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Честно говоря, мне показалось, что вот это литературно-музыкальное задание сегодня было достаточно сложным, но я ошибался, большинство ответило абсолютно.
2: Есть люди, которые там, выхода нет, скоро рассвет.
1: Ну да, Губин, ничего не говори.
2: Ничего не говори. Ап у нас был, ребята. Это песня, которая принадлежит творчеству певца Данко. Такая отсылка к творчеству Максима Горького. И песня называется «Московская ночь». Андрей Германович, давай продемонстрируем.
1: Давайте.

0: Песня была сочинена и записана в то время, когда по Садовому можно было летать. Сейчас один пролет, в зависимости от количества камер, обойдется.
1: Даже тогда уже можно было летать только ночью.
0: Только ночью. Ну что, ребят, спасибо большое за принятое участие в музыкальной головоломке. Давай поговорим, Андрей Германович, про отпуск, наверное.
1: Да, тем более, я смотрю, уже понеслись вопросы по поводу, как доехать, если бензин.
0: Рассказывай.
1: Давайте начнем с самого главного. Как доехать? Честно могу сказать, никаких сложностей не возникло, хотя готовились мы к поездке, знаешь, мне кажется, как к какому-то огромному марш-броску, потому что мы ехали с канистрами. Чтобы вы понимали, мы ехали на двух автомобилях. У меня дизельный Туарег, он, в принципе, очень немного ест, и мне нужна была, в лучшем случае, одна заправка посередине где-нибудь. А второй автомобиль был Ford Explorer, который ест много и бензина. Дизель есть везде. Везде он есть. Никаких проблем с дизельным топливом нет ни по пути в Карелию, ни в самой Карелии. С бензином на М11 никаких сложностей не было, разве что в некоторых местах отпускают по 30 литров. В некоторых, насколько я понял, можно до полного бака заправиться. Поэтому, если вы собираетесь ехать, ну, скажем, из Москвы, то расчет должен быть примерно такой. То есть вы доезжаете до платной дороги с полным баком, заезжаете, где-то в середине или ближе к концу, уже ближе к Питеру, вы дозаправляетесь до полного, стараетесь так сделать. А в Питере меня пугали, что топлива нет, но мы даже проверять это не стали. А когда мы уже вышли на трассу в сторону Петрозаводска, топливо есть, но постоять придется минут 15-30, где-то так вот в среднем. Ну, машин по 10, наверное, стоит на каждую заправку. Но в целом топлива нет, а там, где были мы, это недалеко от Сартовалы, там и вовсе, честно говоря, на заправке, у меня товарищ поехал с утра, не было ни души, он заправил свой автомобиль по полному, никаких ограничений не было. Это то, что касается топлива, но все же я, знаешь, вот я такой немножко очкун в этом случае. Я всегда считаю, что в багажнике, даже при условии, что все нормально, канистра в путешествии должна стоять. Ну, все может быть. Вот, ну, может действительно что-то случиться. Может не рассчитать просто с расходом топлива, потому что на М11, как ты помнишь, напарник, там скорости большие, и вот, и все современные автомобили с аэродинамикой кирпича, особенно большие кроссоверы, такие, в общем, начинают есть в полтора-два раза больше, чем обычно. Вот, что касается дороги, то у меня туда получилось 10 часов, а обратно получилось там, ну, чуть меньше 12 с парой таких нормальных остановок полноценных. И дорога очень легкая, потому что, во-первых, М11... Я, правда, объехал вот этот участок до Шереметьево. Ты знаешь, меня жаба задавила платить 1000 рублей за 10 километров, при условии, что рано утром ленинградка летела. Вот, и туда, и обратно я объехал. Так что недополучила северо-западная концессионная компания моих денег. А только автодору платил. Вот. Питер объезжали по платной трассе, по объездной. А дальше там совершенно шикарная дорога идет в сторону Сартовала. Насколько мне рассказывали, делали ее какие-то очень уникальные ребята с Урала. У них какая-то своя технология укладки асфальта. И ты знаешь, вот, ну, ты представляешь себе серпантины.
0: Ну да.
1: И вот они все профилированные. У них просто вот идеальное какое-то покрытие. То есть там нету вот никаких там неровностей. То есть ты едешь, ты прям получаешь огромное удовольствие. Но скорости там очень низкие, потому что это серпантин. И дорога вот Питера до той же Сартовалы, это примерно там 4,5 часа. Ладно, про дорогу рассказал, про топливо рассказал. Давайте ненадолго прервемся, расскажу про Карелию.
0: Хорошо.
1: Самое главное.
0: Конечно.
2: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И как кто-то написал из наших слушателей, по крайней мере, не надо рассказывать, туда надо ездить. Сам через неделю в отпуск и езжу каждый год в течение 11 лет. А грибов не было еще, правда, спрашивают тут же. Нет, грибов не было. Были до нашего приезда, говорят, белые просто ногами в разные стороны раскидывали. Мы набрали жалкий пакетик лисичек, пожарили их с картошечкой, это было очень
2: Тут, кстати, для вас, для грибников, новость прочитал в выходные. Белый гриб находится под угрозой исчезновения. Дело в том, что загрязняются почвы, загрязняются воды, а белый гриб очень капризен.
1: Очень капризен, один из самых капризных.
2: Да, и, собственно, стал он произрастать в меньших количествах и вытесняется менее прихотливыми лисичками, которые, собственно, начинают экспансию и завоевывают территорию белого гриба. Так что, вполне вероятно, мы последнее поколение людей, которые помнят белый гриб на вкус.
1: Да, и еще ведь белый гриб практически невозможно выращивать
2: в
1: неволе, он не хочет там расти. Ладно, давайте прервемся на рекламу, дальше я вам все-таки расскажу о Карелии.
0: Наша реклама.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, поскольку я в Карелию езжу не первый раз, в прошлом году я ездил с катером, собственно, где оставил колонку об какой-то риф. В этом году вообще была полная катастрофа. Те, кто поехал со своими водомоторными катерами, яхтами и прочими вещами. Я просто в соцсетях следил за этим. Ну, мне кажется, ничего живого домой не вернулось, потому что Ладога упала на метр. Люди из Петрозаводска мне писали, что почти на два у них падение. Ну, может быть, это и не так, но, в общем, это очень сильное падение, и лодцы уже не работают, которыми можно было спокойно пользоваться. Ну, наверное, местные знают, как можно аккуратненько ходить, да, по шхерам, потому что, ну, если там живешь 20 лет, да, конечно, ты понимаешь, где у тебя все равно какая-то глубина сохраняется. Мы же поступили, на мой взгляд, очень правильно. Мы в этом году взяли два резиновых
2: плавсредства.
1: Плавсредства, да. Не буду в эфире говорить, как их называют. С двигателями 9,9, то есть до налогами, до прав. И спокойно совершенно катались по Шхере. Шхера у нас там очень красивое местечко, называется Белые мосты. Вот второй год мы там живем. Очень уютное место с разными видами отдыха. Там есть и центральная такая, если гостиницы можно назвать, есть и вот всякие места, где ты уединенно живешь, глэмпинги, ну и так далее. И главное, что там в Шхере в этой практически больше нет жизни. Угу. Маленькая деревушка, и все. И завод где-то уже на выходе в Ладогу стоит. И поэтому вся Шхера твоя, туда никто не заходит, ни рыбаки, ничего. И, честно сказать, каждый день рано утром мы просто выходили на этих резиновых плавсредствах, да, и просто выбирали себе какое-то направление, куда нам нравится идти. Дальше швартовались, гуляли по вот этим замечательным пескам. Я обещаю, я выложу видео, у меня там есть прекрасная картинка. Знаешь, стоим, ноги решили помочить. И такое ощущение, что у тебя ноги в золотой вот такой вот, в крупинках, прибой бьет, и вот прямо там золото. Mm-hmm. Ну, это не золото, конечно, это слюда, но эффект, конечно, просто потрясающий. Оголились те пляжи, которых никто не видел за последние 10 лет. Вот, все безумно совершенно красиво, поэтому мне очень понравился вариант с резиновой лодкой, потому что на Влам мы уже сходили в том году, в этом году у нас не было задачи сходить на Влам. Вот. А резиновая лодка, она как раз позволяет, вот, она удобна для коротких таких путешествий и, конечно же, для рыбалки. Но поскольку мы со Львом не очень рыбаки, мы не очень много и наловили, там пару щучек, и, к сожалению, вот одна щучка, которую мне очень хотелось сфотографировать как трофей, нас покинула, махнув нам красиво хвостом, сказала: нет, я не ваша. Килограммов на 10, я бы сказал, может быть, и на 15, но я не вру. Я думаю, что килограммов на 10 была рыбина, но очень крупная. Вот, а так с рыбалкой там все хорошо, с грибами, как я уже говорил, не очень. Но про грибы в Карелии, как нам объяснили, все очень просто. Если сухая погода, они потихонечку исчезают. Если проходят дожди, нужно подождать несколько дней, и дальше они появляются. Ну, там грибов, в общем-то, понятно, очень много. Ягоды полно. Все это продается на дорогах. Очень много всего можно купить. И вот в том местечке, где мы были, там еще очень вкусная клубника. Мне кажется, я уже рассказывал в том году про нее. Но это дама, которая занималась разведением клубники в Финляндии, наша. Вот этих северных сортов клубники. И она перенесла все свое вот это огромное практически промышленное производство клубники уже на карельскую территорию. И это, ребята, вы не представляете, она размером с абрикос, безумно красная и безумно сладкая. То есть у нее, может быть, нет такого сумасшедшего аромата, как у подмосковной клубники, но она очень хорошая. Вот, так что вот так. В Карелии очень красиво, интересно. И давайте ненадолго прервемся, а дальше я, наверное, расскажу о некоторых развлечениях, которые там есть.
0: Наше радио.

0: улететь на МиГ-25.
1: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
2: Ну, еще немножко поговорим про Карелию, потому что многие считают, что Карелия — это вот такой вот отдых наедине с природой, да, и никаких развлечений там особо нет. Все это, ребята, не так. У меня очень много друзей ездит в Карелию, и каждый находит какие-то развлечения для себя. Вот недавно общался с товарищем, давно не виделись, они ездили за неделю до нас, мы не знали, да, друг о друге, что мы собираемся в Карелию. Вот, они ездят, у них семейная такая компашка с детьми, вот, там очень много развлечений для детей в той же в районе Сартовалы, вот, поскольку жена у него, она, ну, такая дама немножко высокого полета, они ходили, например, слушать орган в лютеранскую церковь.
3: О, как.
2: Да, и он говорит, я получил такое, просто незабываемое какое-то впечатление. Рускеала, да, очень многие рассказывают, что там очень здорово. Вот Ирина из Петрозаводска написали, ездили ли в карельский зоопарк. Нет, в зоопарк не ездили, знаю, что есть, знаю, что он очень неплохой, но у нас просто на территории жил двухмесячный лосенок, для нас это был зоопарк, а еще там был заяц и свинья, поэтому...
3: Свой зоопарк был.
2: Свой зоопарк был, да. Вот, но очень-очень такая трогательная история про лосенка, которого маму медведи прогнали, а его оставили, и водитель его привез, и вот ему уже 2,5 месяца отпаивают его конским молоком, прекрасно себя он чувствует, потом, видимо, его будут передавать в какой-то либо на Спарк. Там есть куда его передать, да, просто они говорят, что пока он такой маленький, его никто не возьмет, потому что это очень дорого, скажем так, вскармливать такого маленького лосенка. Но, конечно, если говорить про достопримечательности Карелии, их очень много, да, их просто безумно. А Кивач тот же, да, водопад, если кто-то на нем...
3: Рыба, скажи, что по рыбе?
2: Что по рыбе? Значит, ну, по рыбе в основном судак и щука, но судак, я так понимаю, это все-таки уже открытая Ладога. И мы даже не думали об этом. Щуки полно, щука ловится хорошо. Поймали мы 2 таких достаточно приличных лещей на поплавок. Тоже было довольно вкусно. Ну, понимаешь, у нас не было задачи, мы не рыбаки. То есть, вот знаешь, есть люди, которые приезжают только за рыбой. Вот нам было вполне достаточно нашего улова, тем более, что нас еще угощали там и форелькой, и другими деликатесами Карелии. Кстати говоря, ребят, вот я вам могу сказать, что, например, рыба в Карелии, та же вот форель, которую там выращивают, на удивление, несколько дороже, чем в одном из сетевых магазинов Москвы, где я ее регулярно покупаю. Та же рыба. Вот. Но, тем не менее, Валаам, если вы поедете в Карелию, все-таки вам нужно, наверное, собраться силами, с духом и посетить это замечательное место. Это безумно красиво, получите огромное удовольствие. И вот когда мы там были, Святой Отец нам рассказывал про архипелаг, про то, как там все развивалось. И, конечно, он сказал, что один день на Валааме — это абсолютно вот туристический маршрут, который оставит у вас впечатление, что это красиво. А если вы хотите чуть более глубоко... так сказать, узнать.
3: Проникнуться.
2: И проникнуться даже, наверное. То у них там есть вариации, где можно остановиться на ночь от отеля до палаточного городка. Вот. Поэтому, если вы собираетесь туда с серьезными намерениями, то обязательно заранее подготовьтесь к этому и просчитайте, что для вас там будет оптимальным. Ну, плюс к этому в Карелии есть замечательная история. Это прогулка по шхерам. Самые разные варианты есть. Есть на больших судах таких, достаточно больших, конечно, это не, даже не питерские вот эти прогулочные кораблики, это все меньше, потому что шхеры сами по себе узкие, они очень часто там со скалами внизу, с мелями, поэтому не возят огромные толпы, но, тем не менее, это, вы знаете, это просто безумно красиво. Прогулки, как правило, на несколько часов, и вы вот сможете насладиться теми самыми, ну, я их называю фьорды. Почему не фьорды? Ну, называть шхером их, конечно, можно, но хочется их... вот, не знаешь, мне кажется, что там какие-то сказочные существа должны обязательно жить.
3: Тролли, эльфы.
2: Кто-то должен там быть. Поэтому, если вы не боитесь, то отправляйтесь обязательно в прогулку по шхерам, получите огромное удовольствие.
1: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Тут пишут нам, а как же фестивали, а как же сплавы в Карелии? Там вообще не до грибов. Да, я с вами согласен. И там вообще на самом-то деле инфраструктура, она очень активно развивается. Я побывал в местечке, называется это 1111. Это время такое. Это новый, так сказать, парк.
2: Кластер.
1: Вот хорошо, кстати, сказал, да. Сегодня там уже есть открытый кинотеатр под открытым небом. Он не на очень большое количество людей. Но, честно говоря, посмотреть кино в горах, это что-то. Тем более, вот когда уже вечер, в горах же гробовая тишина начинается. Mm-hmm. Вот, это было очень забавно. Единственное, было жутко холодно, потому что мы не подготовились к этому. А я был за рулем. Mm-hmm. Вот это...
2: Это было видно.
1: Это вообще был глобальный просчет, я считаю. Вот, но тем не менее, то есть действительно появляется много интересных мест, появляется какая-то развлекательная инфраструктура, поэтому, мне кажется, через некоторое время Карелия будет одним из самых популярных направлений для наших туристов. А кто нам написал, что не надо тут никому рассказывать про Карелию, извините, ваше место уже может быть занято. Вот так вот.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 28 градусов, ветер восточный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
1: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир. Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
2: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
3: В Забайкале действуют сотни очагов.
2: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
4: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с сенатором Владимиром Нетесовым, обсудив взаимодействие правительства области и Совета Федерации. Владимир Нетесов рассказал об итогах весенней сессии. Сенаторы рассмотрели более 300 законов социальной направленности, особое внимание уделив демографии, поддержке участников СВО и их семей. В 2026-м Воронежская область участвует в программе развития

0: площадку в парке «Юбилейный» и встретились с молодежным активом. Александр Сидякин отметил, против России действуют десятки стран, санкции более 30 тысяч. Но это цена суверенитета, мы должны проявлять силу духа, как предки в Великую Отечественную войну. В свою очередь Дмитрий Маслов обратился к молодежи, наша опора – главный потенциал. Вам предстоит большая стройка и работа по защите технологического и информационного суверенитета. Гости также посетили Минудобрения, ДРСУ номер 1 и строящийся спортзал в Терновке. В Воронеже идет мониторинг летнего отдыха детей. Председатель комиссии по образованию и науке Общественной палаты Воронежской области Наталья Хван посетила лагерь «Маяк». После реконструкции в лагере появились новые корпуса, спортплощадки и зоны для мероприятий. Есть комнаты для детей с ОВЗ. Вожатые, молодые, инициативные, отдых ребят получается насыщенным. По итогам проверки подготовят рекомендации по улучшению детского отдыха. Родители могут поделиться мнением в онлайн-опросе Общественной палаты. А власти Воронежской области утвердили фиксированные выплаты за повреждение или утрату авто из-за атак ВСУ. 100 тысяч рублей за повреждение, 400 тысяч рублей за полную утрату. Правило действует с 1 января 2026-го. В Воронеже, Борисоглебске, а также Анинском, Бобровском, Богучарском, Поворинском, Рассашанском и Хохольском районах. Выплата за утрату или повреждение легкового автомобиля производится однократно на одно транспортное средство, независимо от количества легковых автомобилей в собственности. При этом Воронежская гордума установила повышенные выплаты для жителей областного центра до 200 тысяч рублей за частичное повреждение до 1 миллиона за полную утрату автомобиля. Среднемесячная заработная плата жителей Воронежской области в мае 2026-го составила 83 272 рубля. Это на 12% выше, чем год назад, сообщает Воронежстат. Тройки лидеров по уровню дохода – работники водного транспорта. Они получают в среднем 184 тысячи рублей в месяц. Следом идет сфера информации и связи. Там платят 130 тысяч рублей. Замыкает список финансовый сектор – 112 тысяч. Аутсайдерами оказались швеи и курьеры. Первые зарабатывают всего 32 тысячи рублей. Это почти в 6 раз меньше, чем у работников водного транспорта. Вторые 47 тысяч. Это были новости региона.
1: Наше радио сделано в России. Наше радио. Это навсегда.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И добро пожаловать в 10-бальное шоу, которое теперь уже в полном составе работает для вас.
2: Да, ребят, в этом часе мы будем разыгрывать титул «Умника дня».
1: Обязательно.
2: Все как обычно, вы же уже привыкли к тому, что мы задаем вам вопрос. Хотя, какие вопросы, Андрей Геннадьевич? Ну вот август. Вчера был день ВДВ.
1: Сегодня день арбуза.
2: День рождения. Сегодня день... Кстати, ты арбузы уже как?
1: Я вовсю их ем. Я в этом году попал на азербайджанские так. Арбузы. У нас просто на платформе Внуковой ими приторговывают. Безумно вкусные, сладкие. Но единственное, на мой взгляд, конечно, дороговато. По 100 рублей килограмм.
2: Недаром.
1: Недаром, да.
2: Значит, сдаю тебе ссылку. Арбузное место.
1: Так.
2: Как и всем нашим добрым проверенным друзьям, я человек не жадный, ребят, магазин, который с циферкой.
1: А я брал, мне не понравилось.
2: Подожди, значит, не берете там полосатые. Вот полосатики, да. Которые... Там, короче, представлено два сорта. Черный принц, ага. И красный малыш. А сладкий малыш. Название, я понимаю, для арбуза «Сладкий малыш».
1: Это можно в эфире произносить?
2: Конечно. «Сладкий малыш». Значит, «Черный принц». Ну, в рекомендациях не нуждается. Он
1: «Черный
2: такой,
1: принц» очень вкусный арбуз.
2: Он как темно-резиновый мяч.
1: Значит, и без семечек.
2: Без семечек. Красная такая, угу. Бордовая аж сердцевина. Вкусный. Сладкого малыша брал, как бы это ни звучало, в пятницу. Сладкий малыш был взят на пробу в пятницу. Ребята, и не ошибся. Семечки присутствуют, но он чем-то напоминает «Черного принца». Короче, такой, знаете...
1: Не родственники?
2: Не знаю. Небольшой, знаете, килограмма на 4, как раз вот, чтобы съесть за выходные. Довольно-таки сладкий. И вот такая сладость, которая вот корки, когда ближе, а не появляется вот кислинки, да? Но есть семечки, но семечки небольшие.
1: Да, и на самом деле семечки это не самая
2: можно
1: большая
2: глотать.
1: Проблема.
2: Так что
1: у
2: вот,
1: кого
2: Андрей
1: уже
2: Ильич,
1: аппендикс вырезан, все.
2: Рекомендую можете. Зайти.
1: А почем? Хотя бы
2: да, что-то, ну сейчас не знаю.
1: Все понятно.
2: Включай музыку, я сейчас как раз про... Дешевле, чем твои устанции.
0: Реклама на 107 FM.
3: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
4: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229 0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и приглашаем всех, кто хочет побороться за титул «Умника дня». Умник дня, все верно,
2: да,
1: а
2: да,
1: то
2: да,
1: я
2: да,
1: чуть
2: да.
1: за две недели уже забыл,
2: не,
1: как...
2: Не-не-не, все правильно.
1: Но мы тут должны сделать одну поправочку, потому что арбуз называется не красный,
2: сладкий,
1: а
2: малыш.
1: Сладкий малыш. Это и будет первой кодовой фразой.
2: Сладкий малыш.
1: Сладкий малыш.
2: Договорится, как что называют, шуга-бэйби. Он вообще шуга-бэйби называется. Сладкий малыш.
1: Сладкая крошка.
2: Сладкий малыш, ребят, автор 12-го сообщения будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру либо через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: «Успеть за 60 секунд».
1: Мы готовы начать первый раунд игры «Успей за 60 секунд».
2: Кто у нас за сладких малышей?
1: Кто за сладких малышей будет выступать? Ирина.
2: Ирина, здравствуйте.
1: Ирина. Здравствуйте, Ира. Ирина.
2: Ира, так. Ира у нас пропала. Ну, мы сейчас, ничего страшного, Андрей
1: сейчас
2: Германович,
1: мы...
2: наученный, так сказать, с корабля на бал сразу из огня да в полымя. Мы сейчас постараемся перенабрать Ирине и вывести ее в эфир для того, чтобы дать ей минуту и 10 вопросов, на которые нужно будет ответить. Что случилось?
1: Нет связи с Ириной. Нет, нет, ну, связи. Давай еще разочек попробуем.
2: Давай попробуем, там есть кнопка «Redial», попробуй, нажми.
1: Ее я и нажимаю.
2: Вполне
1: второй раз.
2: Второй раз. Ну что, ну неужели не хочешь с нами, Ирина? Мы такие вопросы сегодня... Вот я смотрю, и прям вот, ну, глаз радуется на эти вопросы отвечать. Нет?
1: Так, сейчас попробуем, Ирина.
2: Ирина, здравствуйте.
1: Нет,
2: ну, никак. А что случалось-то?
1: Ну, один гудок, а дальше гробовая тишина.
2: Подожди, вот что?
1: Алло, алло.
2: Алло.
1: Ирина. Ирина.
2: Алло. Только что кто-то у нас
1: кто-то был. Давай мы, знаешь что, давай еще раз попробуем.
3: Напишите детали, пожалуйста.
2: О-о-о, понятно. Мы общаемся с автоответчиком, Андрей Германович.
1: А мы сейчас еще раз попробуем.
2: Еще раз с автоответчиком хочешь пообщаться? Давай. Уважаемый автоответчик. Конечно,
1: да.
2: Ничего не получится, поэтому
1: нет, не
2: давай
1: получится.
2: Подтягивай песенку, мы сейчас послушаем.
1: Сейчас послушаем.
2: Песенку. И, ребята, значит, уже играть будем. Сейчас Андрей Германович подтянет песенку.
1: Сейчас мы, ребят, все придумаем.
2: Да,
1: но
2: буквально через пару-тройку минут будем играть.
0: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: Ну, не получилось у Ирины выступить за сладких малышей. Теперь это попробует сделать Юрий. Юрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте,
3: Юрий. Здравствуйте, всем добрый вечер.
2: Итак, Юрий, выбирайте себе экзаменатора: Андрей Германович или Игорь Владимирович.
3: Андрей Германович.
1: Ой, спасибо вам за доверие.
2: Минута
1: времени.
2: Вы имейте
1: в виду, я только после отпуска.
2: Давай, поехали.
1: Одним из персонажей какой пьесы является Псой Стахич Замухрышкин?
3: Дальше.
1: Игроки. В каком виде спорта выступает женская команда «Локомотив Калининград»?
3: Хоккей.
1: Волейбол. Сколько предсердий в сердце у человека?
3: 3.
1: 2. Что изучают микологи? Грибы, муравьев или самоцветы?
3: Дальше.
1: Грибы. Какой полуостров является самым большим на Земле?
3: Кольский.
1: Аравийский. В какой части света обитали лошади Пржевальского?
3: Азия.
1: Правильно. Как в геометрии называется полупрямая?
3: Дальше.
1: Луч. В какой области Российской Федерации находится город Магнитогорск?
3: Азия.
1: Челябинская область. Какой тип кузова автомобиля ВАЗ-2115?
3: Не знаю.
1: Седан.
2: Седан у пятнашки. Так, 1 из 9 фиксируем. Таким образом, первый раунд заканчивается с результатом 1 из 9. И ловите вторую кодовую фразу
1: так,
2: для тех,
1: так,
2: кто...
1: Так, давай.
2: Ну, мы же по сортам арбузов, я тут погуглил, провел ресерчинг. Так. Есть сорт арбузов, который называется АУ-продюсер.
1: АУ или АЛО?
2: АУ.
1: АУ.
2: Итак, ребята, АУ-продюсер, автор 12-го сообщения, будет вторым игроком.
1: Продюсер с одной буквы «С».
2: Продюсер, да, и через «Е». Продюсер, АУ с большой буквы.
1: Запятая.
2: Ждем, нет, там без запятой.
1: А как это может быть?
2: АУ – это аббревиатура какая-то, АУ. Вот. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру или через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
4: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: квартиру сниму на суточный рент.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Ловите лайфхак от семейку «Каяк».
9: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
10: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
11: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
6: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+.
12: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
13: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
3: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО «Т-банк» на tbank.ru.
14: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
15: Да.
16: Да, ну что, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
14: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
17: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
14: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И давайте начинать второй раунд игры «Успеть за 60 секунд». В первом играл Юрий, сыграл с результатом 1 из 9. А во втором за титул «Умника дня» поборется Ирина. Ирина, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Ирина.
3: Олеся.
1: Ой, вот. Я вижу, что Маргарет Тэтчер.
2: Да. Андрей Германович вернулся из отпуска и меня подставил. Олеся, простите, ради бога.
1: Олеся, просто первые нам попытались дозвониться до Ирины, вот.
2: Ладно, ладно, нас извинили.
1: Честно говоря, такие косяки только поднимают рейтинг.
2: Ладно, давайте с Олесей будем играть. У нас минута времени, начинаем второй раунд, поехали. Гитаристом какой рок-группы являлся Брайан Мэй?
3: Дальше.
2: Queen. Какой тип кузова у ВАЗ-21099?
3: Дальше.
2: Седан. В какой области Российской Федерации находится город Сызрань?
3: Дальше.
2: Самарская. Как в геометрии называется часть прямой, ограниченная двумя точками?
3: Отрезок.
2: Правильно. В какой части света обитали сумчатые волки?
3: Африка.
2: Австралия. Какой океан является самым глубоким на планете?
3: Атлантический.
2: Тихий. Что изучают апиологи? Медоносных пчел, сорные растения или одноклеточные организмы?
3: Медоносных пчел.
2: Правильно. Сколько долей в правом легком человека?
3: Одна.
2: Три. В каком виде спорта выступает женская команда «Спарта НК»?
3: Баскетбол.
2: Правильно. Три верных ответа на 9 прозвучавших вопросов. И Олеся у нас на целые сутки обладательница титула «Умницы дня».
1: Чем мы вас поздравляем.
2: Поздравляем, да.
3: Спасибо большое.
2: Хорошо сыграли. Ну, а Юрию просто слова благодарности сегодня как-то... Может, не те вопросы ему достались. Может,
1: так бывает, да. В каких-то областях ты хорошо разбираешься, в каких-то не очень.
2: Возможно, нужно потренироваться.
1: Может быть.
2: Для того, чтобы потренироваться, есть, ребята, у вас инструмент. Называется мобильный гаджет. Открываете мобильный гаджет, открываете мессенджер любой, там, Макс, Телеграм, социальную сеть ВКонтакте, вбиваете в поиски «Умник дня», попадаете туда, куда надо. Где по будням я публикую вопросики, штук 12, по выходным тоже, но я сейчас уйду в отпуск, поэтому, наверное, будет перерывчик.
1: Они тоже должны же отдохнуть.
2: Конечно, конечно, серое вещество.
1: Я имею в виду вопросики.
2: Конечно, и... Отвечайте на вопросики в удобном формате, просто проверяя себя на знания. Кроме того, в мессенджере Макс можно узнать, чем замечателен этот день. Например, в этот день, вот именно вот в этот день, 3 августа, Христофор Колумб отплыл из города Палас де ла Фрала... Я не выговорю.
1: Ну, неважно, отплыл.
2: На трех каравеллах Санта-Мария, Пинта и Нинья. Искал, значит, Христофор Колумб путь в Азию. И так началось его первое путешествие в Америку. Кроме того... В Лужниках прошла торжественная церемония закрытия 22-х Олимпийских игр в Москве.
1: Да.
2: Когда отпускали Мишку.
1: Отпускали Мишку, это
2: и
1: было прекрасно.
2: Слеза прокатилась по миллионам щек зрителей этой церемонии. Ты смотрел церемонию закрытия?
1: Ну, конечно, я смотрел, но мне было...
2: Какие
1: 7? 6. Мне еще 6 не было.
2: Мне было 5.
1: Мне было
2: 5. Не было
1: тебе 5. Не было 5, а мне уже было 5.
2: Да, но я помню. Но
1: я тоже очень хорошо помню.
2: Я помню, как я заплакал, что Мишка улетел.
1: Мишка улетел.
2: Да.
1: Ну, я еще на черно-белом телевизоре все это смотрел.
2: Я не помню на каком. Я помню, вот картинку помню.
1: Нет, точно помню, что он был черно-белый.
2: Да.
1: Мишка улетал.
2: А если еще, ребят, хотите, ну, как бы вам этих поводов мало, так, за Мишку, скажем так, ну, за Мишку рука не поднимается. Сегодня день рождения у отца трэш-металла Джеймса Алана Хэтфилда, фронтмена и гитариста группы «Металлика». Так что за Хэтфилда можно, так сказать...
1: Я лучше за Мишку.
0: Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 28 градусов, ветер восточный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
5: Реклама не оферта. ООО «Альтрон». Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1-217-7003-89598. Подробности на сайте freshauto.ru.
6: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
7: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-08-03.
8: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронежа 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
9: Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
10: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» и «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
11: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
12: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Число погибших из-за атаки беспилотника под Геленджиком увеличилось до 7 человек, в их числе 3 детей. Такие обновленные данные обнародовал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По информации оперативного штаба региона, 40 человек получили различные травмы, госпитализирован 21 пострадавший. Дрон упал утром в поселке Архипа Осиповка на пляж. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших. Власти окажут материальную и другую помощь им, а также семьям пострадавших. К работе также подключились психологи-волонтеры. Пациентов в тяжелом состоянии начали перевозить в больницы Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа. Спрос на наличные в России достиг максимума с начала года. Их объем в июле вырос почти на 643,5 миллиарда рублей. Это на 43% больше, чем в июне. Такие данные по

0: открыли 2300 объектов. Компенсировать их новые открытия смогли лишь на 2/3. Конъюнктура привела к росту доли вакантных площадей и смягчению условий аренды. Доходы торговых центров из-за этого снижаются. До конца года, по словам Шакирова, в российских торговых центрах закроется порядка 600 магазинов. По словам собеседника НСН, ТЦ идут навстречу арендаторам, но в целом экономическая ситуация не располагает к развитию. Федеральная антимонопольная служба возбудила против американской корпорации Apple дело за непредустановку на устройствах под управлением iOS, iPhone и iPad отечественного магазина приложений Messenger Max. Согласно российскому законодательству, на технически сложных товарах, которые продаются в стране, должна быть предусмотрена возможность использования российской поисковой системы или сервиса другого государства-участника ЕАЭС. Путеводитель по объектам современного искусства в общественных пространствах запустят в Петербурге в будущем году, сообщил городской комитет по развитию туризма. Тему затронули на полях форума креативных индустрий и гостеприимства. Как отметили в комитете, объединение классического турпродукта с новыми направлениями – главный драйвер роста отрасли, который позволяет ориентироваться на молодых туристов. Люди приедут посмотреть новые модные локации, обязательно зайдут на классические объекты. Проект «Новая туристическая география» объединяет новые точки притяжения в Петербурге. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
3: 18 часов и 4 минуты в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте и добро пожаловать в очередной музыкально-информационный час на нашем радио. Это программа «Тема дня». Мы, как всегда, говорим и показываем. Говорим на 107 FM, показываем на нашей страничке ВКонтакте. Наше радио в Воронеж. Там началась, мне кивают, трансляция всего происходящего в студии. В принципе, все можно смотреть прямо сейчас или пересмотреть потом. Возможно, какие-то уточнения для себя получить, если вдруг прямо сейчас отвлечетесь. Наша миссия, как всегда, неизменна. Мы сопровождаем вас интересными и полезными, что самое главное, историями до дома. Делаем прямо сейчас это вместе с младшим научным сотрудником научно-методического отдела Воронежского филиала Всероссийского центра карантина растений Анастасии Зареченной. Анастасия, добрый вечер.
4: Здравствуйте.
3: Не обязательно, да, да, можно сидеть и комфортно общаться. Мы сегодня как бы на фоне тех новостей, которые шли у нас в эфире, вот решили с вами пообщаться и начать с вопроса вообще о фитосанитарной безопасности региона, вот как с ней обстоят дела на данный момент.
4: Спасибо за вопрос. Фитосанитарная безопасность региона под неустанным контролем. Россельхознадзор тщательно следит за соблюдением 206-го федерального закона о карантине растений, который обязывает сельхозпроизводителей бороться на своих угодьях с карантинными вредными организмами. Все, что касается остальных земель, то в соответствии с 294-м федеральным законом Министерство природы Воронежской области выпустило перечень опасных, особо опасных инвазивных растений. И вот в соответствии с ним на всех остальных категориях земель предстоит бороться с борщевиком сосновского, золотарником канадским, золотарником гигантским и эхиноцистисом лопастным. На особо охраняемых природных территориях добавляются там еще некоторые виды.
3: Угу. Инвазивные – это не нашинские, так скажем, да? Завезенные, да?
4: Здесь немножко разница есть. Чужеродные – это все, которые, да, не наши, завезенные. А инвазивные – это чужеродные, то есть, да, проникшие из

0: других регионов, которые еще наиболее агрессивные в отношении местных видов растений. Mm. То есть не каждое чужеродное растение будет проявлять вот реально вот такую серьезную агрессию.
1: Угрожать нашим.
0: Да.
1: Родным растениям. Все понятно. А как бороться? Вот вы сказали, бороться. Здесь как это происходит? Выкашивать?
0: Зависит от вида растения, но да, чаще всего применяется выкашивание, хотя в отношении некоторых оно и не особо эффективно, поэтому его рекомендуется проводить многократно. Угу. Допустим, вот виды амброзии, они в принципе устойчивы, то есть скосили стебель, и дальше из спящих почек начинают появляться новые, там от 5 до 15, поэтому такой кустик получается. Угу. Соответственно, за вегетационный период рекомендуется там хотя бы раза три скашивать. Корневищные растения, например, такие как золотальники или большевик сосновского, также можно скашивать, но, опять же, как минимум два раза, в мае и в августе. То есть главное не допускать цветения и образования плодов. Самое важное. Ну, а также, как методы борьбы, возможно, применение гербицидов, возможно, также скашивание, все, что сверху перекапывается в летнюю сухую погоду. Либо, опять же, можно какой-то полиэтиленовой пленкой закрывать. Ну, понятно, что тогда не только целевые растения погибнут, но и все, которые там есть. Поэтому также мульчирование можно применять.
1: Ну, вариантов много.
0: Да, вариантов много.
1: Хорошо. А вот весной и летом, мы, прежде чем уйдем на рекламу, еще один вопрос задам. Если не успеем до конца на него ответить, перенесем, ничего страшного. Весной и летом мы чаще говорим о растениях, которые могут доставить неприятность человеку. И вот уже от вас прозвучало амброзия. Угу. Вот почему среди прочих амброзию выделяем?
0: Потому что считается, что пыльца амброзии является одним из наиболее мощных аллергенов. Она легкая, ветром разносится на десятки метров, может подниматься выше 5000 метров. И, соответственно, там достаточно 5 пыльцевых зерен на 1 кубический метр, чтобы у людей, склонных к аллергическим реакциям, они, собственно, и возникли. Их острота зависит от, соответственно, чувствительности человека, и может проявляться как... Ну, вернее, это заболевание называется амброзийным полинозом или в народе сеной лихорадкой. Чаще всего, ну, как вот классическая ОРВИ, только без высокой температуры. Также вот эти аллергены содержатся не только в пыльце, но также и в семенах, и в других частях растения. Поэтому даже при непосредственном контакте может возникнуть дерматит.
1: А амброзия – это инвазивный
0: вид? Нет, карантинная.
1: Нет, это карантинная, да? Все понятно. То есть это наша, испокон веков?
0: Нет. Вот амброзии, которые встречаются, они, о которых мы говорили, они пришли к нам из Северной Америки. Это их первичный ареал, это их родина.
1: Угу. Интересно, с кем они пришли? Из Северной Америки.
0: Можно об этом поговорить, в принципе.
1: Ну да, расскажите. Хотя давайте мы уйдем на рекламу сейчас, интригу такую оставим в эфире, потому что, когда мы говорим «пришли», и если все-таки речь идет о нашем континенте, да, то тут более-менее все понятно. А вот когда это через моря и океаны к нам все доставляется, вот здесь вопрос, насколько это... что ли, человеческих рук дел. 18:11 в столице Черноземья. Сегодня в студии младший научный сотрудник научно-методического отдела Воронежского филиала Всероссийского центра карантина растений Анастасия Заречина. Прервемся на рекламу и продолжим совсем скоро. Оставайтесь с нами.
2: Наше радио. Проверено временем. Реклама на 107FM.
3: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь. Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» – это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
4: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 255-45-55. Код города 473.
2: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым. Кочерговым.
1: Да, все верно, дорогие друзья. 18 часов и 13 минут в столице Черноземья. Мы сегодня с Анастасией Заречиной выясняем некоторые нюансы о растениях, которые вредны для нас с вами, которые нас окружают, которые пытаются нас своей пыльцой привести в состояние какой-то одной большой аллергической реакции. Ну, по крайней мере, сейчас на них остановились. Вот на амброзии. Значится, пришло все это к нам из Северной Америки.
0: Угу,
1: ну
0: да.
1: Что же, как же проклятые капиталисты к нам это все закинули?
0: В Европу она попала вместе с семенами клевера. Далее она распространилась по, соответственно, прилегающим странам. В начале, получается, 20 века она попала в Украину, оттуда уже к нам с... Ну, вернее, я неправильно начала, я немножко перескочила, когда она попала в Европу с семенами. Она распространилась уже в ходе... Там началась Первая мировая война, она широко распространилась, потом в Украину, потом с, соответственно, фуражом уже попала к нам, с фуражом для армии Деникина, и уже потом начала захватывать территории у нас.
1: Угу. То есть это такой достаточно... Путь в 100 лет был, да? Или когда уже мы почувствовали первую проблему?
0: Да нет, ну, вы правы, потому что обращать внимание на такую массовую встречаемость уже начали после Великой Отечественной войны, поэтому можно сказать, что процесс был, да,
1: достаточно, приличный. Достаточно долгий. Хорошо, в общем, ее надо избегать, как вы уже успели упомянуть, вот с подобными растениями поступать лучше следующим образом, это как минимум два раза за сезон их скашивать, чтобы не доходило до плодов и, соответственно, семян.
0: Да, вы правы. Но вот важная особенность, если растения единичные, то есть если они только появились, это все-таки однолетник, у них стержневая корневая система, их можно просто выдергивать. Но, соответственно, если есть какая-то склонность к аллергическим реакциям, обязательно защитить органы дыхания и воспользоваться перчатками, хотя бы рабочими. А если уже, конечно, численность выше популяции, то... Ну, скашивание, да.
1: Угу. Какие растения, так скажем, не менее опасны для человека, о которых, возможно, мы даже и не задумывались, не знаю?
0: Не менее опасна циклохина дурнушникалистная, то, что в народе чаще всего и зовут амброзией, но это большая ошибка. Это другой вид, хотя он тоже пришелец из Северной Америки. Тоже семейство сложноцветное, как и у амброзии, и также пыльца может вызывать серьезную аллергическую реакцию у людей, которые к ней склонны. склонны. Другие опасные растения, ну, о которых уже и задумывались, и уже много слышали, например, борщевик сосновского, сок которого содержит фуранокумарины, которые повышают чувствительность кожи к ультрафиолету. Опасность в том, что реакция не мгновенная. Соответственно, человек может там работать, убирать на участке какие-то зонтичные растения, даже не задумываясь о том, что это, возможно, борщевик, или просто не интересуясь, и, пробыв на солнце какое-то время, может потом обнаружить у себя довольно-таки серьезный ожог, потом который рубцуется, и этот участок кожи пораженный гиперпигментируется.
1: Угу. Хорошо. Ну вот вы уже сказали немного, да, как борется, допустим, скашивание, да? Угу. Вот на уровне региона, на уровне страны, как это делают еще? А и как, например, могут там рядовые дачники помочь в процессе вот борьбы с этими нехорошими растениями?
0: Угу. Как они могут помочь? В чем опасность? Есть такая опасность выращивания на участке особо опасных инвазивных растений в декоративных целях, потому что, впрочем-то, они у нас к нам попали как декоративные, они сбежали из культуры, и теперь вот так обострилась вся ситуация с ними из-за их культивирования в качестве
1: декоративных. То есть амброзия была красивым кустиком?
0: Нет, нет, я говорю о других растениях, например, о золотарнике канадском, об эхиноцистисе лопастном, как они могут помочь перестать их выращивать. На своих участках начать бороться с сольными, карантинными и инвазивными растениями. И, ну, и отказаться от дальнейшей культивации, соответственно, тех, о которых я говорила в первую очередь, об особо опасных инвазивных.
1: А в масштабах страны, условно, кроме как выкашивания, что еще происходит?
0: Все зависит от размера популяции и от ее местоположения. Если это, допустим, придорожные территории, как, вот, например, борщевик, ему все-таки требуется определенная влажность и хорошая освещенность. У нас в Воронежской области зона с неустойчивым увлажнением и недостаточным, поэтому он особо так не буйствует. У нас неподходящие условия для него. А вот в Московской, Ленинградской области, соответственно, там вдоль дорог, наверное, видели хоть раз эти кадры, все там позаросло, то это уже, естественно, не просто скашивание, это уже уборка растения с применением сельхозтехники. Также, в принципе, высокую эффективность показывает применение гербицидов. Ну вот, касательно применения гербицидов на дачных участках, это уже все-таки на усмотрение владельцев, потому что, мне кажется, все-таки на дачных участках борются за экологию, чтобы, особенно если есть какой-то огородик.
1: Ну, чтобы это было все, да, более чистыми, так скажем, продуктами, гербициды.
0: Поэтому в основном механические и с применением агротехнических средств. Если растений немного, популяция небольшая, соответственно, можно их выливать, либо скашивать, и вот опять мульчирование, либо перекапывать, либо засевать это место какими-нибудь травами с повышенным, с повышенной нормой высева, чтобы они конкурировали с вот этим вот опасным растением.
1: Что, например, это может быть?
0: Любые травы.
1: Газон?
0: Ну да, либо из семейства злаковых, например, что-нибудь такое декоративненькое, например, житняк или зайцехвостник, да, такое.
1: Хорошо. Ну вот, коли мы о дачниках заговорили, там могут быть еще какие-то проблемы, с которыми можно столкнуться на участках, помимо тех, которые мы уже озвучили, так скажем.
0: Ну вот, касательно того, о чем я говорила, воздержаться от использования в озеленении особо опасных инвазивных растений. Ну, то есть просто первоначально, вот, допустим, эхиноцистис лопастный, очень красиво цветущая лиана, цветки обладают таким медовым ароматом, но проник к нам как раз благодаря его культивации в качестве декоративного, но он начал быстро дичать, убегать из культуры, занимать места с богатой влажной почвой, и потом постепенно распространяться. В Воронежской области его можно встретить по опушкам лесов, по свалкам, в дачных поселках. И так он постепенно начал убегать в естественные природные сообщества, где уже непосредственно вредить. Соответственно, чтобы всего этого не происходило, главное перестать создавать такие прецеденты, то есть перестать их культивировать, чтобы они уже не имели возможности распространиться и убежать.
1: Можем ли мы сейчас сказать о случаях, в которых нужно прямо уже бить тревогу и обращаться к специалистам? Если да, то к каким?
0: Если на приусадебном участке начали распространяться растения, которые угрожают здоровью человека и домашних животных, при учете, что вы не знаете, как с ними бороться, в этом случае логично, что вы обращаетесь к специалистам. Достаточно обратиться к тем, что занимаются защитой растения, и они уже непосредственно разработают схему борьбы.
1: Ну, то есть даже на маленьком клочке земли, мы же думаем, что все-таки фазенды у всех достаточно скромные, да, то есть может возникнуть такой очаг, эпицентр, где
0: да, вполне,
1: уже тревожно будет находиться.
0: Вполне может такое произойти, ну и как бы не зазорно попросить о помощи.
1: Угу.
0: Я думаю, это даже...
1: Ну, это логично, да, да, если да, ты да. не понимаешь, что да. делать. А да. Все ли опасные вот для урожая и человек-растения отнесены именно к карантинным?
0: Нет. Здесь есть немножко разные категории. Карантинные растения и опасные инвазивные. Например, амброзия является карантинной, а вот эхиноцистис лопастный, золотарник канадский и золотарник гигантский особо опасными и инвазивными. В чем проявляется опасность, допустим, золотарника канадского? Корневищное растение очень быстро размножается. Размножается не только семенами, но еще и корневищами. Соответственно, там, за один вегетационный период может занять там, от 2 до 5 метров квадратных. Соответственно, семена летучие распространяются на большое расстояние. Естественно, если оно попадает, в, например, на луг, то его продуктивность уже снижается. Также он негативно влияет на культурные растения, возделываемые в агроценозах. Если он там появляется, он, соответственно, снижает их продуктивность. И, по сути дела, кормового значения он не имеет. Мед из него тоже такого плохого качества. И, соответственно, он просто вот...
1: Там, ну, ни о чем.
0: Да, да, есть... приносит такой экономический ущерб. Ну, и...
1: Ну, то есть, вот, исходя из всего вышесказанного, надо понимать, что первое и самое важное – это перестать выращивать все это для красоты, понимая, что это может нанести в итоге вред. Вот. А, допустим, есть ли какие-то рычаги влияния на, не знаю, нерадивых соседей, которые все-таки вот не успокаиваются и, более того, еще не следят за участком, и вот это все, зараза, распространяется? Вот мы делаем, допустим, все, а они ничего для борьбы. Поэтому, что делать с ними-то уже?
0: Обратиться в... орган власти, допустим, администрация муниципального района, чтобы уже непосредственно они боролись с нерадивыми землепользователями, с применением административных рычагов влияния.
1: Ну, то есть, неважно, юридические это лица или частные?
0: Да? Там есть определенная как бы, последовательность, там, начиная с предписания до штрафа, и там может все очень довольно-таки серьезно закончиться. Естественно, эти меры, они различаются для физических лиц, обычных граждан и юридических лиц.
1: Ну да, в общем, если хотите узнать нюансы, дорогие друзья, то, конечно же, пренебрегайте нашими предложениями и продолжайте вот высаживать все это. А если не хотите знакомиться со штрафами и всеми другими санкциями, которые в этом случае предусмотрены, то, конечно, обратите внимание на то, что растет у вас на участке и, возможно, мешает не только там соседям, но вам в первую очередь. То есть надо бороться, еще раз бороться.
0: Да, безопасность – это общее дело.
1: Да, согласен. И спасибо, скажем, огромное младшему научному сотруднику научно-методического отдела Воронежского филиала Всероссийского центра карантина растений Анастасии Зареченной. Спасибо, что пришли.
0: Спасибо, что позвали.
1: Да, ответили на наши вопросы. Дорогие друзья, обращайте внимание на это тоже. Можно, конечно же, отмахнуться рукой и сказать, ну что там, какие-то кустики, что они нам сделают. Но последствия порой бывают намного серьезнее, чем мы можем себе представить. Поэтому берегите себя, возвращайтесь на дачу уже в предстоящие выходные, а пока трудиться, трудиться, еще раз трудиться. Впереди 4 рабочих дня, проведем их вместе, ну, по крайней мере, вечера только уж точно. Счастливо, пока, до завтра.

0: наша реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска, комплектация и стандарт, и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: квартиру сниму на суточный арендный.
1: 6+.
2: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
3: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
4: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
2: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
7: Наши новости.
8: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с сенатором Владимиром Нетесовым, обсудив взаимодействие правительства области и Совета Федерации. Владимир Нетесов рассказал об итогах весенней сессии. Сенаторы рассмотрели более 300 законов социальной направленности, особое внимание уделив демографии, поддержке участников СВО и их семей. В 2026-м Воронежская область участвует в программе развития детского отдыха, охватив более 93 тысяч детей. Работают 30 стационарных, 668 дневных, 18 палаточных и 213 лагерей труда и отдыха. Запланировано 157 профильных смен. Это «Время первых» и «Орлята России». Александр Гусев и Владимир Нетесов также обсудили участие региона в реализации национальных проектов, федеральных программ мероприятий, народной программы партии «Единая Россия» и ряд других тем, касающихся развития региона. Рассашанский район. С рабочим визитом посетили заместитель губернатора Дмитрий Маслов и депутат Госдумы Александр Сидякин. Они осмотрели здание театра «Рамс», которое откроется в сентябре 2027-го. Открыли новую детскую площадку в парке «Юбилейный» и встретились с молодежным активом. Александр Сидякин отметил, против России действуют десятки стран, санкции более 30 тысяч. Но это цена суверенитета. Мы должны проявлять силу духа, как предки Великую Отечественную войну. В свою очередь Дмитрий Маслов обратился к молодежи. Вы наша опора, главный потенциал. Вам предстоит большая стройка и работа по защите технологического и информационного суверенитета. Гости также посетили Минудобрение, ДРСУ номер 1 и строящийся спортзал «Терновки». В Воронеже идет мониторинг летнего отдыха детей. Председатель комиссии по образованию и науке Общественной палаты Воронежской области Наталья Хван посетила лагерь «Маяк». После реконструкции в лагере появились новые корпуса, спортплощадки и зоны для мероприятий. Есть комнаты для детей с ОВЗ. Вожатые, молодые, инициативные, отдых ребят получается насыщенным. По итогам проверки подготовят рекомендации по улучшению детского отдыха. Родители могут поделиться мнением в онлайн-опросе Общественной палаты. А власти Воронежской области утвердили фиксированные выплаты за повреждение или утрату авто из-за атак ВСУ. 100 тысяч рублей за повреждение, 400 тысяч рублей за полную утрату. Правило действует с 1 января 2026-го. В Воронеже, Борисоглебске, а также Анинском, Бобровском, Богучарском, Поворинском, Рассашанском и Хохольском районах. Выплата за утрату или повреждение легкового автомобиля производится однократно на одно транспортное средство, независимо от количества легковых автомобилей в собственности. При этом Воронежская гордума установила повышенные выплаты для жителей областного центра до 200 тысяч рублей за частичное повреждение до 1 миллиона за полную утрату автомобиля. Среднемесячная заработная плата жителей Воронежской области в мае 2026-го составила 83 272 рубля. Это на 12% выше, чем год назад, сообщает Воронежстат. Тройки лидеров по уровню дохода – работники водного транспорта. Они получают в среднем 184 тысячи рублей в месяц. Следом идет сфера информации и связи. Там платят 130 тысяч рублей. Замыкает список финансовый сектор – 112 тысяч. Аутсайдерами оказались швеи и курьеры. Первые зарабатывают всего 32 тысячи рублей. Это почти в 6 раз меньше, чем у работников водного транспорта. Вторые 47 тысяч. Это были новости региона.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Ох, бывает, на печи сижу, и тут гость.

0: Когда мы утопаем в нем.
1: Кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем.
1: Кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

снимают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 28 градусов, ветер восточный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: детскими в руках.
1: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
2: Внимание! 8 августа. Группа «Комната культуры» в усадьбе Скорнякова-Архангельская. Хиты «Поезда», «Самолеты», «Море» и другие треки. Под открытым небом на живописном лугу у реки Дон. Атмосфера живого звука и искренних эмоций. 8 августа. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьбанадону.ру.
3: Без возрастных ограничений. 2026 год.
4: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу. Улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронежа 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
5: Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
6: Меня зовут Александр. Я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
7: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
8: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
10: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
13: «Наше радио».

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Ушедший в отставку председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов возглавит государственное авиапредприятие «Ижавия», которое находится в собственности республики. Оно объединяет одноименную авиакомпанию и аэропорт Ижевска. Действующий гендиректор Александр Синельников покинет должность, сообщает «Известия». В республике Ефимов работал с 2018 года. Глава Удмуртии Александр Бричалов досрочно ушел в отставку 29 июля. На следующий день Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании «Ижавия» из-за критических недостатков. Владимир Путин рассчитывает, что строительство метро в Красноярске, которое началось более 30 лет назад, завершится в наши времена. Президент обратил на это внимание в ходе встречи с губернатором Красноярского края Михаилом Катюковым в рамках рабочей поездки в регион. Сейчас идет пересчет стоимости строительства метро в Красноярске. В 2022 году работу оценили 86 миллиардов рублей, однако проектную документацию окончательно утвердили лишь недавно. Ранее сроки строительства перенесли с нынешнего года на 2028. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на документацию для строительства высотного многофункционального комплекса «Газпрома Лахта-Центр-2» в Санкт-Петербурге. В составе многофункциональных комплексов предусмотрены не только офисы, но и музеи, торговые площади, точки общественного питания, а также спортивные объекты, в частности, бассейн. Вторая башня должна стать самым высоким зданием в Европе – 703 метра. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее сообщил, что правительство города поддерживает строительство.

0: заявили о бойкоте соревнований под эгидой ФИФА и потребовали от Инфантино уйти в отставку. Более 10 тысяч человек посетили в Заполярье юбилейный фестиваль искусств табуретка в Мончегорске. Они расписали тысячную табуретку, экспериментировали со звуками и запахами, купали красного лосося и связали 90 метров теплых шарфов, рассказали организаторы. Десятая табуретка вовлекла ее участников в творческий эксперимент. А также жители Севера присылали характерные звуки и мелодии своего края, а в процессе фестиваля их собрали медитативную мелодию. Также гостям предложили собрать ароматический букет из запахов Кольского полуострова, делать съедобный арт-пазл. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

Пишем письма, ветер

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Доброго вам вечера, друзья. И добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу. Потому что уже восьмой час.
2: Потому что уже по-хорошему можно было бы ехать домой.
1: Ну,

0: Честно сказать, для меня это все-таки после отпуска.
1: Конечно, тебе, конечно, наверное, тяжеловато.
0: Конечно, я после устал, отпуска. Кнопки тут нажимаю.
1: Да, ну расскажи вообще впечатление. Вот первый день после отпуска. Знаешь, вот есть люди, где-то я читал, что критерий хорошо проведенного отпуска — это когда ты забыл пароли от каких-нибудь рабочих аккаунтов. Ты никакие пароли не
0: забыл? У меня же все так в автомате работает. Мне главное один пароль не забыть.
1: А вообще, конечно, ребят, замечательная пора — август. Вот я считаю, что где-то не помню, то ли в Италии, то ли во Франции они всю страну чуть ли не в отпуск отправляли. По-моему, в Италии это было.
0: Ну, когда жарко очень.
1: Да, просто отправляют всю страну на отпуск, ну, потому что...
0: Большая сиеста.
1: Да, работоспособность снижается, люди отдыхают, ну, а зато потом весь остальной
0: год...
1: Да они
0: и так не сильно работали.
1: Ну...
0: Весь этот год, будем честны.
1: Ладно.
0: Но я прекрасно помню эту Испанию, когда мы не могли нигде поесть, потому что у них в 11 уже все закрыто утра, и открываются они только в 5.
1: Маньяна, потому что. Маньяна. Да. Ребята, до конца часа мы еще вместе с вами будем рассказывать про какие-то любопытные новости, которыми пестрит интернет.
2: Реклама на 107FM.
3: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
4: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-0.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: наше радио.
1: Этот город самый лучший город на земле. Он как будто нарисован мелом на стене. Нарисованы бульвары, реки и мосты.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Нам тут с тобой напарник лайфхак прилетел. Привет, десятибалльники. Рекомендую на будущее выходить из отпуска в середине недели, чтобы было легче отработать первую неделю. Так сказать, влиться в работу.
2: Да я вот сейчас в отпуск поеду, я 3 недели вливаться буду.
1: Вливаться.
2: И вливаться, и вливаться. Тут, Андрей Геннадьевич, пришла сегодня же день арбуза, мы все вот так или иначе. Дело в том, что ученые посчитали, скажем так, абсолютно безопасную норму арбуза для человека. 500 граммов в день, то есть полкило арбузятины в день, максимальная доза для здорового человека, говорят врачи.
1: Слушай, в том году я же тогда ее на сколько превысил-то? 8 килограммов?
2: Ну, 7. 14 раз. Арбуз содержит много воды и сахаров. Очень большие порции могут вызвать вздутие, дискомфорт.
1: Это было.
2: Учащенное мочеиспускание, а у некоторых людей повышение уровня сахара в крови. Кроме того, большое количество арбуза может спровоцировать отеки и скачки давления. Поэтому полкило нормально, а вот все, что...
1: А как же мочекаменники? Как
2: же им быть? Это как бы научно недоказанный факт, что нужно прямо при мочекаменной болезни особо закидываться арбузами. Полкило нормально.
1: В общем, ребята, ешьте арбуз.
2: Выбирайте либо пол-литра пенного, либо полкило арбуза.
1: Я за арбуз. А ты?
2: Я тоже.
1: А, да?
0: Наше радио.

это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок и как надо. Мы сидим в порту на полу и грузим второй сезон «Карателя». Провокатор уже вскрылся в первом, не дожив до второго. Меня прессуют всю жизнь, я по сути ко всему готова. И все больше удивляют те, кто все время чего-то, кого-то, зачем-то боится. Это так странно и нелепо, сынок. Мы же люди, хоть и не боги, и не мои любимые птицы.

Это классная жизнь, без цели, постоянно в дороге. Я ничего не ищу, никогда не было мечты и желаний, бродяга по крови. И деньги никогда особенно не тепали. Спасибо родителям, что в свободе меня воспитали. У нас чудесная семья, простые гордые люди. Ни у кого никогда не просили, не прогибались, никогда и не будем. Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время, и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и раз уже говорим сегодня про арбузы, как думаешь, напарник, где вырос самый большой в мире арбуз?
2: Вот ну, где-нибудь, есть явно не в Сибири.
1: Есть какие-нибудь предположения?
2: Ну, где-нибудь в Краснодарском крае.
1: Нет, гораздо ближе. Это в Калужской области он вырос. Вырастил его программист Максим Лебедев. Нет, ну, он настоящий арбуз, он не с помощью ИИ его выращивал. 144,8, ну, 145 килограммов, будем так считать. Его показывали на выставке в Ботаническом саду МГУ имени Ломоносова, аптекарский огород, в рамках выставки «Овощи-гиганты». Вот хотел бы такой арбузик?
2: Ну, я не знаю. Знаешь, мне кажется, что все вот эти гигантские фрукты, овощи, корнеплоды, они, как правило, с заниженными вкусовыми свойствами.
1: Они, ну, их выращивают же ради рекорда, ну, а не конечно, вкусняшки.
2: Это вот есть у нас, опять же, есть такой энтузиаст приусадебного хозяйства, который все каждый год стремится вырастить тыкву
1: в тонну. Да, да, да.
2: Вот. В этом году у него что-то удалось ему вырастить 700 кило, по-моему.
1: Ну, там парниковая же история.
2: Да, и тут как бы вопрос не про вкусовые качества абсолютно. Потому что берется...
1: Домик, он явно выращивает домик.
2: Думаешь, бесплатное это, доступное жилье, бесплатное программа?
1: Жилье. А что? Карету из тыквы делали? Карету!
2: Подожди, так... А, дядюшка тыква, у него был домик из трех кирпичей все-таки. Не такой уж доступный.
1: Не, ну из тыквы в каком-то детском рассказе тоже.
2: Подожди.
1: Там детишки жили.
2: В прекрасной сказке Шварц «Обыкновенное чудо» тыквы, которые сдавали под дачи, помнишь, что еще их есть можно было?
1: Не помню.
2: Ну, когда приезжает, который на этой первой фрейлине, на первой даме ты женился.
1: А, да, было что-то там про тыквы, вот. Да.
2: И уже приезжает, да, рассказывает, да, да, да, что да, да, живем мы там хорошо, растим большие тыквы и сдаем их летом как дача.
1: Абсолютно верно.
2: Но жить в тыкве я бы не хотел.
1: А почему? Ну, каждый день у тебя жареная тыква, томленая тыква, суп из тыквы в конце концов.
2: Как в том, опять же, в другом кино. На завтрак, обед, на ужин. Нет, как на завтрак. Яичница на обед, яичница на ужин, омлет. Я скоро закудахтаю.

0: Наша реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: квартиру сниму на суточную.
1: 6+.
2: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
3: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
5: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
6: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
7: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
2: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
7: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
8: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
7: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
10: Наше радио.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
2: Так, продолжим.
3: В минувшие выходные, точнее, вчера был установлен новый рекорд музыкальный. Ваня Дмитриенко стал самым молодым артистом в истории современной России, который собрал «Лужники». 70 тысяч зрителей Ваня собрал в 20 лет, 9 месяцев и 8 дней. Так что поздравляем команду лейбла «Zion Music». Конечно же, лично Иру Щербинскую и Дениса Сатарова хочу поздравить, как продюсеров музыканта. Но как бы не про это. Дело в том, что, ну, поскольку «Лужники», сам понимаешь, ну, как бы надмасштабно, да?
2: Масштабно, обязательно,
3: был приглашен,
2: конечно,
3: симфонический оркестр. Угу. Не знаю, что... Сегодня в сети разошлось видео. Не знаю, что не поделили скрипачи. Ну, в общем, во время того, как Ваня Дмитриенко исполнял там проникновенно свои песни перед 70-тысячной аудиторией, на бэкстейдже затеялись лютый замес с скрипачами.
2: Слушай, а скрипачи, они как...
3: Страшные люди, фехтовали на смычках.
2: Серьезно?
3: Я
2: всегда боялся, что они могут это покалечить.
3: Нет, там как бы они побросали инструменты и прям в рукопашку. Так там не два человека, там как бы, ну...
2: А у них прямо групповое занятие. Мордовое.
3: В общем, ребят, если интересно, на Ютубе...
2: Не, подожди, а интересно...
3: Что?
2: А повод? Ну. Что, один фальшивил, что ли, все время?
3: Один в ре миноре сыграл, второй его не поддержал.
1: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, друзья, будем мы, наверное, потихонечку прощаться.
2: И уезжать в наше сказочное Замкадье. Традиционно всех обнимаем, а некоторых даже целуем.
1: Некоторым жмем руку крепко, некоторым это делаем нежно. И услышимся уже завтра.
2: Завтра во второй половине вторника. И будем вести последний час шоу вместе с Аграфеной Колесниковой.
1: Ах, сегодня... точно, завтра.
2: О, а на сегодня все, расходимся.
1: Пока, ребята, до завтра.
0: Наше радио.

послушай, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 28 градусов, ветер восточный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-08-03.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные, но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
6: 255-45-55. Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: В Волжской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
10: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Это навсегда.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с сенатором Владимиром Нетесовым, чтобы обсудить взаимодействие правительства области и Совета Федерации, а также подвести итоги весенней сессии, в ходе которой сенаторы рассмотрели более 300 законов социальной направленности, уделив особое внимание демографии и поддержке участников СВО, а также их семей. В 2026 году Воронежская область участвует в программе развития детского отдыха, охватив более 93 тысяч детей. Работает 30 стационарных, 668 дневных, 18 палаточных и 213 лагерей труда и отдыха. Александр Гусев и Владимир Нетесов также обсудили участие региона в реализации национальных проектов и мероприятий народной программы «Единой России». Еще. В Воронеже продолжается мониторинг летнего отдыха детей. Председатель комиссии по образованию и науке Общественной палаты Воронежской области Наталья Хван посетила лагерь «Маяк», где после реконструкции появились новые корпуса спортивной площадки и зоны для мероприятий, а также комнаты для детей с ограниченными возможностями здоровья. По итогам проверки подготовят рекомендации по улучшению детского отдыха. Родители могут поделиться мнением в онлайн-опросе Общественной палаты. В Парке Победы у памятника «Воронеж, родина ВДВ» отметили 96-ю годовщину образования воздушно-десантных войск. Праздник начался с возложения цветов. Шествие возглавили зампред правительства Евгений Бажанов и вице-спикер облдумы Кирилл Левит. Оркестр военно-воздушной академии исполнил гимн России, рота почетного караула прошла маршем, затем у музея ВДВ прошли показательные выступления, экскурсии, розыгрыши призов. На площадках представили трофеи зоны СВО, элементы военного обмундирования и экспозицию вооружения десанта. Также работали фотозона «Ни шагу назад» и фотовыставка «Семья героя» с портретами участников СВО и их близких. Рассашанский район с рабочим визитом посетили заместитель губернатора Дмитрий Маслов и депутат Госдумы

0: вызвали 22. Составлено 37 протоколов, 20 по статье «Труд без разрешения» и 17 – нарушение правил въезда или пребывания. 15 нелегальных мигрантов депортированы. В отношении работодателей, незаконно принимавших иностранцев, проводятся проверки. В Воронеже продолжается благоустройство набережной Артамонова, выбранной 11 тысячами жителей в 2025 году. Подрядчик завершил асфальтирование основной части пешеходных и велодорожек. Готовит основание для автодороги и площадку для детского игрового оборудования. Со стороны храма подготавливают территорию для парковки и выезда у дома номер 22L. За счет экономии тротуар продлевает до конца Суворовской косы. Набережная примыкает к активно застраиваемому микрорайону в границах улиц Артамонова, маршала Одинцова и Богдана Хмельницкого. Это были новости региона.
1: Наше радио. Проверено временем.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
3: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агроэн». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
4: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
5: Так звучит наше.

0: Наша реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
3: Наши новости.
4: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с сенатором Владимиром Нетесовым, чтобы обсудить взаимодействие правительства области и Совета Федерации, а также подвести итоги весенней сессии, в ходе которой сенаторы рассмотрели более 300 законов социальной направленности, уделив особое внимание демографии и поддержке участников СВО, а также их семей. В 2026 году Воронежская область участвует в программе развития детского отдыха, охватив более 93 тысяч детей. Работает 30 стационарных, 668 дневных, 18 палаточных и 213 лагерей труда и отдыха. Александр Гусев и Владимир Нетесов также обсудили участие региона в реализации национальных проектов и мероприятий народной программы «Единой России». И еще. В Воронеже продолжается мониторинг летнего отдыха детей. Председатель комиссии по образованию и науке Общественной палаты Воронежской области Наталья Хван посетила лагерь «Маяк», где после реконструкции появились новые корпуса спортивной площадки и зоны для мероприятий, а также комнаты для детей с ограниченными возможностями здоровья. По итогам проверки подготовят рекомендации по улучшению детского отдыха. Родители могут поделиться мнением в онлайн-опросе Общественной палаты. В парке Победы у памятника «Воронеж, родина ВДВ» отметили 96-ю годовщину образования воздушно-десантных войск. Праздник начался с возложения цветов. Шествие возглавили зампред правительства Евгений Бажанов и вице-спикер облдумы Кирилл Левит. Оркестр Военно-воздушной академии исполнил гимн России, рота почетного караула прошла маршем, затем у музея ВДВ прошли показательные выступления, экскурсии, розыгрыши призов. На площадках представили трофеи из зоны СВО, элементы военного обмундирования и экспозицию вооружения десанта. Также работали фотозона «Ни шагу назад» и фотовыставка «Семья героя» с портретами участников СВО и их близких. Рассашанский район с рабочим визитом посетили заместитель губернатора Дмитрий Маслов и депутат Госдумы Александр Сидякин. Они осмотрели здание театра «Рамс», который откроется в сентябре 2027-го. Открыли новую детскую площадку в парке «Юбилейный» и встретились с молодежным активом. Дмитрий Маслов обратился к молодежи. «Вы наша опора, главный потенциал. Вам предстоит большая стройка и работа по защите технологического и информационного суверенитета». Также гости посетили завод «Минудобрения», дорожно-ремонтное строительное управление номер 1 и строящийся спортзал в селе Тернов. Воронежские полицейские и росгвардейцы провели рейд на нелегальных мигрантов, проверив магазины и заведения общепита. Документы проверили у более 170 иностранцев. Подозрения вызвали 22. Составлено 37 протоколов, 20 по статье «Труд без разрешения» и 17 «Нарушение правил въезда или пребывания». 15 нелегальных мигрантов депортированы. В отношении работодателей, незаконно принимавших иностранцев, проводятся проверки. В Воронеже продолжается благоустройство набережной Артамонова, выбранной 11 тысячами жителей в 2025 году. Подрядчик завершил асфальтирование основной части пешеходных и велодорожек. Готовит основание для автодороги и площадку для детского игрового оборудования. Со стороны храма подготавливают территорию для парковки и выезда у дома номер 22L. За счет экономии тротуар продлевает до конца Суворовской косы. Набережная примыкает к активно застраиваемому микрорайону в границах улиц Артамонова, Маршала Одинцова и Богдана Хмельницкого. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Ветер восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
6: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
7: Реклама не оферта. ООО «Альтрон». Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1217-0038-9598. Подробности на сайте freshauto.ru.
8: И тянутся города, и я в каждом из них бывал.
9: Внимание! 8 августа. Группа «Комната культуры» в усадьбе Скорнякова-Архангельская. Хиты «Поезда», «Самолеты», «Море» и другие треки. Под открытым небом на живописном лугу у реки Дон. Атмосфера живого звука и искренних эмоций. 8 августа. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьбанадону.ру.
10: Без возрастных ограничений. 2026 год.
11: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
12: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир, когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Ленинский проспект, 117, телефон 260-60-50.
13: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
14: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
15: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.
16: Наше радио. Сделано.

0: мать примет.
1: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
2: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
3: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Стихийные мемориалы в память о погибших в ходе атаки беспилотников ВСУ появились в Краснодаре и Архипово Осиповке, сообщили в администрации Кубани. Граждане приносят цветы, свечи, игрушки к поклонному кресту собора Александра Невского в Кривом центре. В Архипово Осиповке к мемориалу у Дома культуры. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о гибели 7 человек утром в результате падения обломков дрона в курортном селе Архипа Осиповка под Геленджиком. По данным Федерального министерства здравоохранения, госпитализирован 21 пострадавший. Суд в Москве приговорил бывшего члена Совета Федерации от Ненецкого автономного округа Александра Сабодаша, экс-владельца ликероводочного завода «Левиз», к 12 годам колонии строгого режима по делу о растрате 800 миллионов рублей. Его юриста Татьяну Падалко приговорили к 10,5 годам заключения. Бухгалтеру Анне Морозову отсрочили реальное наказание в 3,5 года колонии до тех пор, пока ее ребенку не исполнится 14 лет. Со всех фигурантов солидарно взыскали 897 миллионов рублей. В 2014 году Сабодаша приговорили к 6 годам тюрьмы по делу о мошенничестве на сумму около 2 миллиардов рублей. После выхода на свободу его вновь арестовали по делу о легализации преступных доходов. По окончании того приговора в декабре 2023 года Сабодаша снова задержали и отправили в следственный изолятор. Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер считает, что Вашингтон и Тегеран сейчас ближе к заключению соглашения, чем когда бы то ни было до этого. Причем все козыри остаются у Дональда Трампа, заявил постпред в эфире Fox News. Он подчеркнул, что президент США сейчас отдает предпочтение дипломатии, однако сохраняет за собой и возможность применять против Ирана силу. Ранее сегодня глава Белого дома выразил мнение, что заявления иранских властей об отсутствии контактов с Вашингтоном неверны, и переговоры между сторонами ведутся. Герой России Владислав Головин рассказал о комплексной поддержке ветеранов. По его словам, важную роль в помощи ветеранам играет фонд «Защитники Отечества». Он оказывает поддержку в самых разных вопросах. От оформления бумаг до поиска работы. Эффективной мерой стала и кадровая программа «Время героев». Она помогает участникам программ подготовиться к работе на руководящих должностях. Головин подчеркнул, что помощь должна быть доступна каждому, независимо от места проживания. Американский актер Вин Дизель заявил, что остался в полном восторге от сценария финальной 11-й части «Форсажа». По словам исполнителя роли Доминика Торетто, работа сценариста Майкла Леслия заставила его расплакаться от счастья, передает NSN. Финал истории будет тесно связан с событиями оригинального фильма 2001 года, который выпустили в повторный прокат. Актер посоветовал поклонникам пересмотреть, с чего все начиналось. Финальная часть получила название «Форсаж навсегда». Фильм должен выйти на экраны в марте 2020 года.

0: Реклама на 107 FM.
1: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
2: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

Женщина плачет, ребенок не спит, о чем поет гитара? Вольная птица в небе кружит, о

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Ветер восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: русскими в руках.
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеют противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Площадь возгорания и задымления на складском комплексе «Wildberries» в Владимирской области удалось сократить до 3000 квадратных метров отдельными очагами. Об этом сообщил вечером губернатор Александр Авдеев. Бригада пожарных, которые прибыли из Подмосковья и Ивановской области, возвращаются домой. Спасатели Владимирской области продолжают работу до полной ликвидации огня. ВСУ рано утром атаковали складской комплекс в Собинском округе. Пострадали 4 человека. В компании заявили, что логистические цепочки перестроены. Прием поставок и отгрузка заказов производят на других объектах. Российский рынок акций начал первую неделю августа с продолжения восстановления на фоне надежд на возобновление переговоров по украинскому регулированию. Сдерживающим фактором выступила упавшая нефть. Сентябрьский фьючерс на сорт Brent опустился ниже $84 за баррель. Аналитики объясняют это затишьем, конфликте США и Ирана, а также решением стран ОПЕК увеличить квоты на добычу на сентябрь. Индекс Мосбиржи на фоне ослабления рубля превысил 2260 пунктов. Рубль в понедельник упал в паре с юанем на фоне негативной динамики цен на нефть. Центробанк поднял официальный курс доллара до 80 рублей 7 копеек. Дональд Трамп назвал последним шансом для Тегерана текущие переговоры США и Ирана. Президент заявил, что обсуждается возобновление судоходства и полное открытие Ормузского пролива уже во вторник, 4 августа. Как пояснил Трамп, это должно стать первой фазой переговоров, после которой начнутся обсуждения ядерной программы Исламской Республики. При этом Трамп также выразил мнение, что нефтяные компании, в том числе американские, слишком много зарабатывают. Он пообещал, что цены на нефть рухнут, когда США договорятся с Ираном. Трамп призвал компании снизить цены на бензин. Ушедший в отставку председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов возглавит государственное авиапредприятие «Ижавиа», которое находится в собственности республики. Оно объединяет одноименную авиакомпанию и аэропорт Ижевска. Действующий гендиректор Александр Синельников покинет должность, сообщают «Известия». Глава Удмуртии Александр Бричалов досрочно ушел в отставку 29 июля. На следующий день Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании «Ижавиа» из-за критических недостатков. Россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер завоевали серебряные медали в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Победителем стал немецкий дуэт. Для российских спортсменов эта медаль стала 8-й на чемпионате Европы. Ранее россияне завоевали 1 золотую, 3 серебряные и 3 бронзовые награды. Российская сборная по синхронному плаванию сегодня завоевала 1-ю золотую медаль на чемпионате Европы. Она выиграла произвольную программу в команде. Российские спортсмены выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания.

вами. Я послушаю джаз и даже поддержу разговор. И когда, наконец, я захочу курить, ты прогонишь меня в коридор.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 28 градусов, ветер восточный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
1: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
2: Алло.
1: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
4: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. В Бельгии оказалась полная зависимость от импорта из России сжиженного природного газа в июле из-за резкого сокращения поставок из стран Персидского залива, сообщило агентство Bloomberg. Согласно анализу данных отслеживания судов, Россия стала единственным поставщиком СПГ в Бельгию в июле объемом около 400 тысяч тонн. При этом общий объем поставок сократился на 40% по сравнению с данными за июль прошлого года. Поставки СПГ в Бельгию из стран Ближнего Востока стали резко сокращаться после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Согласно опубликованным в середине июля данным, за первую половину этого года Евросоюз импортировал рекордный объем СПГ около 10 миллионов тонн с ведущего российского проекта «Ямал-СПГ». Закупка увеличена до исторического максимума. Беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект в Яковлевском округе Белгородской области. По предварительной информации, пострадали двое мирных жителей, сообщили в оперативном штабе региона. Женщине оказана помощь на месте, от госпитализации она отказалась. Мужчину с множественными осколочными ранениями транспортируют в городскую больницу. В результате атаки беспилотника в поселке Яковлево повреждены навес, фасад здания и 7 автомобилей. Росреестр и Дом РФ намерены интегрировать единую информационную систему жилищного строительства и единый государственный реестр недвижимости. Цель заключается в том, чтобы упростить регистрацию договоров долевого участия и повысить безопасность сделок на рынке жилья. Об этом сообщили в Росреестре. Представители ведомства и Дом РФ в ходе совместного совещания договорились о развитии совместных цифровых инструментов. Они сделают квартирографию новостроек прозрачнее, а ипотеку на индивидуальные жилые дома доступнее. Среди таких инструментов – паспорт новостройки, сервис по аналитике цен на рынке ИЖС для банков. Монголия 4 августа вводит отпуск топлива по отчетности номерных знаков автомобилей. За одну заправку можно будет купить нефтепродуктов не более чем на 50 тысяч тугриков. Это 1100 рублей. Об этом сообщил министр промышленности и минеральных ресурсов республики. Ограничение будет действовать до 15 августа. По словам министра, меры необходимы для равномерного распределения запасов топлива после сокращения поставок из России. Ранее Киргизия ввела полный запрет на вывоз нефти и нефтепродуктов с территории республики, одновременно упростив их ввоз. Российская сборная по синхронному плаванию завоевала первую золотую медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Она выиграла произвольную программу в команде. Второе место заняла команда Испании, третьими стали итальянки. Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже до 16 августа. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.nsn.
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня узнаем, какая сказка вдохновила группу Settlers и как Васа Железнова обновила песню, написанную еще в школе. Группа Settlers представила новую песню под названием «Летучий корабль». По словам лидера команды Яны Шелпаковой, сингл стал продолжением песни «Светлое чувство». «Летучий корабль» — песня про силу и про то, что каждый человек может быть для кого-то спасением.
2: Всем привет! Хочется рассказать вам про песню «Летучий корабль», которая вышла спустя аж 3 года после своего написания. И мне кажется, что эту песню вполне можно писать одной строчкой. Это детская песня для взрослых, потому что вдохновлена она сказкой, она о спасении, о любви.

0: Группа Settlers выпустила клип на свой новый сказочный сингл. Видео сняли в красивейших природных локациях Дагестана. Васа Железнова выпустила новый сингл «Я ТНЛ». Первая версия песни появилась, когда артистке было 15 лет. С тех пор многое поменялось, изменился и текст. Этим летом песня обрела новое звучание, новые слова и новый смысл.
1: Основная загвоздка выпуска этой песни была в том, что человека, который написал эту песню, уже не существует. Да, мне было 15 лет, и, безусловно, я изменилась. И когда-то эта песня рассказывала о симптомах любви, а сейчас, уже спустя годы, мне захотелось, чтобы она рассказывала об ее износе. Так будет честнее. И я немного переписала текст. Получился такой куплет про сравнение любви с парком аттракционов, где еще вчера светились миллионы гирлянд, а сегодня фонтан шумит прошлогодней водой, экран кинотеатра разбит, а колесо обозрения признано аварийным. Основная мысль была в том, что иногда чувства становятся воспоминанием еще до того, как отношения заканчиваются.

0: Послушать новый релиз можно на любой удобной цифровой площадке. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Ветер восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
5: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1-2-1-770-038-9598. Подробности на сайте freshauto.ru.
6: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
7: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
9: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
12: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Площадь возгорания и задымления на складском комплексе «Wildberries» в Владимирской области удалось сократить до 3000 квадратных метров отдельными очагами. Об этом сообщил вечером губернатор Александр Авдеев. Бригады пожарных, которые прибыли из Подмосковья и Ивановской области, возвращаются домой. Спасатели Владимирской области продолжают работу до полной ликвидации огня. ВСУ рано утром атаковали складской комплекс в Собинском округе. Пострадали 4 человека. В компании заявили, что логистические цепочки перестроены. Прием поставок и отгрузка заказов производится на других объектах. Российский рынок акций начал первую неделю августа с продолжения восстановления на фоне надежд на возобновление переговоров по украинскому регулированию. Сдерживающим фактором выступила упавшая нефть. Сентябрьский фьючерс на сорт Brent опустился ниже $84 за баррель. Аналитики объясняют это затишьем, конфликте США и Ирана, а также решением стран ОПЕК увеличить квоты на добычу на сентябрь. Индекс Мосбиржи на фоне ослабления рубля превысил 2260 пунктов. Рубль в понедельник упал в паре с юанем на фоне негативной динамики цен на нефть. Центробанк поднял официальный курс доллара до 80 рублей 7 копеек. Дональд Трамп назвал последним шансом для Тегерана текущие переговоры США и Ирана. Президент заявил, что обсуждается возобновление судоходства и полное открытие Ормузского пролива уже во вторник, 4 августа. Как пояснил Трамп, это должно стать первой фазой переговоров, после которой начнутся обсуждения ядерной программы Исламской Республики. При этом Трамп также выразил мнение, что нефтяные компании, в том числе американские, слишком много зарабатывают. Он пообещал, что цены на нефть рухнут, когда США договорятся с Ираном. Трамп призвал компании снизить цены на бензин. Ушедший в отставку председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов возглавит государственное авиапредприятие «Ижавиа», которое находится в собственности республики. Оно объединяет одноименную авиакомпанию «Аэропорт Ижевска». Действующий гендиректор Александр Синельников покинет должность, сообщают «Известия». Глава Удмуртии Александр Бричалов досрочно ушел в отставку 29 июля. На следующий день «Росавиация» аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании «Ижавиа» из-за критических недостатков. Россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер завоевали серебряные медали в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Победителем стал немецкий дуэт. Для российских спортсменов эта медаль стала 8-й на чемпионате Европы. Ранее россияне завоевали 1 золотую, 3 серебряные и 3 бронзовые награды. Российская сборная по синхронному плаванию сегодня завоевала 1-ю золотую медаль на чемпионате Европы. Она выиграла произвольную программу в команде. Российские спортсмены выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно, с лимоном, если можно, с печеньем. Да не бог весь каким, а я хочу с юбилейным. Вот вам 200 рублей, хозяюшка, невзначай. За все про все полтораста, остальное на чай. Вы не будете чуть свет, и в дверь купе не стучите. Не нарушите.

прескуранту, остальное на чай. Я усну под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней лучший сон в моей жизни, самый сладкий и крепкий. Ты мне снишься всегда в том купе по ночам, и все у нас по любви, а остальное на чай. А мы живем в поездах, то туда, то сюда. Завтра новый маршрут, новые города.

0: остальное на чай. Остальное на чай. Остальное.
1: Наша реклама на 107FM. Наша погода.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 28 градусов тепла, ветер восточный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
0: 255? 45? 55!
2: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
5: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды, ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с сенатором Владимиром Нетесовым, чтобы обсудить взаимодействие правительства области и Совета Федерации, а также подвести итоги весенней сессии, в ходе которой сенаторы рассмотрели более 300 законов социальной направленности, уделив особое внимание демографии и поддержке участников СВО, а также их семей. В 2026 году Воронежская область участвует в программе развития детского отдыха, охватив более 93 тысяч детей. Работает 30 стационарных, 668 дневных, 18 палаточных и 213 лагерей труда и отдыха. Александр Гусев и Владимир Нетесов также обсудили участие региона в реализации национальных проектов и мероприятий народной программы «Единой России». Еще. В Воронеже продолжается мониторинг летнего отдыха детей. Председатель комиссии по образованию и науке Общественной палаты Воронежской области Наталья Хван посетила лагерь «Маяк», где после реконструкции появились новые корпуса, спортивные площадки и зоны для мероприятий, а также комнаты для детей с ограниченными возможностями здоровья. По итогам проверки подготовят рекомендации по улучшению детского отдыха. Родители могут поделиться мнением в онлайн-опросе Общественной палаты. В Парке Победы у памятника «Воронеж, родина ВДВ» отметили 96-ю годовщину образования воздушно-десантных войск. Праздник начался с возложения цветов. Шествие возглавили зампред правительства Евгений Бажанов и вице-спикер облдумы Кирилл Левит. Оркестр военно-воздушной академии исполнил гимн России, рота почетного караула прошла маршем, затем у музея ВДВ прошли показательные выступления, экскурсии, розыгрыши призов. На площадках представили трофеи зоны СВО, элементы военного обмундирования и экспозицию вооружения десанта. Также работали фотозона «Ни шагу назад» и фотовыставка «Семья героя» с портретами участников СВО и их близких. Рассашанский район с рабочим визитом посетили заместитель губернатора Дмитрий Маслов и депутат Госдумы Александр Сидякин. Они осмотрели здание театра «Рамс», который откроется в сентябре 2027-го. Открыли новую детскую площадку в парке «Юбилейный» и встретились с молодежным активом. Дмитрий Маслов обратился к молодежи. «Вы наша опора, главный потенциал. Вам предстоит большая стройка и работа по защите технологического и информационного суверенитета». Также гости посетили завод «Минудобрения», дорожно-ремонтное строительное управление номер 1 и строящийся спортзал в селе Терновка. Воронежские полицейские и росгвардейцы провели рейд на нелегальных мигрантов, проверив магазины и заведения общепита. Документы проверили у более 170 иностранцев. Подозрения вызвали 22. Составлено 37 протоколов, 20 по статье «Труд без разрешения» и 17 – нарушение правил въезда или пребывания. 15 нелегальных мигрантов депортированы. В отношении работодателей, незаконно принимавших иностранцев, проводятся проверки. В Воронеже продолжается благоустройство набережной Артамонова, выбранной 11 тысячами жителей в 2025 году. Подрядчик завершил асфальтирование основной части пешеходных и велодорожек. Готовит основание для автодороги и площадку для детского игрового оборудования. Со стороны храма подготавливают территорию для парковки и выезда у дома номер 22L. За счет экономии тротуар продлевает до конца Суворовской косы. Набережная примыкает к активно застраиваемому микрорайону в границах улиц Артамонова, маршала Одинцова и Богдана Хмельницкого. Это были новости региона. We'll be right back.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 28 градусов тепла, ветер восточный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Это моя родина, мой родной край, место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
6: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды – ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с сенатором Владимиром Нетесовым, чтобы обсудить взаимодействие правительства области и Совета Федерации, а также подвести итоги весенней сессии, в ходе которой сенаторы рассмотрели более 300 законов социальной направленности, уделив особое внимание демографии и поддержке участников СВО, а также их семей. В 2026 году Воронежская область участвует в программе развития детского отдыха, охватив более 93 тысяч детей. Работает 30 стационарных, 668 дневных, 18 палаточных и 213 лагерей труда и отдыха. Александр Гусев и Владимир Нетесов также обсудили участие региона в реализации национальных проектов и мероприятий народной программы «Единой России». И еще. В Воронеже продолжается мониторинг летнего отдыха детей. Председатель комиссии по образованию и науке Общественной палаты Воронежской области Наталья Хван посетила лагерь «Маяк», где после реконструкции появились новые корпуса спортивной площадки и зоны для мероприятий, а также комнаты для детей с ограниченными возможностями здоровья. По итогам проверки подготовят рекомендации по улучшению детского отдыха. Родители могут поделиться мнением в онлайн-опросе Общественной палаты. В Парке Победы у памятника «Воронеж, родина ВДВ» отметили 96-ю годовщину образования воздушно-десантных войск. Праздник начался с возложения цветов. Шествие возглавили зампред правительства Евгений Бажанов и вице-спикер облдумы Кирилл Левит. Оркестр Военно-воздушной академии исполнил гимн России, рота почетного караула прошла маршем, затем у музея ВДВ прошли показательные выступления, экскурсии, розыгрыши призов. На площадках представили трофеи зоны СВО, элементы военного обмундирования и экспозицию вооружения десанта. Также работали фотозона «Ни шагу назад» и фотовыставка «Семья героя» с портретами участников СВО и их близких. Рассашанский район с рабочим визитом посетили заместитель губернатора Дмитрий Маслов и депутат Госдумы Александр Сидякин. Они осмотрели здание театра «Рамс», которое откроется в сентябре 2027-го. Открыли новую детскую площадку в парке «Юбилейный» и встретились с молодежным активом. Дмитрий Маслов обратился к молодежи. «Вы наша опора, главный потенциал. Вам предстоит большая стройка и работа по защите технологического и информационного суверенитета». Также гости посетили завод «Минудобрения», дорожно-ремонтное строительное управление номер 1 и строящийся спортзал в селе Терно. Воронежские полицейские и росгвардейцы провели рейд на нелегальных мигрантов, проверив магазины и заведения общепита. Документы проверили у более 170 иностранцев. Подозрения вызвали 22. Составлено 37 протоколов, 20 по статье «Труд без разрешения» и 17 «Нарушение правил въезда или пребывания». 15 нелегальных мигрантов депортированы. В отношении работодателей, незаконно принимавших иностранцев, проводятся проверки. В Воронеже продолжается благоустройство набережной Артамонова, выбранной 11 тысячами жителей в 2025 году. Подрядчик завершил асфальтирование основной части пешеходных и велодорожек. Готовит основание для автодороги и площадку для детского игрового оборудования. Со стороны храма подготавливают территорию для парковки и выезда у дома номер 22L. За счет экономии тротуар продлевает до конца Суворовской косы. Набережная примыкает к активно застраиваемому микрорайону в границах улиц Артамонова, маршала Одинцова и Богдана Хмельницкого. Это были новости региона.

0: Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с сенатором Владимиром Нетесовым, чтобы обсудить взаимодействие правительства области и Совета Федерации, а также подвести итоги весенней сессии, в ходе которой сенаторы рассмотрели более 300 законов социальной направленности, уделив особое внимание демографии и поддержке участников СВО, а также их семей. В 2026 году Воронежская область участвует в программе развития детского отдыха, охватив более 93 тысяч детей. Работает 30 стационарных, 668 дневных, 18 палаточных и 213 лагерей труда и отдыха. Александр Гусев и Владимир Нетесов также обсудили участие региона в реализации национальных проектов и мероприятий народной программы «Единой России». Еще. В Воронеже продолжается мониторинг летнего отдыха детей. Председатель комиссии по образованию и науке Общественной палаты Воронежской области Наталья Хван посетила лагерь «Маяк», где после реконструкции появились новые корпуса спортивной площадки и зоны для мероприятий, а также комнаты для детей с ограниченными возможностями здоровья. По итогам проверки подготовят рекомендации по улучшению детского отдыха. Родители могут поделиться мнением в онлайн-опросе Общественной палаты. В парке Победы у памятника «Воронеж, родина ВДВ» отметили 96-ю годовщину образования воздушно-десантных войск. Праздник начался с возложения цветов. Шествие возглавили зампред правительства Евгений Бажанов и вице-спикер облдумы Кирилл Левит. Оркестр Военно-воздушной академии исполнил гимн России, рота почетного караула прошла маршем, затем у музея ВДВ прошли показательные выступления, экскурсии, розыгрыши призов. На площадках представили трофеи из зоны СВО, элементы военного обмундирования и экспозицию вооружения десанта. Также работали фотозона «Ни шагу назад» и фотовыставка «Семья героя» с портретами участников СВО и их близких. Рассашанский район с рабочим визитом посетили заместитель губернатора Дмитрий Маслов и депутат Госдумы Александр Сидякин. Они осмотрели здание театра «Рамс», который откроется в сентябре 2027-го. Открыли новую детскую площадку в парке «Юбилейный» и встретились с молодежным активом. Дмитрий Маслов обратился к молодежи. «Вы наша опора, главный потенциал. Вам предстоит большая стройка и работа по защите технологического и информационного суверенитета». Также гости посетили завод «Минудобрения», дорожно-ремонтное строительное управление номер 1 и строящийся спортзал в селе Тернов. Воронежские полицейские и росгвардейцы провели рейд на нелегальных мигрантов, проверив магазины и заведения общепита. Документы проверили у более 170 иностранцев. Подозрения вызвали 22. Составлено 37 протоколов, 20 по статье «Труд без разрешения» и 17 «Нарушение правил въезда или пребывания». 15 нелегальных мигрантов депортированы. В отношении работодателей, незаконно принимавших иностранцев, проводятся проверки. В Воронеже продолжается благоустройство набережной Артамонова, выбранной 11 тысячами жителей в 2025 году. Подрядчик завершил асфальтирование основной части пешеходных и велодорожек. Готовит основание для автодороги и площадку для детского игрового оборудования. Со стороны храма подготавливают территорию для парковки и выезда у дома номер 22L. За счет экономии тротуар продлевает до конца Суворовской косы. Набережная примыкает к активно застраиваемому микрорайону в границах улиц Артамонова, Маршала Одинцова и Богдана Хмельницкого. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 28 градусов тепла. Ветер восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
5: 255 45 55.
6: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.
8: Так звучит наше.
9: Наше радио. Это навсегда.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с сенатором Владимиром Нетесовым, чтобы обсудить взаимодействие правительства области и Совета Федерации, а также подвести итоги весенней сессии, в ходе которой сенаторы рассмотрели более 300 законов социальной направленности, уделив особое внимание демографии и поддержке участников СВО, а также их семей. В 2026 году Воронежская область участвует в программе развития детского отдыха, охватив более 93 тысяч детей. Работает 30 стационарных, 668 дневных, 18 палаточных и 213 лагерей труда и отдыха. Александр Гусев и Владимир Нетесов также обсудили участие региона в реализации национальных проектов и мероприятий народной программы «Единой России». И еще. В Воронеже продолжается мониторинг летнего отдыха детей. Председатель комиссии по образованию и науке Общественной палаты Воронежской области Наталья Хван посетила лагерь «Маяк», где после реконструкции появились новые корпуса спортивной площадки и зоны для мероприятий, а также комнаты для детей с ограниченными возможностями здоровья. По итогам проверки подготовят рекомендации по улучшению детского отдыха. Родители могут поделиться мнением в онлайн-опросе Общественной палаты. В Парке Победы у памятника «Воронеж, родина ВДВ» отметили 96-ю годовщину образования воздушно-десантных войск. Праздник начался с возложения цветов. Шествие возглавили зампред правительства Евгений Бажанов и вице-спикер облдумы Кирилл Левит. Оркестр Военно-воздушной академии исполнил гимн России, рота почетного караула прошла маршем, затем у музея ВДВ.